0: человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Авраам не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Удивительный путь веры Авраама». Название сегодняшней беседы – «Обзор жизни патриарха». История Авраама – это история одного из патриархов. Он был настоящим другом Бога, который искренне верил своему Господу, доверял ему во всех своих путях и следовал его воле. Для нас Авраам может стать хорошим примером послушания и веры. Сегодня мы кратко обсудим самые основные этапы жизни Авраама, его выход из Ура, заключение завета с Богом, рождение Исаака, испытание веры Авраама. Каждый из этих этапов показывает нам, что Бог всегда исполняет свои обещания, избирая для нас самый лучший путь.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение жизни Авраама. Мы прочитаем сегодня из Деяний святых апостолов. Это книга Нового Завета, сразу же после Евангелия. Из Деяний святых апостолов, 7 главу, со 2 стиха. Это проповедь диакона Стефана. Он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: „Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего,

24 главе, во втором стихе. «Иисус сказал всему народу, так говорит Господь, Бог Израилев, за рекой жили отцы и ваши издревле Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». То есть, вы понимаете, семья, в которой вырос Авраам, не искала Бога, не искала истинного живого Бога. И даже есть исследователи, которые говорят, что Фара был резчиком идолов. Он изготовлял их. Такие были родители Авраама, идолопоклонники, живущие в Уре. Нахор – это имя, произошло от имени богини Луны Нанор, которой поклонялись. И вот когда Авраам рос, он был окружен различными идолами. Культура города Ур была примером аморальности, несправедливости и бесславия. И Бог простирает свою руку в этот языческий город и выбирает Авраама. Почему? Да потому что Бог так решил. Он выбрал Авраама. У него был план, как использовать Авраама. И этот план полностью изменил жизнь Авраама и наполнил ее новым смыслом. Авраам стал отцом нового народа, и это немало. Авраам – патриарх, о котором знают все, кто даже совсем поверхностно знаком с Библией. Он был выбран Богом из развратного города, из семьи идолопоклонников. Но для Бога нет более отвратительного греха, чем следование за другими богами. И поэтому Аврааму нужно было понять, что есть только один истинный Бог, которому он должен поклоняться и кому доверять. Мы посвятим жизни Авраама достаточно большой цикл бесед. На протяжении нескольких месяцев мы будем внимательно читать книгу «Бытие», главы с 12 по 25. И мы начнем чтение истории Авраама с 12 главы, когда ему было 75 лет, и закончим 25 главой, когда ему было 175 лет. Это столетняя история жизни Авраама. И мы знаем очень мало о его жизни до 75 лет. Небольшой объем библейской информации, какие-то исторические сводки, но основная часть известной нам истории заключается как раз в этом столетнем периоде, который мы будем изучать. Но прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить о том, о чем мы говорили раньше. Мы говорили о характеристиках Бога. Мы знаем Бога, который представлен нам в Библии, Бога любящего. И это первая характеристика Бога. Божья любовь к нам бесконечна и беспредельна. Для Божьей любви не существует никаких границ или пределов, ее невозможно измерить. Его любовь, безусловно, она неизменна, не похожа на человеческую любовь. Это любовь, которая пересекает любые границы. Бог знает о нас все, но при этом не перестает любить нас. И никакие наши недостатки не могут заставить его любить нас меньше. И не важно, насколько глубоко наше посвящение Богу, Он не будет любить нас больше. Он знает, что для нас лучше всего. Но если мы не соглашаемся с Его мнением, Он по-прежнему любит нас. Его беспредельная любовь – причина того, что Бог так внимателен каждому из нас, потому что Он очень ценит тех, кого любит. Мы ценны для нашего Господа. Его любовь полноценна, абсолютна. Божья безграничная любовь призывает нас быть внимательными к тому, что Он говорит и куда ведет. И в связи с этим перед нами открывается вторая истина о Боге. Это Божье водительство. Божье водительство в нашей жизни не поддается предсказанию или предвидению. Этот факт не должен нас ни в коем случае пугать, а напротив – это большая радость, потому что у огромной Божьей любви нет границы, нет преград. И это проявляется в том, как Бог ведет нас по жизни. Иногда, когда мы следуем за Господом, мы оказываемся в таких обстоятельствах, в таких местах, куда бы мы даже в мыслях не могли попасть. Но Божий план, Божье водительство полно сюрпризов. И именно так и должно быть, потому что Божья любовь беспредельна и не подвластна даже нашему пониманию. Иногда эти сюрпризы и неожиданности обескураживают нас. И мы забываем, что Бог делает то, что Ему угодно. Кого любит, Он того и наказывает, того воспитывает, дисциплинирует. Это Его уникальный, многогранный план не поддается человеческому.

человеческой логики. Бог разукрашивает нашу жизнь, выходя за поля. Требуется время и опыт, навык, чтобы привыкнуть к этому. Божье водительство непредсказуемо. И нам нужно доверяться Ему. Нам нужно любить Его. Нам нужно верить в Него. Ну и третья истина, о которой мы говорили в прошлый раз. Божье благословение изумительное и потрясающее. Божье благословение обогащает и печали собой не приносит. Да, Божие благословения изумительны. И в тех ситуациях, когда другие поддаются панике и ужасу, Бог дает нам спокойствие и мир. И это благословение. Несмотря на то, что бывают трудности, болезни, затруднения, финансовые сложности, вместо того, чтобы судорожно искать выход, мы научились доверять Богу, зная, что Он позаботится о нас. Да будет Его воля в нашей жизни. Тема, которая является ключевой в истории жизни Авраама, это завет. Завет Бога с Авраамом самый значимый, который Бог когда-либо заключал с человеком. И это был завет, который не имел никаких отклонений или условий. Я благословляю тебя, Авраам. Авраам, от тебя произойдет великий народ, через который весь мир будет благословлен. И благословляющих этот народ я благословлю, а проклинающих прокляну. История исполнения этого завета начинается в 21 главе книги Бытие, когда родился Исаак, и Аврааму в этот момент было 100 лет, Саре 90. И если мы посмотрим на путь, пройденный Авраамом, то главные города, на которых мы остановимся, это город Ур, Харан, Сихем, а еще поле Махпели, где Авраама похоронили в пещере. И мы начнем наше движение из города Ур, где он родился и вырос, а закончим его в пещере Махпели, где было погребено его тело. Вот такой план у нас на несколько месяцев. И мы очень надеемся, что вы пройдете этот путь вместе с нами. А по мере раскрытия перед нами жизненной истории Авраама будете замечать Божие присутствие и в своей жизни. А сейчас я предлагаю начать. И если перед вами лежит Библия, откройте 11 главу книги Бытия. И я предлагаю вам читать Библию вместе со мной. Делать пометки, записывать мысли, которые кажутся вам наиболее полезными. Итак, Авраам жил в Уре Халдейском всю свою жизнь до 75 лет. Его отец вел родословие, и оно написано в 27 стихе. Их семья поклонялась идолам. Фара, его отец, возможно, был даже изготовителем идолов. У Фары, у отца, было три сына – Авраам, Нахор и Аран. Аран – это отец Лота, но Аран умирает. И как мы можем прочитать об этом в 27 стихе? Это 11 глава книги Бытия. И он умирает еще, когда жив отец Фары. Мы не знаем никаких подробностей, но мы видим, что Лот остался сиротой. Лот – это племянник Авраама. И мы читаем дальше 11 главу книги Бытия с 30 стиха. И Сара была неплодна и бездетна. Это подчеркивается. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Остановимся. В этот момент они еще не знали, что идут в Ханаанскую землю. Они шли, не зная куда. И в следующей нашей беседе мы подробно разберем этот вопрос. Как это идти, не зная куда? И найдем ответы на многие вопросы, которые мучают нас. Мы очень часто сталкиваемся с такими же и в нашей жизни. Мы идем, ничего не понимая, но потом останавливаемся и понимаем, что на это место привел нас Господь. Это был Его удивительный план. Бог ведет нас по своему видению. Для нас часто оно непонятно. Именно так было и в жизни Авраама. Читаем дальше. Это книга Бытия, 11 глава, 32 стих. «И было дней жизни Фары
Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане. То есть это отец Авраама. И вот Господь обращается напрямую к Аврааму и заключает с ним безусловный завет. На протяжении жизни Авраама этот завет был неоднократно подтвержден. Он был заключен в 12 главе и подтвержден в 13, 15, 17 и еще раз в 22 главах. Как вы думаете, этот завет имеет какое-то значение? Ну, безусловно, Бог дал Аврааму обещание, что от него произойдет великий народ, который будет избранный и благословенный Богом. Почему? Потому что так решил Господь. Это Он выбрал Авраама. Он выбрал израильский народ, чтобы любить их. Это опять возвращает нас к вопросу благодати. Я выбираю тебя, я люблю тебя. Не потому что ты заслужил, но потому что это мое желание. Может быть, Господь выбрал вас, чтобы через вас воплотить свой план ко спасению других людей. Может быть, именно вы должны рассказать о благодати, покаянии и привести к Богу тех, кто его еще не признал. Господь имеет полное право сам выбирать кого угодно для своих планов. И он выбирает Авраама. Он говорит ему снова и снова: «У тебя будет сын. У тебя будет множество потомков». И Господь повторяет это, потому что Авраам стареет. 13 глава книги Бытия. Авраам становится еще старше. И Бог подтверждает завет. 17 глава. Авраам еще старше. И Бог снова подтверждает завет. 22 глава. Бог дал Аврааму сына. И напоминаю, Аврааму уже 100 лет, и он держит на руках долгожданного младенца. И вы можете себе представить, что этот ребенок значил для него. По возрасту Авраам больше подходит для роли прадедушки. Но это его сын, любимый, обожаемый. Его имя Исаак означает смех. Вы знаете почему? Потому что когда Бог сказал Аврааму и Саре, что у них скоро родится сын, они засмеялись. И тогда Бог сказал: «Хорошо, тогда назовите его Исаак». Они так и сделали, назвали его Исаак. Смех. Исаак стал для них радостью, отрадой. И я хочу, чтобы вы почувствовали, как много он значил для них, и что должен был испытать Авраам, когда в 22 главе, несколько лет спустя, Бог сказал, что он должен принести своего сына в жертву. «Поднимись со своим сыном на гору, возьми дрова, возьми факел, положи сына на алтарь и принеси его в жертву». Знаете, при мысли об этом у меня холодок по спине пробегает, потому что у меня 3 сына. Но знаете что? Авраам, у которого сын уже молодой человек, и к этому моменту настолько привык доверять Богу, что готов исполнять его повеления, даже если они кажутся невообразимыми и непонятными. Я не хочу никого обидеть, но думаю, что большинство из нас еще не достигли такого уровня христианской жизни. Поэтому нам сложно представить, как Авраам встал рано утром следующего дня, разбудил своего сына и сказал: «Пойдем со мной. У нас есть дело, которое мы должны сделать». Для чего Бог сделал это? Зачем ему было проверять веру и любовь Авраама? «Авраам и Сара, у вас есть любимый сын, но я хочу быть уверенным, что самое главное стоит у вас на самом деле на первом месте. Я хочу знать, что тот, кто вывел тебя из Ура Халдейского, тот, кто избрал тебя, по-прежнему на первом месте в твоем сердце. Поэтому я обращаюсь к тебе с такой просьбой: принеси в жертву своего сына». Вы хорошо знаете эту историю. Когда мы будем читать 22 главу, остановимся на ней подробно. А сейчас предлагаю вам обратиться к 4 главе послания к римлянам. Мне очень нравится эта глава, но полностью понять смысл можно, только хорошо зная историю Авраама. Итак, послание к римлянам — это в Новом Завете. Написал апостол Павел, 4 глава, 16 по 21 стихи. Послание к римлянам. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону,
но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не измокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Аминь. Когда Авраам выходил из Ура Халдейского, он не знал, что ждет его. Все, что он знал на тот момент, это были идолы. Но по мере того, как он чувствовал себя избранным Господом, любимым, ведомым Богом, вера Авраама росла, и он каждый день учился все больше и больше доверять Богу. И в 100 лет он уже не сомневался ни в одном слове или повелении от Бога. Дорогие друзья, какие уроки мы можем извлечь из обзора жизни Авраама? Все, что мы видим в его жизни, в работе Бога над ним, может иметь самое прямое отношение к нам. Вот давайте подумаем, как это относится к нам с вами сегодня. Первое. Верой мы принимаем безграничную Божью любовь. Мы принимаем ее. Нам нужно сделать это верой, потому что мы не можем найти ни одну логическую причину, почему Бог выбрал нас, почему Он любит нас, почему стоит на нашей стороне и ведет нас. Это Он сам нашел нас, зная все о нас. Он все равно любит нас. И в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Почему? Потому что это благодать. Это благодать Божия. Бог сам избрал любить нас. И мы верой принимаем это. Мы знаем, что не заслуживаем этой любви, но мы принимаем ее верой. И эта Божья любовь – очень важная часть нашей христианской жизни. И осознание того, что Бог любит нас и ценит нас, помогает нам жить. Осознавая, что мы любимы Богом, верой мы следуем за Божьим непредсказуемым водительством. Это Его план, это Его воля. Да будет Его воля в жизни нашей. И мы идем тем путем, который приготовил нам Господь, потому что мы понимаем, что Он любит нас. И я знаю, что в моей жизни были такие случаи, когда я должен был встать и уйти из удобного, привычного места и пойти туда, где все для меня было неизвестно и непонятно. У меня было множество причин не идти в это новое место и отказаться, что Божья любовь давала мне силы следовать Божьему руководству. Божьи пути непонятны нам. Мы не видим конечной цели, но, доверяя Богу, мы идем Его путем. Вы можете говорить: «Господь, не проси меня об этом, не заставляй меня уходить. Я не хочу, я не знаю, что меня там ждет». Но Бог часто не спрашивает нашего мнения. Его пути непредсказуемы. Мы не можем их предугадать. И третий вывод. Зная, что мы любимы и ведомы Богом, то мы ожидаем удивительных Божьих благословений. Мы в Его руках. Мы не знаем, что нас ожидает, что Господь готовит для нас, но мы знаем, что нас ждут Его благословения. Вы думаете, что все самые лучшие благословения уже излиты на нас? Но вы еще не жили в завтрашнем дне. Вы не представляете себе, что может произойти с вами через неделю, через месяц. Вы знаете, что Господь благословит вас. Кто-то может подумать, что вам уже много лет, и все самое главное в вашей жизни уже позади. Вспомните, что Аврааму было 100, когда у него родился сын. В глазах Божьих возраст ничего не значит. Когда Бог смотрит на нас, Он никогда не говорит: «Этот человек слишком стар, я не дам ему такое задание». Поверьте мне,
Вам может казаться, что Бог выбирает только молодежь для своих планов. Но это не так. Бог любит и ценит каждого. И Он знает, что лучше для вас. И делает это в вашей жизни, не спрашивая разрешения. Но не забывайте, Бог любит вас. Бог любит и ценит нас. Вещь приобретает ценность, когда значимые люди ценят ее. Повторю еще раз, чтобы мы поняли, вещь приобретает ценность, когда значимые люди ценят ее. Вот представьте себе, что вы начинающий художник, выставляете свои картины в парке, и никому они не кажутся интересными, все проходят мимо. А если кто-то и останавливается, то просто недолго смотрит на картины, скучно зевает и проходит дальше. Но вот мимо проходит великий художник, признанный во всем мире, допустим, это Рембрандт, мастер света и тени, гений своего дела. И он останавливается перед вашими полотнами и восхищенно кричит: «Это же гениально! Это безусловный талант! Прекрасный потенциал! Да я готов заплатить любые деньги за эту картину!» Так вот, Бог относится к вам именно так. Он видит в вас великий потенциал и огромную ценность. В Его глазах вы, безусловно, ценны. Только представьте себе, Творец неба и земли смотрит на нас, как на что-то очень ценное, даже если нам много лет. И вы, даже если не пользуетесь популярностью у других людей, вы не обладаете какими-то выдающимися талантами или лидерскими способностями. И кто-то сказал: это смелость принять тот факт, что ты принят. То, что ценит Бог, на самом деле ценно. Его авторитету, безусловно, можно доверять. Мы обладаем огромной ценностью, потому что любимы тем, кто сам есть любовь. И осознание этого помогает нам быть великодушными, любящими по отношению к другим. Когда мы задумываемся, как сильно Бог возлюбил нас, нам уже легче отложить в сторону зависть и ревность. И мы перестаем делать попытки столкнуть других, добиваясь любви. Мы не должны ничего сами себе доказывать, потому что любовь, которой нас возлюбил Господь, не требует никаких доказательств. Она безусловна. Как же это прекрасно! Господь любит и ценит меня. Вы подумайте об этом. А лучше скажите это вслух. Господь любит и ценит меня. Господь любит и ценит меня. Это благодать. Дорогой друг, и сегодня Господь призывает вас к себе, чтобы у вас были близкие, личные отношения с Богом. И как Авраам открывал Бога постепенно, это прогрессивное откровение, он начал обращаться к Богу и поверил в Него, доверил свою жизнь, и Господь действовал. Молю Господа о том, чтобы и вы начали молиться, читать Писание, пришли в церковь, уверовали в Господа, чтобы Господь преобразил вашу жизнь. Несмотря на все сложности и трудности, пусть Господь преобразит вас, даст мир и покой и использует для славы своей, как некогда Бог использовал Авраама, как использовал апостолов, как использовал многих святых церквей. Да будет имя Его прославлено во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Обзор жизни патриарха». Сегодняшняя передача была частью цикла «Удивительный путь веры Авраама». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в Писание, учиться доверять Богу, следовать Его воле. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи. Первое. Верой мы принимаем безграничную Божью любовь. Бог избрал любить нас, и мы верой принимаем это. Мы знаем, что не заслуживаем этой любви, но мы принимаем ее верой, и эта Божья любовь – очень важная часть нашей христианской жизни. Осознание того, что Бог любит нас и ценит нас, помогает нам жить. Второе. Верой мы следуем за Божьим непредсказуемым водительством. Мы идем тем путем, который приготовил нам Господь, потому что мы понимаем, что Он любит нас. Третье. Мы ожидаем удивительных Божьих благословений. Мы не знаем, что нас ожидает, что Господь готовит для нас, но мы знаем, что нас ждут Его благословения. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач из цикла «Удивительный путь веры Авраама». «Иди, не зная куда». Обещания, которые никогда не будут забыты, когда праведник падает. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Иди, не зная куда» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех – это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 4 октября записано в книге «Иов» в 42 главе в 12 стихе. Там есть такие слова: «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». Иов приобрел свое наследие, пройдя через страдания. Господь испытывал его, чтобы убедиться в его благочестии. «Мои несчастья и невзгоды закалят и мой характер, и я больше возрасту в Божьей благодати, буду орошен его благословениями. Я иду к своей славе через тьму, слезы и смерть. Мой спелый плод растет на грубой шершавой стене. Несчастья произвели в Иове еще более высокое мнение о Боге и очень низкое мнение о себе. Теперь же, — воскликнул он, — мои глаза видят тебя. Если через боль и утрату я чувствую Бога во всем его величии так близко, что падаю ниц пред ним в молитве и говорю: «Да будет воля твоя», то моя душа наполняется высшим блаженством. Господь дал возможность Иову частично предвидеть его будущую славу. В утомительные дни и ночи своей жизни Иов проникал за таинственную завесу и мог сказать: «Я знаю, что мой Спаситель жив». Несомненно, последние его дни были более благословенны, чем прежние. Беда никогда не приходит к человеку просто так, но всегда приносит ему слиток золота. Если мы будем спокойно трудиться и терпеливо ждать, несчастья в конце концов обернутся нам во благо. Великие души-победители без страха и смущения стойко продолжали работать. Есть благословения, которые надо выстрадать. Есть радости, что откроются нам только в печали. Есть откровения божественной истины, которые мы познаем только тогда, когда погаснут земные огни. Богатый урожай может вырасти лишь на распаханном поле. Самые сильные и величественные души рождались в страданиях. Мученики облачались сияющие огнем мантии, и через их муки убитые горем впервые увидели небесные врата.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Откровение» 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. «Откровение» 21:4.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Мы продолжаем чтение автобиографической книги Николая Сизова «Один из сонма». Часть вторая. Армейская жизнь. Глава первая. Военная школа. 12 долгих дней шел поезд новобранцами до Владивостока. Проехав в товарном вагоне двое суток, Николай больше не мог слушать сквернословие, грязные анекдоты, скабрезные шутки, не мог смотреть на издевательства и драки, терпеть игру в карты и в кости. Вагон был похож на сумасшедший дом. Ему представилось, как тяжело будет там, куда будет брошен осужденный сатана и его демоны, где будут все сквернословы и ругатели, все преданные нечистоте и мерзостям, где царит адская атмосфера и где слышны плач и скрежет зубов. Как там будет тяжело! Ему стало жалко тех, кто грешит, и, не сознавая того, идут прямым путем в ад, притом на вечные времена. Он попробовал было остановить произвол в вагоне и предложил им послушать Евангелие, которое он имел при себе. Но его подняли на смех и пригрозили, что если он еще раз заговорит о Боге, его выбросят из вагона на ходу поезда. Через два дня Николай пошел во время одной из остановок в так называемый штаб эшелона, пассажирский вагон для офицеров, сопровождающих новобранцев. Он попросился уборщиком в их вагон. Там его предложение обрадовались и оставили у себя. В этом вагоне Николай топил печку, кипятил для офицеров чай, подметал пол и делал уборку в туалетах, а на остановках бегал на станцию за углем. Работы здесь стало больше, но морально легче, хотя и здесь офицеры нецензурно ругались и баловались в кавычках азартными играми. Но они не дрались и не выбрасывали друг друга из вагона, как это случалось у новобранцев. Наконец, измученный длинной дорогой и удушливой атмосферой, Николай прибыл во Владивосток. Здесь после медкомиссии из всего эшелона отобрали только 80 человек со средним и незаконченным высшим образованием и автобусами привезли в город Спасск-Дальний, в военную школу авиационных механиков, в ШАМ. Устав от пережитого в пути, Николай усиленно молился Богу, чтобы не повторилось что-либо подобное, и Господь услышал его молитву. По прибытии в военную школу всех новобранцев построили во дворе и попросили фотографов, парикмахеров, художников, медиков и поваров выйти вперед. Вместе с другими вышел и Николай. Он оказался единственным фотографом и художником. Ему дали двух помощников и поручили к новому учебному году подготовить классы и ленинскую комнату. Нужно было развесить по стенам портреты видных военачальников и известных летчиков, разместить в классах диаграммы, таблицы расчетов, рисунки монтажа и демонтажа самолетов и двигателей, сфотографировать здания столовой, учебного корпуса, казармы, штаба для оформления ленинской комнаты. Кроме того, на территории школы нужно было поставить щиты с лозунгами и плакатами. Работы было много, но это была спокойная, интересная работа, которая очень понравилась Николаю. Все полных 3 месяца, пока другие осваивали курс молодого бойца, он вырезал, клеил, писал, фотографировал, печатал фотографии и отдыхал душой и телом благодаря Господа за такую службу. приближалось время принятия присяги, которую Николай решил не принимать.

0: округа ДВО. К тому же он приказал к вечеру сделать несколько общих фотографий для прибывшего к ним генерала. Николай выслушал приказ и тотчас же приступил к исполнению. Он много и долго фотографировал принятие присяги, а затем побежал в учебный корпус, где у него была оборудована фотолаборатория, и закрылся в ней для срочной работы. К вечеру приказ начальника школы был выполнен, и только после ужина, рассматривая фото курсантов, прибывший генерал заметил, что на нем нет самого фотографа. «Так я же вас фотографировал», — оправдывался Николай.
1: «Ты, кажется, и присягу не принимал», — продолжал генерал.
0: «Так он был весь в работе», — вступился за него начальник школы.
1: «Ладно», — махнул рукой генерал, — «допиши в общий список его фамилию».
0: Так Господь непредсказуемо избавил своего слугу от принятия присяги и, больше того, расположил к нему начальника школы. За выполненную в срок работу по подготовке к учебному году Николай получил письменную благодарность начальника школы. Начался учебный год. Учились в школе курсанты по 10 часов в сутки, да еще несколько часов практики на аэродроме. Так что на строевую подготовку и политзанятия времени почти не оставалось. К радости всех, и особенно Николая. Хотя, когда начинались политзанятия, он находил причину уйти, чтобы приготовить к завтрашнему учебному дню ту или иную диаграмму. Это по приказу начальника школы входило в его обязанности. Господь благословлял его и в учебе. В журнале за первое полугодие уже стояли пятерки по всем 13 дисциплинам. В начале второго полугодия начальнику школы, который был полковником, присвоили очередное звание генерал-майора. Курсанты были этому рады. Он был хороший человек, и все его любили. А Николаю прибавилось работы. Новый генерал имел много родственников в разных городах. И всем им теперь нужно было выслать его фотографии в новых генеральских погонах. Все в школе было хорошо, за исключением замполита, который не взлюбил Николая и всячески старался ему насолить. Он часто вызывал его к себе для беседы и переубеждения, потому что на его личном деле, пришедшем из Новокузнецка, было жирно написано «Бактист». Это давало ему право вести с курсантом частые воспитательные беседы, которые он проводил с особым рвением.
1: «Я все равно выбью из твоей головы это заблуждение», — говорил он. «Иначе я тебе на госэкзаменах по политподготовке поставлю неудовлетворительно, и тебя отправят из авиации в стройбат копать землю».
0: Быстро прошел год учебы в Овшам. Уже выставлены оценки за год, приближались государственные экзамены. Замполит, встречая Николая, посмеивался, всем своим видом напоминая, что скоро состоится серьезная встреча. Николай начал было переживать, а потом подумал, что не замполит решает его судьбу, а Бог. И, сказав Господу об этой проблеме, опять успокоился. Да и начальник школы, зная об их натянутых отношениях, как-то сказал: «Ты не переживай, все будет хорошо». Успокоенный и ободренный, Николай начал сдавать экзамены. На отлично. Завтра последний, самый трудный для него экзамен по политподготовке. К вечеру вдруг становится известным, что замполита вызвали днем в Хабаровск, в военный округ армии. Как же завтра? Вот было бы хорошо, если бы завтра он не вернулся. На следующий день замполит сообщил из Хабаровска, что он задержится там еще на 5 дней. Госкомиссия экзамены решила не откладывать, так как уже завтра должны были приехать офицеры за выпускниками. А выпускникам уже

0: были выписаны проездные билеты на поезда в места прохождения дальнейшей службы. Последний экзамен наступил неожиданно и непредсказуемо. Вместо замполита экзамен по политподготовке принимал сам начальник школы. Когда очередь по списку дошла до Николая, генерал, председатель комиссии, сказал: «А ты не теряй времени, иди готовь фотоаппарат, чтобы фотографировать сегодня вечером вручение дипломов». И ласково добавил: «Экзамен, считай, уже сдан». Николай не пошел, а побежал с ликованием, благодаря Бога и удивляясь его силе и премудрости. Позже он узнал, что сам начальник школы приложил усердие к тому, чтобы замполита не было на экзаменах. Вечером состоялось вручение дипломов и выдача офицерской формы и погон с присвоением звания «младший техник-лейтенант авиации», или, как их называли, «микромайор». Трое курсантов, в том числе Николай, сдали все экзамены на отлично, и им были вручены еще и нагрудные знаки «отличник авиации». Трое курсантов, в том числе и Николай, сдали все экзамены на отлично, и им были вручены еще и нагрудные знаки «отличник авиации». На следующий день начальник школы устроил для всех выпускников прощальный обед, сказал напутственное слово, и все вышли на улицу, где построились буквой «П». Было зачитано распределение, кто куда направляется для дальнейшей службы. Из общего ряда вызвали трех отличников, которых поставили отдельно. Подошли приехавшие офицеры. Среди них было и три генерала. Снова начальник школы выступил с краткой прощальной речью. Было торжественно, но тревожно. Близилась разлука. А расставаться не хотелось. Генерал сумел в школе создать атмосферу дружбы и доверия между курсантами и преподавателями. Да, там живут дружно, как одна семья, где люди не делают зла друг другу, где все отношения строятся на доверии. Если бы об этом помнили все люди, жизнь была бы иной. Помнить нужно и о другом. От одного человека зависит многое. От него зависит атмосфера, которую он создает вокруг себя. И это ответственность не только перед людьми, но и перед Богом. Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном, говорил Христос. Евангелие от Матфея 5:19.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке на интернете. В притчах в 16 главе, 18 стихом мы читаем: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Однажды я слышала историю про лягушку-путешественницу. Желая убежать от холодной зимы, она решила улететь с дикими утками на юг. У лягушки не было крыльев, но была умная голова, и она изобрела интересный летательный аппарат. Утки взяли в свои клювы прутик, лягушка ухватилась ртом за середину, и они полетели. И вот пролетают они над полями, над домами, а внизу люди кричат: «И кто это такое чудо придумал?» Не удержалась лягушка и, забыв всякую осторожность, закричала, что было мочи: «Это я!» — крикнула. На этом и сказке конец. Еще в одном месте мудрый Соломон сказал: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои». А вообще-то, если мы бы больше говорили о Господе и прославляли Его, меньше времени было бы на разговоры о себе.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В наших занятиях по изучению рождения Христа, рассмотрев тексты, касающиеся Его рождения в Ветхом Завете, мы должны сейчас обратиться к Евангелиям для более полной информации. Именно в Евангелиях рисуется наиболее полная и истинная картина Рождества Господа Иисуса Христа. Из четырех авторов Евангелия двое, Матфей и Лука, дают нам точное, детальное описание этого великого события. Матфей обращает внимание на то, что местом его рождения был город Вифлеем. Лука углубляется в детали относительно даты человеческого рождения Христа. Он указывает, что это случилось во время правления кесаря Августа. Он сообщает о рождении Христа двумя предложениями, показывая контраст между его славой Сына Божьего до земного воплощения и более чем скромными обстоятельствами его земного рождения в яслях. Луки 2:6-7. Однако, по Божьей воле, это стало известно нескольким пастухам, сторожившим ночью свои стада, ибо Бог послал к ним ангела сказать им о великой радости. Пастухи тотчас же пошли посмотреть на младенца Христа и, вернувшись, сказали: «Все точно так, как нам было сказано», и разнесли эту весть по всем окрестностям. Это была весть, полученная ими от ангела, который сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2 глава, 10 и 11 стих. Матфей, со своей стороны, описывает посещение места рождения яслей в Вифлееме мудрецами с Востока. Они пришли со словами: «Где же родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». И они принесли ему дары, предназначенные для царя. Для того, чтобы ввести своего сына в мир, Бог подготовил Марию и Иосифа, чтобы они стали его родителями. В то время, когда Мария и Иосиф обручились и должны были жениться, Бог послал ангела Гавриила с вестью к Марии сказать, что Бог избрал ее, чтобы от нее произошел сын, которого ей следовало назвать Иисусом, ибо он назовется Сыном Всевышнего, и Бог даст ему престол его отца Давида, и он будет править на этом престоле над домом Иаковым навеки. Мария удивилась и спросила ангела, как это возможно, ибо она еще не была замужем. Гавриил на это ответил: «Дух Святый найдет на тебя». и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Луки 1 глава и 35 стих. Таким образом, Мария знала, что у нее сына не будет земного отца, и что он будет Мессией и Спасителем Израиля. И она ответила ангелу: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Луки 1 глава и 38 стих. Иосиф также имел прямое отношение к этому делу. Когда он узнал, что Мария беременна, он не сказал об этом никому, решив без шума отпустить ее. Но ему во сне явился ангел Господень и сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Матфея 1 глава 20 стих. И он добавил Иосифу, что это было исполнением пророческих слов Исаии: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаии 7 глава 14 стих. Непорочное зачатие. При его рождении и позднее, во время его детства, Иисуса всегда называли сыном Марии. Марка 6 глава и 3 стих. Доктор Варен Вирбс пишет: «Из родословной по Матфею мы видим, что рождение Иисуса полностью отличалось от рождения любого другого еврейского мальчика в смысле родословной. Матфей указывает, что Иосиф не родил Иисуса, то есть не был его физическим отцом. Но он был мужем Марии, от которой родился Иисус, названный Христом. Он родился от земной матери без земного отца. Этот факт называется непорочным зачатием». И далее доктор Вирбс продолжает: «Каждый ребенок, входящий в мир, существо совершенно новое. Но Иисус Христос, будучи Богом вечным», Иоанна 1 глава, 1 стих и 14, «существовал до Марии и Иосифа, и вообще до всех его земных предков. Он сказал израильтянам своих дней: „Прежде чем Авраам был, я есм“». Если бы Господь Иисус Христос родился как любой другой обыкновенный ребенок, он бы не был тогда Богом. Чудо Святого Духа. Иисус Христос был зачат в чреве Марии девственницы. Луки 1 глава с 26 по 38 стих. Доктор Эверетт Гаррисон, один из редакторов Виклифских библейских комментариев, заявляет: «Отсутствие у апостола Павла упоминания о непорочном зачатии равносильно отсутствию ссылки на земную жизнь Христа. Некоторые исследователи полагают, что слова в послании Галатам, 4 глава, 4 стих, который родился от жены, можно рассматривать как указание на непорочное зачатие. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Галатам 4 глава, 4 и 5 стих. Многие теологи соглашаются с доктором Гаррисоном в этом пункте. Мы на этом заканчиваем изучение рождения Христа, включая его непорочное зачатие. непорочное зачатие является частью христианской доктрины, часто оспариваемой, но тем не менее верной. И все верующие могут благодарить за это Бога Отца. Сатана обманул Адама и Еву в саду Едема и стал князем, господствующим в воздухе, обладающим властью над смертью и заклятым врагом наших душ. Чтобы отвоевать человечество у сатаны и освободить людей из-под его власти, Бог послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, праведника, умереть за человеческие грехи и освободить человека от господства сатаны. Только Он один мог искупить нас и заплатить цену нашего спасения, только безгрешный Агнец Божий. И все, кто верует в Него, кто верует в прощение грехов во имя Его, обретут жизнь вечную.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для всей семьи. Библия предупреждает нас, чтобы мы никогда не теряли из виду нашего духовного врага, дьявола. «Трезвитесь, бодрствуйте», — сказано нам, — «потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» — 1 Петра 5:8. Каждый день своей жизни мы должны придерживаться золотой середины и не впадать ни в одну из крайностей, не считать, что сатаны не существует, и не каменеть перед ним в ужасе. Нужно знать, на что он способен, но всецело полагаться на силу Божью и противостоять твердой верою. 1 Петра 5:9. Будьте бдительны и внимательны. Пусть этот будильник звенит для нас каждое утро.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Иоанна. Это чудесная молитва нашего Господа Иисуса Христа в своих учениках, в которой Он говорил о том, что Он сделал для Своих возлюбленных. Мы говорили, что Христос принял верующих как дар Небесного Отца, как предназначенный дар, как самый драгоценный дар. Мы говорили, что Христос открыл имя Отца Своим ученикам. И суть этого откровения заключалась в том, что ученики могли называть Небесного Отца Отцом Господа Иисуса Христа. Это очень существенное добавление, которое буквальным образом отличает теперь истинно спасенных от религиозных людей. Религиозные люди верят в Бога, спасенные люди верят в Бога Отца Господа Иисуса Христа. Первые не могут этого произнести, для них безумие, что у Бога есть Сын. Вторые произносят это, потому что уверовали в откровение Божье. И мы говорили о том, что Господь также дал ученикам Слово, Слово Нового Завета. То слово, которое никто никогда не слышал. Сам Христос сказал, что цари земные желали слышать то, что вы слышите, и видеть, что вы видели, и им не было дано, а ваши очи блаженны. Таким образом, вот эти дары дал милосердный Христос своим ученикам. Но это не все. В целом, в молитве, первостепенческой молитве Христа перечислено 9 драгоценных деяний Господа своих, для своих учеников. Мы, наверное, не сможем на всех остановиться, но хотя бы на некоторых. Итак, четвертое деяние Иисуса Христа. Христос молился о Своих учениках. Христос молился о Своих учениках. Братья и сестры, молиться об учениках – это значит нести их на руках молитвы к Богу. Это значит особенным образом не спросить, и спросить Божье благословение на всю их жизнь. И в молитве Христа о своих учениках мы найдем 5 важных прошений. Первое прошение, оно описано в 9 и в 11 стихах. Первое прошение касается сохранения единства среди учеников. Итак, 9 стих читаем. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы». Братья и сестры, вы видите, что Господь особенным образом выделяет Своих учеников. Он говорит: «Я о них молю». Он не просит о единстве всего мира, потому что единство всего мира невозможно без веры в Иисуса Христа. И понятно, что мир весь до одного человека никогда не уверует в Господа Иисуса Христа. У мира совершенно иные ценности, чем у Божьих детей. Мир враждовал, враждует и будет враждовать. Что касается детей Божьих, то они не должны быть похожи на мир. Дети Божьи должны отличаться единством. Вот Господь сказал, что Он не просит о всем мире, но только о тех, которых Ты мне дал. И далее Господь удивительную фразу произносит, которая относится только к Сыну Божьему. Он говорит: «Все мое Твое и Твое мое». Что касается нас, самых посвященных,

действительно владел всем, что имел отец. И вот он обращается с этой просьбой о единстве и объясняет, почему так важно, чтобы Господь сохранил народ Божий в единстве. Он отмечает, что хотя он сам уже не в мире, потому что он был на пути в небесную отчизну, но его ученики еще надолго-надолго остаются в мире. Но они в мире, а я к тебе иду. Этот мир, в котором они живут, очень опасный, очень враждебный, очень нечестивый мир. И все, чем наполнен этот мир, может самым отрицательным образом повлиять на учеников. Вы знаете, что в мире царствует множество соблазнов, греховных соблазнов. И Господь прекрасно знал, что мы, Его дети, можем быть уязвимы для соблазнов этого мира. Помните, о Димасе сказано, что он возлюбил нынешний век и ушел от учеников Господних. И вот именно потому, что мир своими соблазнами, похотями, удовольствиями может иногда повлиять на верующих, Господь уже упреждает это влияние: «Господь, ты сохрани». Потому что слово «соблюди» буквально означает «сохрани, поставь свою стражу вокруг учеников». В этом мире очень много разных влияний, как гордость, соперничество. И вот эти мирские влияния также могут проникнуть в церковь и разделить ее. И Господь Иисус молился о своих учениках: «Отче, сохрани их от этих мирских влияний, чтобы никто не искал своего». Помнится, в детстве я читал такую книжку, рукописную, как в аду шло совещание, вот как же разделить учеников Иисуса Христа? Но так они дружно живут, славят Господа, и это духом злобы не нравится. И вот разные духи предлагали свои варианты, и вот вышел один дух и сказал: «Я знаю, как разделить учеников». И ему сатана сказал: «У тебя получится». И вот этот дух под названием «гордость» подошел к проповеднику и сказал: «Слушай, вот эти люди, члены церкви, они вовсе не ценят твоего дарования. Посмотри, они спят на собраниях. Посмотри, они малое содержание тебе дают. Зачем тебе быть в этой церкви? Доставляй их». И вот проповедник, надмившись самомнением, оставляет церковь. Потом этот же дух подходит к регенту и говорит ему: «Ты достоин лучшего отношения к себе». И регент начинает качать свои права. Затем он подходит к солисту, и ему начинает шептать на ухо: «Слушай, а вот видишь, ты поешь лучше всех, а тебе вот не дали спеть эту партию. Разве тебя тут любят?» И тогда в знак протеста этот солист оставляет хор: «Меня не любят». Потом он находит простых членов церкви и начинает им нашептывать разные вот эти вещи. И в конце концов некогда дружная община начинает разделяться. Дорогие братья и сестры, Христос знал эти опасности. И Он просил, чтобы Господь сохранил единство учеников в этом мире, чтобы они никакие стандарты этого мира, никакие ереси, увлечения этого мира не восприняли для себя. «Соблюди их во имя Твое, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы». Посмотрите, какую степень единства желает видеть в церкви Господь Иисус, чтобы они были едины, как мы. Вы знаете, в Святой Троице никогда не было разделений, никогда не было недоразумений. Все три личности Божества живут в величайшем согласии между собою. Мы знаем, что Сын покорен Отцу, что Отец все делает ради Своего Сына, что Дух Святой свидетельствует не о Себе, но об Отце и Сыне. Дорогие друзья, все личности Святой Троицы превозносят друг друга, служат друг другу, поэтому там нет никакого разделения. Итак, первое прошение касалось сохранения единства среди учеников. Братья и сестры, практический вывод из этого пункта следующий. Мы
если мы способствуем единству церкви, если мы способствуем единству

0: наших семей, тогда мы живем в духе первосвященнической молитвы Иисуса Христа. И знаете, если только благодаря нам или через нас где-то происходит разделение, недоразумение, то тогда мы действуем с позиции врага души, но не с позиции Господа Иисуса Христа. Второе прошение Иисуса Христа в молитве об учениках касается наделения учеников совершенной радостью. Мы прочитали в 13 стихе, посмотрите: «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Совершенная радость означает полная радость, радость, в которой нет никакого недостатка. Интересно, братья и сестры, что это за радость, в которой нет недостатка? И можем ли мы сказать, что вот прошение Христа, оно исполнилось также и в нашей жизни? Или, может быть, нам нужно дожидаться, пока это прошение Христа осуществится в нас? Вы знаете, Писание говорит о радости, которую должны иметь верующие в следующих текстах. Помните, когда 70 учеников возвратились к Господу Иисусу Христу и рассказывают: «Господь, ты знаешь, бесы повинуются имени Твоем». Ученики были обрадованы тем успехом, который они имели в деле проповеди. Исцеляли больных, изгоняли демонов, так что благословений было очень-очень много. И вот что им сказал Христос: «Не радуйтесь тому, что демоны вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот это совершенная радость. Это радость о том, что Господь вписал в книгу жизни твое и мое имя. И мы не имеем права воспринять этот факт: ну, так это, ну да, это, в общем-то, неплохо, что мое имя там записано. И потом клянчить у Бога еще какую-то радость. Господь ясно сказал: радуйтесь об этом. Это действительно величайшее счастье. И нам нужно молиться, чтобы именно это коснулось нашей души. Дорогие братья и сестры, мы являемся людьми, имена которых записаны в книге жизни у Бога. Многие люди желали бы, чтобы их имя было записано в городской книге как почетный гражданин города, или чтобы они были героями России или еще какой страны. Но поверьте, вся эта слава временная. Она так или иначе очень-очень быстро закончится. Но если имя человека записано на небесах, это уже навсегда. И вы знаете, как прекрасно, что Господь записал это имя на небесах, в своей книге жизни. У нас здесь есть множество противников, сатана и демоны. Если бы только эта книга хранилась где-нибудь вот в церкви Преображения, в которой содержались имена всех спасенных, ну, поверьте, враг бы постарался устроить землетрясение, наводнение, пожар, чтобы эта книга сгорела, чтобы не оказалось ни одно имя записано в ней. Но эта книга находится на небесах, в абсолютной недоступности для врага души. И он, если бы и пожелал, ничего не может сделать с твоим именем. Эта книга также недоступна нам, и очень хорошо. Потому что иногда на нас может накатить такой дух уныния, разочарования в себе, что мы готовы сказать, как, скажем, плохой супруг или супруга: «Ну все, я жить больше не могу, я развожусь». Так мы могли бы сказать: «Ну, Господь, ты знаешь, сколько у меня пороков, я недостоин вечной жизни, сейчас пойду, найду в этой книге свое имя и его вычеркну оттуда». Эта книга и нам недоступна. Бог решает, кто будет записан. Бог записывает в эту книгу. И поверьте, Он не допустит, чтобы еще чья-нибудь рука сделала там хотя бы какую-нибудь пометку. Вот об этом мы с вами должны радоваться. И, конечно, следующий предмет нашей радости – это наш Господь Иисус Христос. Знаете, в послании филиппийцам, 3 глава, филиппийцам 3 глава, 1 стих – сказано: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно. В 4 главе Филиппийцам сказано: «Итак, братья мои возлюбленные», я читаю теперь 4 стих, «радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю вам, радуйтесь». Значит, первое, мы радуемся о нашем спасении, и второе, мы радуемся о нашем Господе Иисусе Христе. Вот это и является совершенной радостью. Все остальное преходящее. Господь хотел сказать ученикам: не всегда у вас получится изгонять демонов, и не всегда вы будете исцелять больных, и не всегда вы будете со мной, и не всегда успех будет сопутствовать вам. Поэтому, если предметом вашей радости будут приходящие вещи, вы быстро разочаруетесь. Но книга жизни, в которой записано ваше имя, это вещь постоянная. Господь Иисус Христос – вещь постоянная. Если мы в этом найдем радость, значит и радость наша будет постоянная. Помните, я читал о Франциске Азийском, который шел однажды своим другом Львом, и это была очень такая промозглая, ужасная погода, лил дождь, и было холодно, и они шли к какому-то монастырю. И вот Франциск Азийский говорит: «Знаешь, брат Лев, в чем заключается радость совершенная?» Он говорит: «Ну, не знаю, может, объяснишь». И он говорит: «Вот если мы сейчас подойдем к этому монастырю, попросимся на ночлег, а нас обругают, как самых последних бродяг, и скажут вам, никакого вам места тут не будет, если мы при этом не обидимся, не огорчимся, это радость совершенная». Дорогие друзья, действительно, если мы радуемся о спасении, радуемся о Господе, это и будет совершенной радостью. Один служитель написал очень интересное свидетельство. Он однажды пережил очень трудный год своей жизни. Его жена перенесла несколько операций и потом курс химиотерапии. И в это время уволилось несколько его помощников, оставили его одного. Со всех сторон надвинулись очень серьезные проблемы. Этот пастор оказался на грани эмоционального срыва. И вот, вспоминая об этом кризисе, он писал, что самым большим открытием для меня стало то, что радоваться можно даже тогда, когда по человеческим меркам можно с ума сойти от отчаяния. Когда у меня были все причины для огорчения, я чувствовал радость. Несмотря ни на что, Бог давал мне уверенность в Его любви и убежденность в том, что ничто не в силах разлучить меня с Ним. Боже мой, да дело вовсе не в беззаботности и веселости, а в том, что через меня неиссякаемой рекою протекал Дух Святой. Он никогда не давал мне наивной уверенности, что все в конце концов выйдет так, как мне хочется. Однако я непрестанно ощущал, что все в Его руках, и что Он даст мне и моим близким достаточно сил на каждый день. Это и есть благодать. Радость всегда приходит как результат благодати. Теперь третье прошение заключалось в сохранении учеников от зла. 15 стих говорит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вы знаете, зло – это то, что сеет сатана-искуситель. Все многочисленные козни его, чтобы сбить нас с ног, чтобы лишить нас уверенности в спасении, чтобы обескуражить нас. Вот это зло сатана сеет, и Христос уже заранее молился, чтобы великий Бог сохранил нас от сатаны-искусителя. Христос молился, чтобы Господь избавил нас от зла, которое несет с собой грех. И, братья и сестры, грех – это не только вот явные такие беззакония, но грех – это все, что выглядит как грех или ведет к нему. Вы помните, в послании Фессалоникийцев Павел пишет христианам, что он посылает к ним братьев, чтобы они узнали о состоянии их веры, чтобы в этих скорбях кто-нибудь не поколебался, чтобы не искусил их сатана этими скорбями, и они не отпали от Господа. Очень много опасностей грозит христианам. Это и гонения, это нападки демонов, Это какие-то неприятности с нашими друзьями, с родными и близкими. И вот Христос молился, чтобы мы были сохранены от зла. Что это значит, быть сохраненными от зла? Значит ли это, что Господь не позволит сатане искушать нас, не позволит каким-то бедствиям касаться нас? Нет. Сатана будет нас искушать, бедствия будут нас испытывать. Но вот в чем заключалась молитва Иисуса Христа, что когда все эти искушения налягут на нас, то вот из нашего сердца не изойдет никакое зло. Помните, как Павел и Сила были избиты и были заключены в тюрьму. И вот там, закованные в колоду, было это очень тяжелое, неприятное положение. Вот эти два мужа Божии, вместо того, чтобы жаловаться на свою судьбу, вместо того, чтобы обсуждать между собой городских начальников, какие они злодеи, помните, что они делали? Они пели, молились и прославляли Бога. Вы посмотрите, испытание было очень серьезное. Натиск зла был необыкновенно силен. Но что получилось в результате? А в результате получилось то, что доблестные апостолы прославляли Бога. Молитва Иисуса Христа была услышана. Они не воздали злом за зло, ругательством на ругательство. Братья и сестры, поверьте, Христос молится о нас, чтобы мы были сохранены от зла, чтобы оставались Божьими детьми. И теперь проверим себя, как мы живем в этом мире. В соответствии ли с этой молитвой, когда Господь допускает до нас натиск искушения, что Он видит, какую реакцию видит Он на это? Поверьте, у Его детей будет правильная реакция. Они будут стараться не воздавать злом за зло, но отвечать добром на зло. Четвертое прошение Христа касалось освящения учеников истиной Слова Божия. 16 стих. «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Братья и сестры, практически это значит, что на все вопросы жизни ученики должны находить ответ в Священном Писании. Знаете, я увидел, что многим детям Божьим довольно сложно находить ответ на свои вопросы именно в Священном Писании. Спрашивать себя, правильно ли я поступаю в свете Слова Божия? Некоторые почему-то вот забывают о Писании. И они поступают по-человеческому. Как Павел пишет, не по человеческому ли обычаю вы поступаете? Дорогие братья и сестры, освящение буквально означает отделение чего-то от всеобщей массы. Так вот, Господь желает, чтобы мы, как дети Божии, были особенными. Чтобы мы были особенными в наших мыслях, были особенными в наших чувствах, в наших словах, в наших делах и также в нашей одежде. Вот мы сегодня как раз между собраниями оставались с братьями, и один из служителей эту проблему задел. Как вот этот мир сейчас совершенно не думает о том, как они одеваются, стараются показать привлекательность не одежды, а на привлекательность своих форм. Я где-то читал, что у некоторых одежда напоминает колючую проволоку. В каком смысле? Вроде бы и территория ограждена, но все просматривается. Так вот, Господь учит совершенно другому. Господь учит, что наша одежда должна быть как приличность святых, не наподобие колючей проволоки. Так что мы должны быть святыми во всех отношениях, братья и сестры. Об этом молился наш Господь Иисус Христос. Смотрите на все с точки зрения Священного Писания. Ведь Писание говорит не только о том, какая должна быть наша молитва, а Писание говорит и о том, как мы должны одеваться. Пятое прошение Христа было прошением о вечном блаженстве учеников. Вот 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Братья и сестры, какое прекрасное слово. «Отче, хочу». Господь сделал акцент на этом слове. «Хочу». Что? Чего Господь хочет? Чтобы там, где я, и они были со мною. Конечно, Господь не молился о том, чтобы ученики оказались на кресте, потому что Он дальше говорит: «Да видит славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира». Господь желал, чтобы каждый из Его учеников был с Ним на небесах. И чем там могли бы заниматься ученики? Ну, во-первых, чтобы они имели неразлучное общение с Христом. Здесь сказано, чтобы там, где я, и они были со мною. Вы знаете, что в небесах Христос занимает самое выдающееся место. Как Сын Божий, Он по правую руку от Своего Небесного Отца на престоле славы. И все остальное воинство небесное только лишь служит Господу Иисусу Христу. Оно на несколько порядков ниже, чем наш прославленный Господь. И вот Иисус молится, чтобы Его ученики были с Ним, как бы на равных, в одном положении. И Господь желает, чтобы они видели славу Христа, которую Он имел прежде основания мира. Дорогие друзья, Господь желал самого лучшего для Своих учеников вечной жизни. Вечной жизни в познании Его славы, потому что видеть славу Божию, но это не просто ей наслаждаться, а это проникать в ее глубину, в ее значение. Это то, что сейчас мы никогда не можем постигнуть. Братья и сестры, если Господь сказал «хочу», Он выразил это желание Своему Небесному Отцу, и потом Он умер как завещатель, то знаете, уже после этого Его завещание вступило в силу. В своей молитве Господь Иисус Христос сказал все, что Он желает видеть в Своих учениках. Он сказал о самых главных, самых необходимых вещах. Братья и сестры, и поверьте, после смерти Христа это завещание вступило в силу. Но вы скажете: ну вот, Виктор Семенович, я бы согласился с этим, но... Вот знаете, я в церкви-то не особо вижу, вот чтобы эта молитва Христа исполнилась. Я как-то не особенно вижу в церкви, ну, единство или совершенную радость. Не особо я и замечаю, чтобы верующие были сохранены от зла. Иногда я слышу, как они разговаривают друг с другом. Иногда мне говорят, что некоторые верующие не приветствуются друг с другом. Не вижу я этой освященности, и у меня даже сомнения, могут ли такие верующие войти в вечную жизнь. Что можно сказать в ответ на эту молитву? Дорогие братья и сестры, молитва Христа все равно исполнена. Дело в том, что видимая церковь не всегда отражает собой невидимую церковь. Бывает, конечно, когда вот поместная церковь, ну, может быть, процентов на 90 и отразит вот суть Христовой Церкви, святой, невидимой Церкви. Разные поместные церкви по-разному отражают славу Христа. Но я хочу сказать следующее. Господь предупредил, что Его Царство подобно следующему. Вот как человек посеял семя на поле своем, и потом, когда показались всходы, вдруг среди этой пшеницы плевелы. Оказалось, что ночью пришел враг когда-то и посеял вот эти свои плевелы. Господь показал, что мы никогда не увидим Царствие Божие здесь на земле в чистом виде. Мы никогда не увидим совершенной церковь. Но зато Господь знает, кто пшеничка, а кто плевел. И Господь обращает внимание на пшеницу. И Он знает, что если этот человек является Его пшеницей, Его чадом Божьим, то обязательно, рано или поздно, в таком человеке осуществится эта удивительная молитва Христа. Этот человек будет един с Господом, будет един со святыми. Этот человек будет радоваться о том, что его имя записано в книге жизни. Он будет радоваться о том, что он имеет Христа. Он обязательно будет остерегаться всякого зла. Истинное дитя Божие будет стремиться к жизни освящения. И, конечно, будет жаждать скорейшей встречи с Господом и Спасителем. Братья и сестры, молитва Христа осуществляется в каждом чаде Господнем. Конечно, духовный рост может быть разный. У некоторых вот это осуществление подобно, ну, рассвету. Может быть, вот какая-то узкая полоска на небосклоне видна и рассеиваются вот эти сумерки, но еще темновато. Но проходит время, и вот эти все драгоценные прошения Иисуса Христа начинают в нем осуществляться. У кого-то, это знаете, в полном зените. И он радуется, такие люди есть, слава Богу. Так или иначе, молитва Христа, она с вами, она исполняется. И мы это переживаем. Я думаю, мы должны сейчас поблагодарить Господа за то, что Он чудесный молитвенник о нас. Он не напрасно назван ходатаем, и Его молитва не может быть не услышанной. И, дорогой брат и сестра, если ты чувствуешь недостаток вот этих качеств, о которых мы уже говорили, если ты знаешь, что твоя молитва, ну, слабенькая, и навряд ли она может стяжать вот все эти качества, вспомни, что все дело-то как раз не в твоих молитвах, а все дело в Господе Иисусе Христе, тогда ты можешь просто сказать: Господь, вот там, в этой Сионской горнице, прощаясь со своими учениками, ты им сказал: дети мои, я хочу за вас помолиться, я вас должен скоро оставить. И вот ты в этой Сионской горнице как раз молился и обо мне, чтобы все это было у меня, Господь Иисус, и какой бы слабой ни была моя молитва, но твоя такой быть не может. Если не на мою, но на твою молитву обо мне, да придет ответ. Вот так положись на Господа и ожидай, что все это Он осуществит тебе, что Его молитва о тебе обязательно будет услышана. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты молился о нас, за то, что каждого из нас Ты имел в своем сердце, и слава Тебе, что Ты знал, о чем нужно молиться. Мы иногда можем молиться о пустяках, о каких-то вещах, маловажных для нас, но Ты молился о том, без чего мы вообще не проживем в этом злом, холодном, нечестивом, безбожном мире. Господь Иисус, и мы просим Тебя, да будет услышана молитва Твоя о жизни каждого из нас. Дай нам видеть, что Ты производишь эти благодатные изменения в наших сердцах, что Ты помогаешь нам быть теми, какими Ты хотел бы видеть нас. Господь, услышь, мы доверяемся силе Твоей молитвы. Наша молитва слишком жалкая, Господь, слишком непоследовательная. Но то, как Ты молился, Господь, то, как Ты выбирал выражения и какие, это не могло остаться без внимания Небесного Отца. Господь Иисус, пусть осуществится Твоя молитва в жизни каждого из нас, даже самого слабого верующего. Мы знаем, что мы зависим от Тебя. Мы ничего не можем, Господь. Все сделай Ты ради имени Твоего. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Перед тем, как Господь Иисус Христос покинул эту землю, Он оставил Своей Церкви определенное задание. Это задание апостол Павел называет залогом. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас», пишет он своему юному сотруднику Тимофею. О себе же он говорит в том же послании, то есть во втором послании Тимофею, в 12 стихе 1 главы, так: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». В древнегреческом подлиннике этот стих звучит яснее, чем в нашем русском переводе. Он гласит так: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить на оный день залог, который вручен был мне». И в чем же заключается этот залог? Залог – это благовестие. Мы видим это ясно из контекста. В 9 и 10 стихах этой первой главы апостол Павел говорит о нашем чудном спасении, которое совершил для нас Иисус Христос. Дальше он говорит, что благодать эта была дана нам во Христе еще прежде вековых времен, и открылась она явлением Спасителя на эту землю. Это и есть благая весть или благовестие, как он тут пишет. В 11 стихе он говорит: «Для этого благовестия я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить на оный день залог, который он вручил мне». Так что залогом, который был вручен ему Богом, было это благовестие, ради которого он много пострадал. Но, тем не менее, как он говорит, я не стыжусь. В своем послании к римлянам Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко всякому верующему». Так что веренным Павлу залогом было Евангелие, благовестие, которое Бог поручил ему проповедовать. Но это поручение дано было не только ему, но каждому из нас. «Вы будете мне свидетелями», было сказано Христом всей церкви, а не только апостолам. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы сосредоточили наше внимание на значении этого залога. Что значит Евангелие или благая весть, которую Господь велел нам нести, как сказано в Евангелии от Марка, всей твари и согласно книге Деяний, начиная в Иерусалиме и даже до края земли? Чтобы понять глубже значение Евангелия, нам необходимо будет взять во внимание последние слова Спасителя. Мы их найдем у всех четырех евангелистов: у Матфея, Марка, Луки и Иоанна. При поверхностном чтении они могут показаться почти одинаковыми, по крайней мере, очень сходными. Но это не совсем так. Каждый из четырех евангелистов зарегистрировал какую-то долю из всего сказанного Иисусом Христом. То есть те слова Христа, которые Дух Святой запечатлел в них. Вот почему при тщательном их разборе вы заметите как сходство, так и разницу между ними. Однако в этой разнице нет никакого противоречия, но наоборот, чудная гармония и дополнение. Все евангелисты записали эти последние слова Спасителя под вдохновением Духа Святого. Поэтому вместе взятые они выражают в одном целом все то, что Христос хотел передать Церкви перед Своим отшествием от этой земли. Когда вы целиком читаете эти четыре Евангелия Матфея, Марка, Луки и Иоанна, то вы заметите, как каждый в своем Евангелии подчеркивает какую-то одну особенную черту личности Иисуса Христа. Например, в Евангелии от Матфея мы видим Христа как царя. Во всем Евангелии подчеркивается царский авторитет и господство Иисуса Христа. Вот почему в конце Евангелия от Матфея мы слышим Иисуса в силе воскресения, заявляющим: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». В Евангелии от Марка Христос представлен в виде слуги. Здесь мы находим его всегда трудящимся. Это Марк, который говорит: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Представив нам Христа слугой, пришедшим на эту землю служить, Марк говорит в конце своего Евангелия, что они, то есть его ученики, пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Иначе говоря, Господь был

Христос говорит: «Вы будете мне свидетелями». Точно так же, как я, будучи в роли человека здесь на земле, был свидетелем моего Отца, целиком зависим от Духа Святого, так и вы в силе Духа Святого будете моими свидетелями. Вы же, говорит Он напоследок своим ученикам, свидетели сему, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Целью же евангелиста Иоанна было представить в своем Евангелии божественность Иисуса Христа. Иоанн и не пытается дать нам какой-нибудь биографический очерк Иисуса. Нет, он говорит: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Своим божественным авторитетом Иисус, Сын Божий, посылает своих учеников возвещать прощение грехов. «Как послал меня Отец, — говорит Он им, — так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Если, дорогие мои, мы возьмем во внимание это четырехкратное откровение личности Иисуса Христа и его последнее изречение, записанное каждым евангелистом, тогда у нас создается полное и ясное понятие о том, в чем заключается это благовестие, которое Господь велел нам распространять. Начнем с первого Евангелия, то есть Евангелия от Матфея. Тут Христос говорит своим ученикам такие слова: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Дорогие друзья, благовестие, евангельская весть, которая поручена нам возвещать миру, должна начаться с указанием на абсолютный авторитет Сына Божия Иисуса Христа. Он Иисус Христос, Господь, Он владыка неба и земли. Нет авторитета выше Его. Человечество нуждается в авторитете. Это первая его сущая нужда. Оно должно услышать этот авторитетный голос: «Я есть путь и истина и жизнь». Окончательный ответ на вопросы добра и зла, морали, вечной жизни, цели жизни и ее значения может дать один Христос. Обратитесь к любой другой религии или философии, и вы обнаружите в них разные мнения и взгляды на самые существенные вопросы, как, например, о грехе, об истине, о вечности и так далее. Но нет у них окончательного ответа на эти вопросы. Где их найти? В Иисусе Христе. Каждое его слово – это «да» и «аминь». Оно окончательно и авторитетно, потому что оно Божье слово. Да, человек хочет знать, что добро и что зло. Он хочет знать, как ему избавиться от вины и власти зла. Что ожидает его после смерти? Как ему быть уверенным в потусторонней жизни и где он будет ее проводить? Кто ответит? Кто даст окончательное и авторитетное слово? Кто? Иисус Христос. Он, который сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». С этого и начинается благая весть. С указания греховному человечеству на Иисуса Христа, как на единственного, имеющего власть и авторитет, как на небе, так и на земле. В силе этого абсолютного авторитета и господства Иисуса Христа мы должны идти ко всем народам, учить их, делать их учениками Христовыми, чтобы они соблюдали все, что Он повелел. Нашим авторитетом является Его Слово, Его учение. Мы не проповедуем наши идеи или мнения, или какую-нибудь человеческую идеологию. Учение – это не наше, но Его, и, следовательно, оно имеет Его авторитет. Нам никогда не нужно извиняться, когда мы возвещаем Его Слово, но мы можем со всем авторитетом сказать: «Так говорит Господь». Притом, мы не имеем права выбирать из того, что Христос учит, что нравится нам или что угождает нашим слушателям. Нет, мы должны возвещать все, что Он повелел нам.
Это и есть благовестие. И когда мы возвещаем Христа, Его господство и авторитет, проповедуем все, что Он велел нам,

0: Тогда, говорит он, я буду с вами во все дни до скончания века. В Евангелии от Марка Христос говорит своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Затем он говорит о знамениях, которые будут сопровождать уверовавших. И в конце сказано, что они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Интересно отметить один вариант у Марка в этих последних словах Христа. Христос говорит, чтобы они проповедовали Евангелие всей твари. Проповедь Евангелия и проявление ее силы начинается с отдельного человека, но оно не останавливается только на нем. Евангелие имеет гораздо обширнее влияние и силу. Человек, который пережил на себе благую весть, непременно повлияет на окружающий его мир, не только на других людей, но даже и на животных, и на своего кота, и собаку, и лошадь, на все, что его окружает. Животные почувствуют на себе силу Евангелия. Рассказывает, как в Уэльсе, когда один богохульный, сквернословный углекоп, обратившись к Господу, пошел на следующее утро в шахту на работу, то он обнаружил, что не мог заставить свою лошадь работать. Оказывается, причина была в том, что он больше не ругался и не избивал свою лошадь, а она понимала только гнилые слова и насилие своего хозяина. Лошадь вдруг получила нового владельца и почувствовала на себе силу его новой жизни. Мы видим в этом пример, как тварь, в данном случае лошадь, освободилась от рабства тлению и почувствовала на себе хоть частично свободу славы Дитяти Божьего. Да, Слово Божие говорит, что вся тварь, то есть вся вселенная, весь космос, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Теперь мы видим только отчасти, как через возрожденного человека и тварь переживает на себе любовь Божию, но придет день, когда она вся освободится от рабства тлению. Да, благая весть включает в себе и исцеление как для духа, так для тела, и влияние на среду, в которой находится возрожденный человек. Но благовестие на этом не кончается. Залог этот проявляется не только в слове и в деле, но и в живом примере. В Евангелии от Луки Христос представлен совершенным человеком. И будучи таковым, он один был в состоянии искупить греховное человечество и через свое искупление сделать новое создание. Теперь он говорит этому новому, вновь рожденному человеку, чтобы он был его свидетелем. А быть свидетелем или представителем Христа значит больше, чем только говорить о Христе. Свидетель должен также быть живым примером. Мир хочет не только слышать, но и видеть христианина. Какую силу имеет такое живое свидетельство? Но сила эта не наша, а его. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Это важная часть благовестия, живое свидетельство возрожденного чада Божия в силе Духа Святого. О, как необходим этот живой пример силы воскресшего Христа! Последнюю часть Христова повеления своим последователям перед тем, как Он удалился от них, мы находим в 4 Евангелии, то есть в Евангелии от Иоанна. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Благая весть заключает в себе прощение грехов. Как нам понять эти слова? «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Мы знаем, что один Бог может прощать грехи. Окончательный авторитет прощать грехи не у человека, а у Бога. Однако Господь нас посылает с такой вестью, которая ставит человека лицом к лицу с его грехом. Слово верно проповедано всегда приводит человека к решению. Он или примет слово, или он отвергнет его. Но нейтральным он не останется. На вопрос, заданный Пилату, должен каждый человек ответить: «Что сделаешь ты с Иисусом Христом?» Если он в покаянии ответит «да», я признаю свой грех, я грешен, и я принимаю Иисуса Христа как моего Спасителя. Я хочу довериться Ему, то такому человеку ученик Христовый может с авторитетом Слово Божие сказать «грехи твои прощаются». А другому, который говорит «распни его, я не желаю его», тому мы должны с тем же авторитетом сказать «на тебе остаются грехи твои». Наша высшая задача – проповедовать Христа распятого и воскресшего, заставляя этим людей стать перед Спасителем и принять свое решение. И на основании их решения нам велено им сказать «или прощаются тебе грехи твои, или же остаются они на тебе». Все зависит от того, что они решили. Не мы прощаем, человек не может отпустить грехи другому. Но на основании Слова Божия, который говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, мы имеем право сказать человеку «грехи твои прощены, иди с миром». Возлюбленные друзья, какая ответственность в этом залоге, который Господь верил нам? И в то же время, какая привилегия нести эту благую весть погибающему миру? Какая она всеобъемлющая, эта весть! Она дана для всякого человека, для всей твари. Не мудрено, что Павел так дорожил этим залогом. Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Чтобы никто его не похитил, чтобы он не был ни на йоту искажен, чтобы не было никакого уклона от чистоты этого благовестия, Павел говорит, я передал этот залог на хранение тому, кто дал его мне. И, возлюбленные, этот же залог Господь вручил каждому своему дитяти. Как относишься ты к нему? Мой дорогой брат, дорогая сестра, это самый драгоценный дар, который верил тебе Бог. Поэтому Слово Божие говорит, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Да, паче всего хранимого, храни этот залог. Пусти его в оборот, неси эту благую весть грешному человечеству. Начни там, где ты находишься. Знай, что это благовествование есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Но если ты его, этот залог, закопай в землю, то он пользы никакой не принесет, но только ущерб. А ты, мой дорогой друг, который еще не принял это наиважнейшее решение, знай, что сегодня ты стоишь на пороге или жизни вечной, или вечной погибели. Что ты сделаешь со Христом? Какой путь изберешь ты? Если покаешься, исповедуешь свой грех, примешь Христовый дар спасения, тогда на основании и со всем авторитетом Слова Божия могу тебе сказать, прощаются грехи твои. А если ты его отвергнешь, то знай, что грехи твои тебя погубят. Прими сейчас правильное решение, пусть сам Дух Божий тебе поможет».
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и приступаем к печальным страницам отвержения Христа царя израильской нации. Громко первосвященники и народ требовали от Пилата, чтобы он вынес Иисусу приговор распятия на Христе, хотя этот римский губернатор был убежден, что они делали это из зависти, он неохотно поддался их требованию, символически омыл руки свои пред народом и сказал: «Не повинен я в крови праведника сего, смотрите вы». 27 глава, 24 стих. Когда Христос страдал в страшной агонии на кресте, первосвященники с насмешкой выкрикивали по адресу своего мессии-царя: «Других спасал, а себя не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с Христа, и уверуем в него». 27 глава, 42 стих. Иисус, что значит Спаситель, это чудное имя было дано ему самим Богом. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет от грехов народ свой». 1 глава, 21 стих. И сам Господь Иисус сказал тоже: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». 18 глава, 11 стих. Как жестоки были эти злобные слова! Не видели ли они во очи сами, что Он исцелял больных и увеченных? Грешники и грешницы очищались от пороков, преображались и были живыми свидетелями божественной силы Господа Иисуса Христа. Враги также делали вызов страдальцу на кресте, как царю Израиля: «Если он царь Израилев, пусть сойдет с Христа». Всего только несколько дней назад множество народа следовало за ним, восклицая, радуясь: «Оссана сыну Давидову!» Христос родился в Вифлееме, царском городе, из дома и рода Давидова. Господь Иисус подтвердил и это. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 22 глава, 44 стих. Этими словами он привел в молчание фарисеев и книжников, и после этого никто уже не смел спрашивать его. Третий вызов первосвященники бросали ему: «Он уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он говорит и угоден ему, ибо он сказал: я Божий Сын». 27 глава, 42 стих. Это была самая жестокая и злобная насмешка. Пророчество об этом мы находим в Псалме 21, 8 стихе. Евангелист Матвей говорит в 12 главе 17 стихе о том, чтобы исполнились слова пророчества на Христе Иисусе: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». В Евангелии от Иоанна 8 главе 29 стихе сказано самим Господом: «Пославший меня есть со мною. Отец не оставляет меня одного, ибо я делаю все, что ему угодно». А первосвященники упрекали Иисуса, что он не угоден Богу. Великая неправда и грех. Во время страданий на кресте Господь Иисус воскликнул: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил меня?» Но этот тяжелый момент во время Его искупительной жертвы связан с искуплением человечества от греха. Когда Агнец, Христос, сделался жертвой за грехи мира. Читаем в книге пророка Исаии 53 главе 10 стихе: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его на мучение. Когда же душа принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться им». Здесь открывается план Божий, совершившийся на Голгофе. Во время голгофских страданий Иисуса совершилось 6 чудес. О 5 из них говорится в Евангелии от Матфея. Посмотрим на них. Первое. Тьма покрыла землю. 27 глава, 45 стих. Второе. Завеса в храме разодралась надвое. 27 глава, 51 стих. В это время Господь Иисус произнес слова «совершилось». Агнец Божий искупил мир. Заметьте, что завеса разодралась сверху донизу. Это был акт Божий. Третье чудо. Произошло неожиданное землетрясение во время смерти Господа Иисуса. Даже природа потрясла совесть людей. Римские воины пришли в страх. 27 глава, 51 и 54 стих. Римские воины и другие устрашились и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Четвертое чудо. Открылись гробы. 27 глава, 52 стих. Пятое чудо. Дарование жизни святым, гробы которых открылись в день распятия. 27 глава, с 52 по 53 стих. Заметим, воскресшие были люди святые. Великое чудо. Несомненно, что это произвело на людей сильное впечатление и навело страх. Так как эти избранные святые люди оказались живыми чудесным образом, это укрепило веру учеников Христовых. И, наконец, шестое чудо, о котором говорится только в Евангелии от Иоанна, 20 главе, 6 по 8 стих. Это упоминание о погребальных пеленах Господа Иисуса. Они не были нарушены. В теле воскресения Он оставил их лежать во гробе. Они имели форму человека, пропитанные благовонием елеем. Читая боговдохновенные страницы Евангелия от Матфея о событиях на Голгофе, мы поражаемся ожесточением сердец человеческих в этот скорбный день. Если сердце не находится в связи с живым Богом, то оно особенно сделалось весьма жестоким. Как могли первосвященники и фарисеи оказаться равнодушными ко всему, что совершилось во время распятия Мессии царя их? Произошли сверхъестественные явления в природе и в храме. Казалось, что совесть их могла пробудиться, но этого не случилось. Наоборот, они идут к Пилату с просьбой поставить стражу у гроба Иисуса, помня слова Христовы, что Он говорил о воскресении Своем на третий день. Причем давали ложные сведения, что ученики Иисуса могут украсть тело Учителя Своего и провозгласить людям о Его воскресении. Пилат снова упрекал их за такое поведение, за зависть их, отказал им в удалении со креста Иисуса надписи «Иисус Назарей, царь иудейский», сказав: «Что я написал, то написал». Почему они хотели поставить стражу у гроба? Эти сверхъестественные происшествия на Голгофе и в храме пугали их. Неожиданная тьма, землетрясение, открывшиеся гробы святых мертвых — все это, несомненно, действовало на них и наводило страх. Но сердца не пробуждались для покаяния и сожаления в поступке их. Наоборот, подобно сердцу фараона, они ожесточались все более и более. Они достигли своей цели, получив приговор смерти для Иисуса от Пилата. Но все дальнейшие происшествия тревожили их умы и мучили сердца, хотя и ожесточенные. Возникает важный вопрос. Почему евреи отвергли своего мессию царя? Причина в том, что они не были способны принять его учение правды и любви. Не так ли в наши дни? Мир как бы стремится и желает всемирного братства, покоя и справедливости, но страх овладевает людьми перед будущим. Они хотят этого царства правды на их человеческих условиях, без руководства Христовыми заповедями, без Его учения. К великой скорби человечество отказывается вручить всю свою жизнь Богу, чтобы Он управлял ходом истории. Можем ли мы ожидать благополучия и счастья при таких ожесточенных сердцах? Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: В эфире библейское вещание BBN. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем такие знакомые слова «Бог есть любовь». Какой смысл в этих словах заложен?
1: Смысл слов «Бог есть любовь» очень глубок и кроется не столько в постоянном проявлении любви Господней, сколько в том, что любовь – это сама суть Бога. Знаем ли мы любовь Божью? И показываем ли ее сами? Сегодня нам задача – действительно проявить любовь Господню через нашу жизнь.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
2: Глава 12. В то время шел Иисус в субботу засеянными полями. Ученики Его проголодались и начали срывать колосья и есть. Фарисеи же увидели и сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего нельзя делать в субботу». А Он сказал им: «Не читали вы, что сделал Давид, когда проголодался он и сопровождавшие его? Как он вошел в дом Божий, и они съели хлеб и предложения, которых нельзя было ему ни есть, ни сопровождавшим его, а одним только священникам? Или не читали вы в законе, что в субботу священники нарушают субботу в храме и вины не несут? Но говорю вам, то, что здесь больше храма. Если бы вы понимали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин субботы». И, перейдя оттуда в другое место, Он пришел в синагогу их. И вот человек с сухой рукой. И спросили Его, чтобы обвинить Его, дозволяется ли исцелять в субботу. Он же сказал им: «Если у кого из вас его единственная овца упадет в субботу в яму, неужели он не возьмет ее и не поднимет? Насколько же лучше человек овцы? Итак, дозволяется делать добро в субботу». Тогда говорит человеку: «Протяни твою руку». И он протянул, и стала она вновь здоровой, как другая. Фарисеи же, выйдя, приняли против него решение, чтобы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовали за ним многие, и он исцелил их всех, и строго приказал им не разглашать о нем, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит язычникам правосудие. Он не вступит в спор и не подымет крика, и не услышит никто на улицах голоса его. Он тростника надломленного не переломит, и фитиля тлеющего не погасит, доколе не даст торжества правосудию, и на имя его язычники будут уповать». Тогда приведен был к нему бесноватый слепой и немой, и он исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. И изумлялся весь народ и говорил: «Уж не сын ли он Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как Веельзевулом, князем бесовским». Зная помышления их, он сказал им: «Всякое царство, разделенное внутренней враждой, обращается в пустыню, и ни один город или дом, разделенный внутренней враждой, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он в самом себе разделился. Как же устоит царство его? И если я Веельзевулом изгоняю бесов, сыновья ваши кем изгоняют? Поэтому они вам будут судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, значит, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и похитить его вещи, если прежде не свяжет сильного? И тогда он расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула будут прощены людям, но хула на духа не будет прощена людям. И кто скажет слово против Сына Человеческого, будет прощено ему. Кто же скажет против Духа Святого, не будет прощено ему ни в этом веке, ни в будущем. Или назовите дерево добрым, и плод его добрым, или назовите дерево плохим, и плод его плохим. Ведь по плоду познается дерево. Отродье змеиное, как можете вы говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, и злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда, ибо по словам твоим будешь ты оправдан, и по словам твоим будешь ты осужден». Тогда ответили ему некоторые из книжников и фарисеев: «Учитель, мы хотим видеть от тебя знамение». И он ответил им: «Рот лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и не будет дано ему знамения, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как был Иона во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так будет Сын человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Люди ниневийские восстанут во время суда вместе с родом этим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы. И вот то, что здесь больше Ионы. Царица Юга будет воздвигнута во время суда вместе с родом этим и осудит его, потому что она пришла от пределов земли послушать мудрость Соломонову. И вот то, что здесь больше Соломона. Когда же нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит он: «В дом мой возвращусь, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда он идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, они поселяются там. И становится для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим лукавым родом. Пока еще он говорил народу, вот мать и братья его пришли и стояли снаружи, стараясь поговорить с ним. И сказал ему кто-то: «Вот мать твоя и братья твои пришли и стоят снаружи, стараясь с тобою поговорить». Он же ответил говорившему ему: «Кто мать моя и кто братья мои?» И, протянув руку свою к ученикам своим, сказал: «Вот мать моя и братья мои, ибо кто исполнит волю Отца моего, который на небесах, тот мой брат и сестра и матерь». Глава 13. В тот день Иисус, выйдя из дома, сидел у моря. И собралось к нему много народа, так что он вошел в лодку и сидел, а весь народ стоял на берегу. И сказал им многое в притчах. Он говорил: «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, некоторые семена упали при дороге, и прилетели птицы и поклевали их. Другие же упали на камень, где у них немного было земли, и тотчас взошли, ибо земля у них не была глубока. Когда же солнце взошло, они были опалены и, не имея корня, засохли. Другие же упали в терние, и поднялось терние и заглушило их. Другие же упали на землю добрую и давали плод, какое 100, какое 60, какое 30, имеющие уши да слышит». И, подойдя ученики, сказали ему: «Почему ты говоришь?»

этого, и ушами они едва слышат, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, и ушами не услышать, и сердцем не уразуметь и не обратиться, и я исцелю их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведные желали видеть то, что вы видите и не увидели, и слышать то, что вы слышите и не услышали. Вы же вслушайтесь в притчу о сеятеле. Ко всякому, кто слышит слово о царстве и не разумеет, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Это посеянное при дороге. А посеянный на камне – это слышащий слово и тотчас с радостью принимающий его. Но не имеет он корня в себе и держится короткое время. С наступлением же скорби или гонения за слово тотчас соблазняется. А посеянный в тернии – это слышащий слово, но забота века и обольщение богатства заглушают слово, и оно делается бесплодным». А посеянный на доброй земле – это слышащий слово и разумеющий. Он-то и дает плод, и приносит, кто 100, кто 60, кто 30. Другую притчу предложил он им. «Подобно Царство Небесное человеку, посеявшему доброе семя в поле своем. Когда же люди спали, пришел его враг и посеял между пшеницею плевелы и ушел». А когда взошла зелень и дала плод, тогда явились и плевелы. И придя, рабы домохозяина сказали ему: «Господин, не доброе ли семя посеял ты в твоем поле? Откуда же в нем плевелы?» Он сказал им: «Враг человек это сделал». Рабы же ему говорят: «Так хочешь, мы пойдем выберем их?» Он говорит: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не вырвали с корнем вместе с ними пшеницу. Дайте им вместе расти до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: выберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в житницу мою». Другую притчу предложил он им. «Подобно Царство Небесное зерну горчичному, которое взял человек и посеял в поле своем. Хотя оно и меньше всех семян, но когда вырастет, оно больше овощей и становится деревом, так что птицы небесные прилетают и вьют гнезда в ветвях его». Другую притчу сказал он им. «Подобно Царство Небесное закваске, которую взяла женщина и положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Это все сказал Иисус народу в притчах, и без притчи не говорил им ничего, дабы исполнилось сказанное через пророка: «Открою в притчах уста мои, провозглашу сокровенное от основания мира». Тогда, оставив народ, он вошел в дом. И подошли к нему ученики его и сказали: «Разъясни нам притчу о плевелах в поле». И он ответил: «Сеющий доброе семя – сын человеческий». Поле – мир. Доброе семя – это сыны царства. Плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их – дьявол. Жатва – конец века. Жнецы – ангелы. Поэтому, как выбираются плевелы и огнем сжигаются, так будет в конце века. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и выберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и бросят их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведные будут сиять, как солнце в царстве Отца их, имеющие уши, да слышат. Подобно Царство Небесное зарытому в поле сокровищу, которое человек, найдя, скрыл и от радости идет, и продает все, что имеет, и выкупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Найдя одну многоценную жемчужину, он пошел и продал все, что имел, и купил ее». Еще подобно Царство Небесное большой сети, закинутой в море и собравшей рыб всякого рода. Когда она наполнилась, ее вытащили на берег и, сев, собрали хорошее в сосуды, а плохое выбросили вон. Так будет в конце века. Выйдут ангелы и отделят злых от праведных и бросят их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Уразумели ли вы все это? Они говорят ему: «Да». И он сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен человеку, хозяину дома, который выносит из сокровища своего новое и старое». И было, когда окончил Иисус притчи эти, он ушел оттуда.
и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что изумлялись они и говорили:

0: Откуда у него премудрость этой силы? Не он ли сын плотника, не мать ли его называется Мариам, и братья его Иаков, Иосиф, Симон и Иуда, и сестры его не все ли с нами? У него же откуда все это? И соблазнялись из-за него. Иисус же сказал им: «Пророк не бывает без чести, разве только в отечестве и в доме своем». И не сотворил там многих чудес по неверию их.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Исаии 40:10. Вот награда его, Господа, с ним, и воздаяние его пред лицем его. Что такое награда? Это вознаграждение, это дар за какие-либо заслуги или отличия. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее. Если мы подумаем о наградах небесных, то они бесконечны. Почести перед престолом Божьим многообразны. Чем больше подвигов, тем больше наград. Чем величественнее победа, тем блистательнее венец. Что апостол Павел говорит об этом? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». 2 Тимофея 4:7-8. Давайте не просто будем стремиться получить высокую награду, но в кротости и в смирении будем жить пред Господом и трудиться для Его славы. И тогда наша награда найдет нас в небесах. Будьте с нами!

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы приступим к изучению 19 главы Евангелия от Луки. В ней мы видим обращение Закхея, притчу о 10 минах, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, скорбь и плач Господа об этом городе, изгнание торгующих из храма и заговор первосвященников и книжников убить Иисуса. Но сперва остановимся на обращении Закхея. Мы прочтем первых 10 стихов, где говорится следующее. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Иисус, слушатели, Иисус на пути в Иерусалим. Он был в Самарии, но потом повернул к Иерихону и прошел через него. Он это сделал потому, что там был грешник Закхей, который страстно-страстно хотел видеть его. Закхей был богатым человеком и начальником над мытарями. Мытари – это сборщики податей, люди, сильно презираемые в народе. Этим презрением, видимо, был окружен и Закхей. Он был, конечно, богат, имел все, что его душа хотела бы, но его душа не находила в себе покоя. Он знал, что живет греховной жизнью, вдали от Бога. Он слышал об Иисусе Христе, и его влекло к нему. И когда проходил Иисус, он влез на смоковницу, чтобы видеть его. В прошлой лекции мы читали о мытаре, вошедшем в храм помолиться. Возможно, друзья, возможно, что это был Закхей. Он осознавал глубину своего падения, осознавал, что ему не приличествует стоять вместе в храме. Он осознавал свою вину перед Богом. Он даже не смел поднять глаза, чтобы что-то сказать, но он только бил себя в грудь и говорил и повторял: «Боже, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот сейчас Закхей будет видеть того, кто исцелял больных, воскрешал мертвых. Он будет видеть Спасителя. Он видит того, кто прощал людям их грехи. Закхей нуждался в прощении. Тяжесть греха давила его. Он не находил удовольствия ни в чем в своей жизни. И вот Иисус, проходя мимо, взглянул вверх, увидел Закхея и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей едва ли мог поверить своим ушам. Он никогда не ожидал иметь в своем доме такого дорогого гостя. И Закхей с радостью принял Иисуса. Но вот мы слышим ропот, недовольство тем, что Иисус зашел к грешному человеку. Обычно ропщут те, которые исполнены фарисейской самоправедностью. Тем временем Иисус гостит в доме Закхея и ведет с ним беседу. И мы видим полную перемену в этом грешнике, в этом начальнике мытарей. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Друзья дорогие, Закхей не только получил спасение от своих грехов, но в нем совершилась полная перемена во всем. Его покаяние выразилось не лишь в сожалении о сделанном зле, но в решении исправить нарушенные в прошлом отношения с людьми, возместить нанесенные другим обиды, покрыть их изобилием своего добра. Закхей показывает свою веру сразу же делами. Он не только говорит словами, но он практически демонстрирует свое обращение к Богу. Сейчас мир, как никогда раньше, нуждается в делах веры, во свидетельство пережитого спасения. То сердце и тот дом, где побывал Иисус, делаются другими, отличными от тех, чем они были раньше.

Теперь мы переходим к притче о 10 минах. Мина – это фунт серебра. Вначале мы прочтем стих 11. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье». В притче, дорогие слушатели, которые будем сейчас читать, Иисус сравнивает себя с царем, отвергнутым народом и изгнанным из своей страны. По долгом времени, приняв царскую власть, царь возвращается в свою страну как правитель. Мы прочитаем от 12 до 27 стиха. «Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получил царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина моя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жесткий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жесткий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял, для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришел, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему, «Господин, у него есть 10 мин». «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Так читаем, друзья, в этом месте Священного Писания. И вот сейчас, слушатели, Иисус идет в Иерусалим, чтобы умереть там. А многие из народа, включая и его апостолов, думали, что он идет уже установить свое царство. Иисус этой притчей показывает, что пришествие его царства в действительности приостановлено, и что он уходит, чтобы после возвратиться в силе и славе. Он уйдет, чтобы взять царство у Отца. Не от вас и не от меня, но от своего Отца. И когда он придет, в следующий раз он придет в могуществе властелина, чтобы судить живых и мертвых. Первый раз он пришел как спаситель. Да, как спаситель. Теперь он уходит, чтобы принять царство. Теперь он отвержен людьми, восставшими против Бога и против его Мессии. Во втором псалме мы читаем, «Зачем мятутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Это, друзья, положение падшего человечества по отношению своего Творца. Люди не хотят Его господства над ними. И Иисус уходит печально, смотря
на отвергнувший его мир. И царь из притчи, оставляет свою страну, и на время своего отсутствия он дает рабам своим по фунту серебра. Это, друзья, это символизирует Божий дар спасения, дар вечной жизни. И что вы с ним сделаете, слушатели? Бог дает спасение своим избранным, чтобы они явили его в делах добродетели во свидетельство людям. Мы также должны пользоваться жизнью вечной, которую мы получили от Бога, жить ею и приносить плод. Наша верность Христу проявляется тогда, когда мы пользуемся Его даром, пускаем Его в оборот. Раб лукавый и ленивый – это тот, который спрятал дар жизни вечной, а продолжать жить своей личной временной жизнью. Он будет как головня, да, он будет как головня, выхваченная из огня. Друзья, если Христос вас спас, вы должны быть деятельными христианами.

0: дальше, в стихах 37 и 38, мы читаем о триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим. Мы читаем в этой 19 главе следующее, друзья. «А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних“». Народ думал, слушатель, народ думал, продолжал думать, что он идет установить свое царство. Потом в стихах от 41 по 44 Иисус плачет над Иерусалимом, взирая на его будущее. И мы читаем: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Иисусу, как вы видите, друзья, очень и очень тяжело было смотреть на этот город, который отвергал в лице Иисуса свое избавление. Однажды я, друзья, видел надпись на занавесе. Там была картина съезда, что они имели в Иерусалиме, и большой-большой лозунг на занавесе, где состоялся съезд, гласил: „Наука даст нам мир в наши дни“. Нет, наш Господь сказал, друзья, что они не узнали, что служит и к их миру. И наука не принесла для них мир, друзья. Она дала им, конечно, весьма хорошее оружие, а также атомную бомбу, но не мир. И потому Господь плакал, видя это. Хорошее оружие – это еще не мир. Мир на земле воцарится тогда, когда придет Царь мира и установит свою власть на земле, дорогие слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Иакова 1:3. Испытание вашей веры производит терпение. Если вы сейчас в беде, если сердцу нет покоя, может быть, Бог размягчает почву вашего сердца, чтобы в вас могло взойти семя Его слова. Не упирайтесь. Пусть Бог сделает то, что хочет. Дайте Ему взрастить в вашем сердце терпение и зрелость. Когда-нибудь, поверьте, вы поблагодарите Его за то, что Он так заботливо разрыхлял почву. Доверьтесь Ему. Он самый лучший садовник наших душ и наших сердец. Будьте с нами.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит». В предыдущих передачах мы говорили о порядке жертвоприношения, установленного Богом для израильского народа. Как мы выяснили, Бог ввел систему жертвоприношений для того, чтобы его избранный народ посредством очищения мог иметь доступ к нему, святому Богу. Однако здесь был еще один важный момент. Для того, чтобы приблизиться к Богу, израильтяне нуждались не только в принесении жертв, но и в посредничестве священника. Только священнику дано было право совершать ритуал жертвоприношения. Таким образом, появление священничества явилось следующим шагом на пути сближения израильского народа с Богом. Закон об учреждении священничества был уже ранее дан Богом. Об этом можно прочитать в 29 главе книги «Исход». Правом стать священниками обладали Аарон и его сыновья, которые должны были передавать это право из рода в род. До появления закона Моисеева служение, подобное священническому, исполняли отцы семейства или глава рода. Однако слово «священник» в смысле того, кто предстоит пред Богом, употребляется в предшествующем библейском повествовании только однажды, относительно Мелхиседека, о котором сказано, что он был священником Бога Всевышнего. Итак, кто мог стать священником? Закон Моисея, и об этом говорит книга «Левит», предписывал, что к исполнению священнических обязанностей допускались только физически здоровые люди, без телесных недостатков. Непременным условием служения священников было также требование святости жизни. Интересно, что, совершая служение в храме, священники, по-видимому, не имели обуви на ногах. Здесь можно вспомнить о Моисее, к которому Бог обратился из горящего куста: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Святая, потому что там присутствует Бог. Святая, потому что это место общения человека с Богом. Таким местом общения для израильтян была скиния. Поэтому все, что там происходило, должно было совершаться в определенном порядке и особыми, освященными для этого служения, людьми. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим разговор о начале священнического служения в израильском народе. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 8 главы книги «Левит», где рассказывается про очищение Аарона и его сыновей при их поставлении на священство. Здесь мы встречаем упоминание о неотъемлемом требовании Бога ко всем, кто собирается служить Ему. Бог требует очиститься. Вот почему Моисей приводит Аарона и его сыновей к умывальнику для омовения. Если хотите, он предлагает им принять ванну. Это означает, что они должны быть святы, непорочны и чисты, если собираются служить Господу. Они уже побывали у жертвенника прощения, и вот теперь они должны очиститься. О том же самом повествуют многие стихи Священного Писания. Например, в 5 стихе 3 главы послания к Титу сказано, что «Христос спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом». А вот 22 стих 10 главы послания к евреям говорит: «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». 26 стих 5 главы послания к Ефесянам: «Чтобы освятить ее, церковь, очистив банию водную посредством слова». 10 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что он чист весь, а вы чисты, но не все». 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Святой Дух обновляет нас постоянно, но нам нужно еще ежедневное омовение от Господа. А чем нас омывает Он? Какое моющее средство Он использует? Слово Божие. Именно Слово Божье омывает и очищает нас. Господь сказал, что Его ученикам не нужно полностью омываться, потому что у них только ноги грязные. Они все приняли до этого ванну покаяния и возрождения, то есть они все спаслись, кроме Иуды. Но им нужно было еще омыть ноги от грязи повседневных грехов, чтобы они могли общаться с Ним. Вот что необходимо для служения. Как же нам получить это омовение? Мы прощены и очищены уже через покаяние. Но если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, тогда пойдите и исповедайте свои повседневные грехи. Это первый шаг на пути к служению. Это Его повеление. Либо мы идем Его путем, либо нам нет места в Его служении. У Него свой путь, и нам нужно узнать этот путь и повиноваться Его воле, идя по этому пути. Давайте теперь продолжим читать 8 главу книги Левит и узнаем об одеждах первосвященника. Читаем 7 стих. «И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него эфод, и опоясал его поясом эфода, и прикрепил им эфод на нем». Одежда первосвященника символизирует нашего великого первосвященника во всей его удивительной благодати и славе. Каждый предмет этой одежды – символ. Первосвященник носил одежду, которая состояла

Исключение Мефода. Как известно, виссон символизирует праведность. Каждый верующий облачен в праведность Христа. Очень важно быть одетым в эти одежды во время служения. А чтобы не забывать о необходимости повиноваться Богу, следовало подпоясаться. Хитон и пояс были главными одеждами, которые надевали все священники. Читаем 8 стих. «И возложил на него наперсник, и на наперсник положил Урим и Тумим». На наперснике находились Урим и Тумим. Урим символизирует свет, а Тумим – совершенство. Таким образом, на наперснике мы видим свет и совершенство. Я уже признавался вам в том, что не знаю точно, как использовались Урим и Тумим. Некоторые считают, что они имели отношение к закону, и что, может быть, закон был написан на этих камнях. На них ссылается также 18-й Псалом, и в 8-м его стихе мы читаем: «Закон Господа совершен». Совершенство – это Тумим. «Укрепляет душу». «Откровение Господа верно». «Умудряет простых». И в следующем, 9 стихе, мы читаем: «Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просветляет очи». Очи, просвещение, свет – это Урим. Очевидно, Урим и Тумим имели какое-то отношение к определению воли Божьей. Для нас это имеет духовный смысл. Сегодня нам очень нужно иметь Слово Божье и нужно знать заповеди Божьи, чтобы определить Его волю в нашей жизни. Далее читаем 9 стих. «И возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею». На кидаре первосвященника находилась золотая корона, описанная в 28 главе книги «Исход». На ней была надпись «Святыня Господня». Эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего великого первосвященника, который умер за нас на земле, но воссел навеки одесную Бога на небесах, отчего мы, спасшись один раз, остаемся спасенными навсегда. 10 стих 5 главы послания к римлянам гласит: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». А в 19 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Ибо я живу, и вы будете жить». Сыновья Аарона, одетые в одежды из простого виссона, стояли рядом с первосвященником. Все они символизировали нас, сыновей нашего великого первосвященника, которые собрались вокруг него и которые одеты в его праведность. 10 стих 2 главы послания к евреям говорит об этом так: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Мы приходим ко Христу как заблудшие грешники, и Он облачает нас в свою праведность. На наперснике у священника были прикреплены 12 камней, на которых были высечены имена 12 колен Израилевых, по одному колену на каждом из камней. Великий первосвященник носил весь народ Израиля на своих плечах и в своем сердце. Плечи символизируют силу, а сердце – любовь. Прочтем теперь о посвящении в первосвященники. Начнем с 10 стиха. «И взял Моисей елея помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это». Скиния и все сосуды служения были окроплены кровью, о чем мы читали в 21 стихе 9 главы послания к евреям. Теперь наступил черед помазания.

0: помазания. Все в скинии было уже искуплено и очищено кровью, а теперь было помазано елеем, который символизирует Святой Дух. Святой Дух осенял поклонение и служение в скинии. Вот что говорится об этом в 24 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Прочтем далее 12 и 11 стихи. «И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник, и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его». Кропление елеем символизирует освящение. Все готово к употреблению, все уже отделено для служения Богу. А Аарона не покропили, его помазали елеем, он был весь в елее. Второй стих 132-го псалма гласит: «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Точно так же Дух Святой был возлит на Христа при Его крещении. В 34 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Не мерою дает Бог Духа». Другими словами, Бог дал Сыну Своему Святого Духа без всякой меры. Отметим, что елей возливали на голову Аарона перед тем, как священников окропляли кровью. Нашему первосвященнику не нужна жертва за грех, а нам нужна. Об этом говорится в 9 стихе 1 главы послания к евреям. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». В 13 стихе мы читаем про одежды священников. «И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею». Еще раз говорится, что все делалось по повелению Бога. Это еще одно напоминание о том, что мы должны быть облачены в праведность Христа. Прочтем далее про очищение священников и Аарона кровью жертв. Начнем с 14 стиха. «И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех». Телец – это жертва за грех для первосвященника. 4 сына Аароновых могли также считать это своей жертвой. Их грехи также переносились на эту жертву, что видно по обряду возложения рук. Бог несмываемыми чернилами написал в их душах и выжег в их сердцах, что они грешники, хотя они и находились в служении Богу. Изучая Слово Божие, вы убедитесь, что люди Божьи всегда четко осознавали факт своей греховности. Об этом хорошо сказано в 13 стихе 39-го псалма. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Друзья мои, а вы чувствуете, что вы именно такой грешник? Если да, то Бог может вам помочь. В конце концов, вы ведь идете к доктору только тогда, когда изнемогаете от болезни и вам совсем плохо. Если вы не поймете, что вы грешник и нуждаетесь в исцелении от грехов, то вам не захочется идти ко Христу. Вам необходимо осознать свою греховность, и помочь вам в этом может Библия и Дух Святой. 5 стих 37-го псалма так говорит об этом: «Ибо беззакония мои превысили голову мою, к как тяжелое бремя отяготели на мне». Друзья мои, если бремя ваших грехов слишком тяжело для вас, пусть его понесет кто-нибудь другой. И этот другой говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Так звучат слова Христа в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «И не пытайтесь перехитрить Бога, Он все о вас знает, так что можете рассказать Ему всю правду». Теперь прочтем стихи с 15 по 17. «И заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножью жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца, и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею». Обряд этот покажется нам бессмысленным, если только мы не усвоим его духовного урока. Священники совершают обряд принесения жертвы за грех за исключением того, что кровь наносится на роги медного жертвенника, а не на золотой жертвенник. Даже жертвенник, который используют для принесения кровавых жертв, должен быть освящен кровью. Это служит нам хорошим напоминанием о том, что древесина креста не имеет никаких заслуг и достоинств. Заслуга и достоинство в том, кто пролил свою кровь на кресте за нас. Хотя Христос и понес наказание за наш грех, грех не осквернил и не запятнал его, Он понес грех, но Он, тем не менее, был отделен от грешников. И снова заметим, что все это сделано по повелению Бога. Прочтем далее стихи с 18 по 21. «И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею». Теперь они приносят жертву всесожжения, которая следует за жертвой за грех. Невозможно осознать всей красоты и всех заслуг и достоинств Христа до тех пор, пока с грехом не будет покончено так, как того хочет Бог. Жертва за грех символизирует то, что Христос сделал для нас на кресте. Жертва всесожжения символизирует то, чем он является. Вам не узнать его по-настоящему до тех пор, пока вы сначала не придете ко Христу за спасением и не примете его как того, кто заплатил за ваш грех. Это нужно запомнить навсегда. Когда Новый Завет говорит о единении со Христом, имеется в виду принятие и приобщение ко всему, что исходит от Христа. Иметь общую собственность со Христом могут только те верующие, которые были искуплены Его кровью. Священникам пришлось войти во святилище, чтобы увидеть всю Его красоту. Снаружи оно было не очень привлекательно. Точно так же и мир не видит красоты Христа. Мир отвергает его. Но Дитя Божие находит в нем все новые и новые превосходные качества, красоту и славу каждый день. Прочтем теперь стихи с 22 по 24. «И привел другого овна, овна посвящения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его». «И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». Овен посвящения – это жертва повинности. Мирных жертв, как видим, не приносили. А почему? Да потому что священники уже находились в святилище, в месте поклонения и единения с Богом. Ухо, окропленное кровью, это символ уха, которое слышит голос Божий. Без окропления кровью, друзья мои, вы не услышите Бога. Естественный, не родившийся свыше человек не услышит ничего от Христа. Необходимым условием служения было окропление правой руки кровью. Невозможно служить Господу без спасения. Окропленная кровью правая нога была необходимым условием хождения пред Богом. Все это вместе символы необходимости предоставить себя Богу полностью. Теперь читаем стихи с 25 по 29. «И взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо, и из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок, и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею». Стихи эти рассказывают о том, как священники, взявши части от всех жертв, положили их на руки Аарону и его сыновей. Затем они потрясли жертвами пред Господом. Это означало полную посвященность Богу, которая достигается единократной жертвой. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Прочтем теперь 30 стих. «И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». Теперь кровью и елеем посвящают священников вместе с Аароном. Кровь необходима для прощения грехов, если вы хотите служить Христу. Елей для помазания Духом Святым, то есть для обретения силы для этого служения. Указания по совершению этого обряда даны в 21 стихе 29 главы книги «Исход». Все это символизирует Господа Иисуса, который сказал в 19 стихе 19 главы Евангелия от Иоанна: «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Совершившееся в Скинии должно напоминать нам о том, что верующие должны поступать, как искупленные кровью дети Божьи, и своими делами показывать всем окружающим, что искренне и полностью посвятили свою жизнь Богу. Мы закончим изучение 8 главы книги Левит и перейдем к изучению 9 в нашей следующей передаче.
1: прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Транс Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Вы слушаете радио BBN «Светильник в ночи греха». Оставив в горах 99, пастырь идет за овцой заблудшей. Долго он ищет ее в ущелье, изранил уж ноги травой колючей. По имени пастырь зовет овечку, а голос его так певуч и нежен. Тихо на землю спускается вечер, и воздух напоен прохладой свежей. Ну вот, наконец, он овцу находит, берет на плечи, несет ее в стадо, к оставленным овцам своим приносит. И как же теперь его сердце радо? Мой друг, еще не познавший Бога, смотри, здесь собрался народ Господен. В стаде Христовом овечек много, но он все ищет тебя сегодня. Твой пастырь нежно тебя приглашает, а день догорает, и ночь уже близко. Но ты что-то медлишь прийти с покаянием к пронзенным ногам и склониться низко. Откликнись на любящий голос Божий, пока он зовет. Ты его не отвергни. Последнее время настало, и, может, звучит для тебя уж призыв последний.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Гипноз? Никакого волшебства. Нас, миссии Creation Moments, часто спрашивают, безопасен ли гипноз. Дело в том, что некоторые правоохранительные органы применяют его регулярно. Широко распространено мнение, что гипноз помогает людям вспомнить подробности той или иной ситуации, которую они не могут припомнить в нормальном состоянии. Некоторые судьи даже принимают воспоминания, полученные под гипнозом, в качестве показаний в зале суда. Однако утверждения о больших возможностях гипноза крайне редко подвергались научной проверке. Именно поэтому исследователи из университета Ватерлоу, Онтарио, решили проверить, действительно ли гипноз пробуждает истинные воспоминания или же создает ложные. Исследователи предъявили испытуемым 60 рисунков с изображениями простых предметов и попросили запомнить как можно больше. Те, кто был под гипнозом, запомнили совсем не намного больше картинок по сравнению с теми, кто под гипнозом не был. Зато сделали в 3 раза больше ошибок, запомнив картинки, которые никогда не видели. Ученые также выяснили, что люди, поддающиеся гипнозу, больше других склонны к ложным воспоминаниям. Вывод. Гипноз обманывает сознание, навязывая ему воспоминания о том, чего никогда не было. Христиане, избегая гипноза, поступают очень мудро. Польза от гипноза наукой не подтверждается. И, что гораздо хуже, гипноз подвергает человеческое сознание вредным воздействиям.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Одно из самых больших преимуществ или богатств Нового года заключается в том, что в Новый год всегда подводят итоги. Не все люди не всегда это делают, но большинство, то есть очень многие люди, которые занимаются разными сферами. Кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается учебой, кто-то занимается, может быть, каким-то творчеством и так далее. Новый год – это своеобразная точка отсчета. То есть год закончился, определенный цикл, которым мы меряем время. Мы меряем самые разные вещи разными измерениями. Длину – метрами, мы меряем вес – килограммами, мы измеряем музыку тонами, там тон, полутон и так далее. Точно так, когда мы говорим о жизни, жизнь чем-то измеряется. Я хотел бы сегодня поговорить об измерении жизни. Вот 100% вы, наверное, думали, даже если вы самый беспечный человек из присутствующих здесь, все равно, наверное, где-то хотя бы краешком вас зацепила мысль о том, что как-то я этот год прожил или прожила. Мне бы интересно было бы знать. Конечно, это трудно себе представить, но если бы попытаться внутри посмотреть в ваше сознание, посмотреть, что там проскочило вот за это время, за это мгновение, когда вы попытались оценить прожитый год, когда вы пытались измерить себя, где вы и каким образом вы оцениваете себя. Моисей пишет в этом псалме такие слова: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». То есть от того, как вы измеряете себя, зависит, будет ли у вас мудрое сердце, мудрость в жизни, или не будет ее. От того, как вы измерите прожитый год, зависит, насколько вы будете мудры в следующем году. Так написано. Поэтому, когда мы говорим о измерении жизни, я хотел бы рассмотреть несколько историй из Библии, две из них из Ветхого Завета и две из Нового Завета, посмотреть на то, как люди измеряли жизнь. Разные люди в разных обстоятельствах измеряли жизнь. Я думаю, что нам есть сегодня чему научиться. Первый текст, который я хотел бы вместе с вами открыть, записан во второй книге Царств, 24 глава, с 1 стиха. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: „Пойди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа“. И сказал Иоав царю: „Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?“» Но слово царя Иоаву военачальникам и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они, и написано, как пошли считать, и 9 стих: «И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, иудеян 500 тысяч». 10 стих. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: „Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я“». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду пророку, прозорливцу Давида: „Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою“. Дальше перечисляются эти наказания, и одно из наказаний, которое Давид выбрал, и Бог действительно наказал народ. Очень интересная история. Я думаю, те, кто читал Библию, наверное, задавали себе вопросы: что здесь такого, да, что Давид взял и посчитал людей? Ну, государство регулярно проводит перепись, и, в общем, Бог не наказывает за это. Вот. А во время Давида Бог почему-то наказал. Есть две причины, почему это было неправильно. Давид подошел к финальной точке своей жизни. Жизнь у него была длинная, и в этой жизни было много.

Бога самых разных обстоятельств. Помните, было то обстоятельство, когда он пас овец, и когда пришел пророк Самуил для того, чтобы помазать одного из сыновей его отца в цари. Вы помните, 7 там сыновей было, и каждого выводили, и Самуил говорит, нет, не тот, не тот, не тот. Пока все-таки не нашли Давида, Давид пришел, и Давида помазали в царя, и такие моменты были. Потом помните, как он боролся с Голиафом, когда пришел в этот стан и увидел, что человек, который является язычником, богохульствует, и он возгорелся ревностью против вот этого страшного попрания народа Божьего, и выступил, и победил Голиафа. И потом мы много-много читаем в его жизни, как он убегал от Саула в течение долгих лет. Потом его сын Авессалом восстал против него. Потом были войны большие. Он побеждал, он основал государство, он утвердил Израиль таким, каким он должен был быть. Так, как Бог предписал. Давид занял вот эту территорию, которую он должен был. И все это прошло. Все это прошло, и пришли они к финальной точке. Они пришли к моменту, когда у Давида уже все есть, все сделано, все захвачено, все улеглось, все враги уже подавлены. И здесь у Давида возникает мысль. Какой я хороший. Он проверяет себя. И он стал измерять себя, глядя на прожитый путь, на пройденный путь. Он стал измерять себя с позиции самоуверенности. Две причины, почему считали людей. Первая причина – для того, чтобы посчитать, сколько воинов. То есть, насколько мы способны противостоять другим. Вторая причина, почему считали людей – чтобы посчитать, со скольких людей деньги брать, налоги. Две причины. И в обеих этих причинах Давид был неправ. Первая причина. Ведь это завоевание, которое Давид смог сделать, стало возможным не потому, что у него были сильные воины, и их было много. Оно стало возможным только потому, что Бог дал этих врагов в руки Давида. Но Давид потихонечку начинает переключаться с одного, с правильного обстоятельства. Тогда, когда пришел успех, когда пришло успокоение, когда пришел мир, когда пришла стабильность, он переключается с этого верного, так скажем, верной позиции или верной оценки, переключается с ней на оценку чисто человеческую, на обычную человеческую. Ну-ка посчитаем войско. Ну-ка посчитаем, сколько у нас людей, насколько они способны противостать. И в этом сдвиг в мышлении. Вторая причина – он налоги хотел собирать. У Давида было денег больше, чем ему надо было. Это был один из самых богатых царей. Но тем не менее, вы знаете, когда у человека богатство становится больше, ему хочется еще. И поэтому Давид попал в искушение, когда он попытался сделать еще один шаг для того, чтобы каким-то образом улучшить свое материальное благосостояние. В чем проблема подобного измерения жизни? Я знаю, что каждый из вас смотрит на себя, смотрит на прожитый год и

Помните, фарисеи, я не таков, как прочие люди. Я не так плохо себя веду, как те, которых сегодня нету здесь. И так далее. То есть самые разные вещи, которые приходят в наше сознание. Вы знаете, в чем ошибка этого измерения? Ошибка этого измерения заключается в том, что люди измеряют Божье своими мерками. Они просто присваивают Божье себе. Вы знаете, в России есть такая беда, когда ходишь на рынок, на рынке очень и очень часто весы показывают неправильно. То есть у них там самые разные методы, там магнитик куда-нибудь прикрепят, чтобы он там тянул в их пользу, вот, там гирьку подточат, высверлят что-нибудь и еще. Знаете, что они делают? Они присваивают себе то, что им не принадлежит. Вот это то, что делают люди часто, когда они измеряют свою жизнь, и когда они начинают присваивать себе то, что им не принадлежит. Друзья, практически все, абсолютно все, чего вам удалось достичь за этот год, стало возможным только по одной причине. Только потому, что Бог явил свою милость нам. И нам нужно это понимать. Итак, это первый пример, первая ошибка в измерении, которую мы встречаем. Вторая ошибка. Опять книга царств, только уже третья книга царств. По-английски это будет первая, First Kings. Третья книга царств, глава 19. Другой человек. Это человек, который отличался от первого. Он тоже был очень богобоязненным, тоже муж веры. Тоже человек, который делал великие дела, но этот человек попал в совершенно противоположную проблему. Если Давид начал присваивать себе то, что ему не принадлежало, и за это был наказан, тяжело был наказан, 70 тысяч человек погибло в результате этого неправильного действия, то Илия переживает обратную ситуацию. Значит, мы не будем все читать, потому что большая история, много текстов библейских, которые раскрывают эту историю. Я вам расскажу своими словами. Значит, до того, как мы прочитаем 19 главу. Значит, история следующая. Все, наверное, знают, что Илия был человеком, против которого противостоял Ахав, царь. И у Ахава, царя, было очень много пророков, которые поклонялись Ваалам. И вот однажды Бог побудил Илию, Илия выходит и говорит: зови всех своих пророков, вот сюда на гору Кармил, пусть они ставят жертвенник, пожалуйста, давайте, пусть они молятся, чтобы Бог, их Бог воспламенил эту жертву. Помните эту историю, да? И они очень долго молились и били себя в грудь, Илия говорил: громче кричите, может, ваш Бог заснул. И закончилось тем, что они ничего не смогли сделать. И потом Илия выходит и говорит: хорошо, теперь залейте водой эту жертву. Залили водой, там ров вокруг был, затопили этот ров водой, чтобы все в воде. Илия стал, помолился, и Бог низвел огонь с неба, и эта жертва воспламенилась. Весь народ был в шоке, и после этого произошло что-то очень и очень впечатляющее. Илия встал, до сих пор стоит памятник Илии с мечом с таким большим на горе Кармил. Илия встал и говорит: а теперь берите всех этих пророков и казните их всех, как лжепророков. И было такое огромное, ну так скажем, движение за истину. Казалось бы, Бог дал огромную победу. Они победили, они сделали такие вещи, которые... До этого Илия прятался, ходил. А здесь такое могущественное Божье действие. Сам Бог вступился, с неба дал знамение. Казалось бы, после такого действия надо бы уже, ну, идти твердо и дальше идти во дворец туда, к Ахаву, и жена у него Изавель была. Вот, и там действовать уже этим мечом, или если не мечом, хотя бы то огнем с неба, вот, который уже один раз был сведен. Ну, почему-то Илия бежит в другую сторону. Послушайте. Первый стих, 19 глава. «И пересказал Ахаву и Изавели все, что сказал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них».

0: Интересная картина, конечно. Знаете, Ахав приходит, докладывает. Докладывает, ну, тому, кто действительно контролирует ситуацию. Докладывает Иезавелю, вот, слушай, так и так, всех. Именно Иезавель здесь главное действующее лицо. Вот она очень жесткая женщина была. Очень деспотичная. Вот, и она сразу действует в точку. Она сразу, практически, что она делает? Она нанимает киллера. То есть она нанимает группу людей, которым она поручает убить Илью. Ни больше, ни меньше. Она решает проблему сразу в десятку. И об этом приходят и говорят Илии. Третий стих. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Это совершенно другое измерение жизни. Посмотри, если Давид измерял жизнь, и он себе приписывал что-то, то в данной ситуации Илия страдает тем, что он измеряет свою жизнь таким образом, что он видит себя как единственный инструмент, который должен победить эту махину. Но что интересно было, что вот только что Бог показал ему, что Бог может использовать его и дать ему и действовать своей силой. Что на нем свет клином не сошелся. Но тем не менее, когда Илия сталкивается с вот этой новой угрозой, эта новая угроза такая большая для него кажется, что ему кажется, что ничего не могу сделать. И все, что он делает, посмотрите, он не просто пасует, он разворачивается, уходит в пустыне садится под можжевеловым кустом, сидит, плачет в полном разочаровании, в полной депрессии, разбитый, абсолютно без никакого, не то что видения будущего, без желания его увидеть, это будущее. Я уверен, кто-то сейчас из присутствующих здесь находится в подобном положении. Я знаю, что у многих из нас в жизни возникают вот эти горы, которые нам кажутся неразрешимы. Нет выхода. Когда мы начинаем измерять нашу жизнь, измерять то, что прожито, измерять вот этими своими способностями, мы просто смотрим, наших способностей не хватит. Это правильно. Это действительно так. Ваших способностей не хватит, 100%. Но вопрос заключается в том, что именно поэтому Бог открывал себя Илии таким образом, чтобы Илия мог научиться ему доверять. Вот эти горы, которые нужно сдвинуть. Итак, второе правило измерения. Научитесь измерять свою жизнь таким образом, чтобы доверять Богу в ней действовать. По-другому не получится. У каждого из вас есть своя Иезавель, своя угроза, своя беда, своя какая-то проблема, которая давит вашу душу. Проблема, о которой вы думаете, что вы ее никогда не разрешите. Проблема, от которой часто вы вот так, подобно Илии, плачете. Может быть, если не в открытую плачете, то где-то внутри, в сердце. Очень и очень важно, для христианина очень важно научиться измерять жизнь, признавая реальность Божьего действия в этой жизни. Не научитесь этому? Не научитесь быть мудрыми. Посмотрите, как интересно заканчивается эта история с Ильей. Смотрите, 14 стих. Он сказал, Богу он говорит: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее». Сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, Иуя сына Намесина, помажь цари над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авелмехолы, помажь пророка вместо себя». Посмотри 18 стих. Впрочем, я оставил между израильтянами 7 тысяч мужей. Всех этих колена не преклонились перед Баалом, и всех этих уста не лобзали его. Интересная вещь. Смотрите, что, о чем переживает Илья здесь? О чем Илья переживал здесь, когда он сидел под можжевеловым кустом? Он там перечисляет, говорит, жертвенники разрушили тебя, оставили, пророка убили, и что дальше? Последнее. И моей души ищут. Вот где самая точка, о которой он переживает. Да, то, что жертвенники разрушили, их уже разрушили. То, что пророка убили, их уже убили. Но то, что еще должно случиться, и то, что он боится, что случится, моей души ищут. Посмотри, когда Бог отвечает Илье. Он не отвечает на этот вопрос. Он не отвечает. Для него этого вопроса не существует. Он просто говорит, знаешь что, перестань киснуть здесь. Встань, пожалуйста, и пойди, у тебя есть одна работа, у тебя есть вторая работа, и у тебя есть третья работа. И, кстати, ты думаешь, что всех пророков убили? 8 тысяч еще есть. Один из эпизодов, когда Бог проявляет себя в такой очень яркой форме. Когда люди в своем измерении не дают места Богу. Вы так и можете жить. Вы так можете продолжать жить. Вы знаете, мы часто живем, когда мы боимся того, чего абсолютно не надо бояться. Ну, такие обстоятельства, в которых Илья находился. Здесь, конечно, ну, любой человек будет бояться и труситься. Но Бог подходит, и Он даже не говорит об этом. Он даже не говорит, слушай, пожалуйста, успокойся, ничего, все будет хорошо, я пару ангелов тебе поставлю вокруг, вот они тебя сохранят. Они...» Абсолютно нет этих разговоров. У Бога совершенно другая тема. Он говорит, знаешь что, у тебя есть дело, и ты это дело будешь делать. А раз я сказал, ты будешь делать, значит, ты будешь жив. Значит, ты будешь делать его. Итак, вторая ошибка измерений. Первая ошибка измерений, когда мы присваиваем себе то, что принадлежит Богу. Вторая ошибка измерений, когда мы не даем места Богу. Когда мы Ему просто не доверяем. Вы знаете, самое большое, чему вы можете научиться в этом новом году, научитесь доверять Богу. Это сложно. Это сложно, почему? Потому что проще иногда взять руль в свои руки, попытаться крутить самому, потому что ты контролируешь. Сложно, потому что если мы доверяем Богу, тогда нам нужно свою жизнь в какое-то соответствие приводить с тем, чтобы Бог действовал. Так, да? Ну, вы знаете, если мы не доверяем Богу, тогда мы только по названию верующие. Мы верующие, но у нас нет силы веры, у нас нет силы христианской. Итак, это две проблемы. Третья проблема, Матфея, 25 глава, проблема измерения. 25 глава Матфея, 24 стиха. Известная история, Иисус Христос рассказывал притчу о талантах. Помните, да? Там было много разных людей, которые получали таланты, и они должны были их вложить куда-то, использовать для того, чтобы потом принести прибыль своему господину. Некоторые это сделали, а один нашелся такой, который решил, что ему не нужно это делать. Слушайте, как он объясняет. 24 стих. «Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал, поэтому тебе надлежало отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Это еще одна ошибка в измерении. Знаете, в чем проблема этого человека? Проблема этого человека, что он взял на себя право определять, что нужно этому его господину, а что не нужно. Заметьте, проблема этого человека, опять-таки, он объясняет господину, и он обвиняет господина во всех смертных грехах. Жнешь, где не сеял, собираю, где не рассыпал, там все эти. И посмотри, как господин ему отвечает. Господин не оправдывается. Господин, во-первых, определяет его сущность. Он сразу говорит, ты лукавый и ленивый. То есть твоя проблема не в том, что там жну, где не надо, или собираю не там. Проблема не в том. Проблема в том, что ты лукавый и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сею. И это не является оправданием. Твоя задача заключалась не в том, чтобы разбираться, кто я. Твоя задача заключалась в том, чтобы взять этот талант и употребить его. Это еще одна проблема, с которой сталкиваются многие-многие люди. Вместо того, чтобы свою жизнь, вот ту, которая есть, взять и вкладывать для того, чтобы наше вложение приносило пользу, приносило славу Всевышнему, мы начинаем разбираться. Здесь не так, здесь не туда, эти молятся не так, эти живут не так, эти христиане я соблазняюсь, а здесь учение непонятное, а здесь еще Бог вообще что-то не так делает. Вместо того, чтобы нам заняться тем, за что мы несем ответственность, мы почему-то переключаем свой взор или свое внимание на те вещи, за которые Бог несет ответственность. Это Бог решает, почему Он так делает или по-другому. Наша задача, наша ответственность заключается верно выполнить то поручение, которое нам дано Богу. В конечном счете, характеристика, которая была дана этому человеку, заключалась в его лукавстве, в его лени. Это действительно две больших проблемы. Лукавство, когда люди просто начинают кривить душой. Как часто это случается, к сожалению. Когда люди пытаются обмануть Бога. Вторая проблема – это беспечность. Когда люди, им просто неохота. Просто лень. Просто лень себя поднять с дивана. То есть речь идет о том, что наша жизнь измеряется определенными критериями, от которых нам не уйти. Поэтому 89-й псалом говорит, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Последний положительный пример, Филиппийцам 3 глава. Посмотрите, как апостол Павел измерял свою жизнь. Интересное измерение. Он говорит, что он был человеком, который очень высоко стоял, очень много, дорого ценил себя. Но потом, в какой-то момент, он пишет, что все это, 7 стих, но что для меня, 3 глава Филиппийцам, 7 стих, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел чтою. То есть, смотрите, переоценка происходит, переоценка ценностей. Мгновенно происходит. Дальше. Да и все почитаю чтою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Посмотрите, он говорит о посвященности, абсолютной посвященности Христу. То есть произошла переоценка ценностей. То, что для него было раньше ценным, он почитает читою. И Иисус Христос стал для ним тем, которому он посвящает свою жизнь. Посмотрите, при этом он пишет следующее, 12 стих. «Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» Знаете, это чудеснейший стих. Сколько раз этот стих был благословением для меня. Сколько раз я смотрел на свою жизнь, я видел свое несовершенство. Я видел те точки, я смотрю на прожитый год, и я вижу массу вещей, которые нужно было бы по-другому сделать. Я вижу те точки, когда я пред Богом был недостоин тех благословений, которые Он дает мне. И вы знаете, меня утешают вот подобные стихи. Я благодарю Бога за то, что Он несовершенных людей ищет. Я благодарю Бога за то, что Он использует не тех людей, которые абсолютно по всем параметрам, по всем критериям соответствуют. Это было бы самое депрессивное открытие, которое я когда-либо сделал бы в Писании, если бы я обнаружил такое. Почему? Потому что я знаю себя. И в этом наше богатство, друзья. Я знаю, что ангелов здесь нет. Я знаю, что каждый из вас посмотрит на свою жизнь, и вы найдете те факты, которые сейчас, может быть, стучат в вашем мозгу, и сейчас, может быть, судят вас. И наше богатство христиан заключается в том, что мы сегодня реально можем доверить Богу себя. Мы знаем, что у Бога есть одно замечательное качество. Он прощает. Он любит миловать. И то измерение, которым измерял жизнь апостол Павел, он говорит, я не говорю, что я достиг или усовершенствовался, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Вот что такое настоящее измерение жизни. Научитесь измерять свою жизнь так, чтобы ваша жизнь смогла год за годом приобретать больше и больше мудрости.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Напомню, что мы слушаем библейские истории, которыми Бог учит нас правильно понимать Его, знать Его волю и Его заповеди, данные им для нашей же пользы. Для нашей пользы Бог иногда допускает в нашей жизни страдания. Так было и с Иовом, историю которого мы находим в Библии. Его история – одна из самых замечательных в мировой литературе. В Библии книга Иов – самое древнее. Слушай, что было с Иовом дальше. Утешения нет. Книга Иова, главы со 2 до 37. Вскоре все вокруг заговорили о несчастьях, постигших Иова. Трое его лучших друзей пришли к нему, чтобы попытаться утешить его. Но когда они увидели его, сидящего в пепле, одетого в рубище и покрытого язвами, они зарыдали. Они сели рядом с ним и долго, целую неделю молчали, потрясенные и растерянные. Наконец, один за другим они стали говорить с Иовом. «Может быть, ты совершил какое-нибудь зло, о котором мы ничего не знаем», — сказал один. «Господь не насылает подобных бед и страданий на невинных. Наверное, Господь наказывает тебя за какой-то твой грех». Но совесть Иова была чиста. Он знал, что любил Бога всем сердцем и что был справедлив и добр. Иов утверждал, что ни в чем не повинен. Но друзья его твердили: «Перестань скрывать свой грех, признай его и покайся пред Господом в том, что ты сделал. Тогда он простит тебя, и для тебя вновь наступят счастливые дни». «Так вы не верите мне и не имеете никакого сожаления к моим страданиям», — смолился Иов. «Мне нужны верные друзья в моих несчастьях, а вы не можете утешить меня». Иов знал, что друзья его неправы. Но в то же время он начал думать, что Господь несправедлив к нему, и он обратился к Богу. «Я взываю к тебе, и ты не отвечаешь мне, Господи!» — воскликнул он. Тут их разговор вступил четвертый человек. «Я до сих пор молчал, потому что я младше вас всех. Я думал, что все вы мудрее меня, но вы все ошибаетесь. Взгляни на звезды небесные, Иов, и подумай о Божьем величии. Если грешишь ты, то что делаешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Мы не можем постигнуть Бога и дел его». но мысль о великом, но далеком Боге не могла утешить Иова. Если бы только Господь захотел выслушать его и ответить на его вопросы. Вот такая печальная история с Иовом и его друзьями. Какой мы можем извлечь для себя урок из этой истории? Думаю, что если бы мы оказались на месте друзей Иова, нам не следовало бы укорять больного, страдающего человека. Верно? Мы можем только сочувствовать больному, молиться за него, утешать его и помогать ему. Иисус нас тоже этому учит, говоря, что если мы посетили больного, то тем самым посетили его самого. Вот так важно Богу наше правильное отношение к страдающим. Есть среди твоих знакомых, кого ты мог бы еще сегодня или завтра посетить, или, по крайней мере, позвонить ему. Но нам пора прощаться. Чем закончится история с Иовом, мы узнаем в следующий раз, когда снова наступит время слушать Слово Божье. А пока до свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 107. Евангелие Иоанна, 15 глава, 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Однажды Господу Иисусу Христу задали вопрос, какая из всех заповедей наибольшая? Вопрос задал один из учителей закона, который, конечно же, знал о самой важной заповеди для людей, данных Богом. Прочитайте эту историю в Евангелии от Матфея, в 22 главе, с 35 стиха. Заповедь – это правило для каждого человека, который хочет жить праведно и получить Божье благословение. А вообще-то, давая заповеди людям, Бог хотел и хочет, чтобы все были послушны им. Ведь Божье благословение предназначено для всех людей. Прощаясь со своими учениками, Иисус сказал им о самой важной для них заповеди, чтобы они научились любить друг друга так, как Он, Иисус, любит их. Можно ли поссориться? В университете на первом курсе Тоня познакомилась со многими девушками, но по-настоящему подружилась только с тремя – с Мариной, Наташей и Олей. Их дружба продолжилась и после окончания учебы в университете. Ну, казалось бы, что странного в этом? Многие люди дружат между собой. Но была в их дружбе одна особенность, которая могла бы помешать этой дружбе. Да и вообще, этой дружбы могло и не быть, если бы они прислушались к мнению многих людей, считающих, что не может быть искренней дружбы между теми, кто посещает разные церкви. А Марина была прихожанкой православной церкви. Тоня была баптисткой. Наташа ходила на собрания адвентистов. И только Оля не отдавала предпочтения ни одной конфессии, придуманной людьми. Она больше наблюдала за своими подругами. И, наверное, верила в Бога, как веруют в Него многие люди. Папа Марины, священник в православном храме, узнав о дружбе с Тоней, сказал ей: «Дружи, баптисты хорошие люди, хорошие христиане». Папа Тони, пресвитер в церкви евангельских христиан-баптистов, узнав о ее подругах, сказал: «Дружи, все любящие Господа должны и друг друга любить». И родители Наташи были не против такой дружбы. А Оля, получая от своих подруг любовь и верность, любила их всем сердцем. И пришел момент, когда она впервые помолилась Богу и, оставив все свои грехи, приняла крещение. В какую церковь она пошла, это совсем не важно. Важно то, что любовь, которую Христос заповедал иметь своим ученикам, сделала их всех настоящими друзьями. А настоящим друзьям никогда не поссорится, доказывая преимущество своей церкви или конфессии. Потому что они ничего друг другу не доказывают, а просто любят и принимают друг друга такими, какие они есть. Ученикам Христа надо было многому научиться у Него. И пока Господь был с ними, Он учил их, как понимать, а не осуждать людей, как принимать их с любовью и помогать им. Такие уроки для учеников были порой очень трудными. Они привыкли с пренебрежением относиться к жителям Самарии, живущим в соседстве с ними. Да и другие народы, по их мнению, недостойны были Божьей милости. Язычники, не имеющие права и на крошки хлеба, падающие со стола Божьей благодати. Но они всему научились у своего Господа. Сострадать, миловать, любить всех людей и служить им своей любовью. Они очень хорошо помнили слова учителя: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие Иоанна, 15 глава, 14 стих. Любите ли вы Господа? Это будет видно по тому, как вы относитесь к Его словам. И считаете ли для себя заповедями, которым следует подражать?
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, кабанчик! Ой, а чего ты такой грустный? Кабанчик, тебя никто не обидел? Или ты заболел? Кабанчик, признайся, неужели ты все-таки съел третью корзину желудей? Но я же предупреждала тебя, что твой животик не резиновый.
1: Да я съел только две корзинки. И вообще, Белочка, ты задаешь сегодня слишком много вопросов. Да, не обращай на меня внимания. У меня сегодня плохое настроение.
0: Но почему, кабанчик?
1: Ну как ты не понимаешь, Белочка? Ну потому что я кабанчик. Кабанчик.
0: Ну и что?
1: Ну как же ты не можешь понять? Вот ты давно на мой пятачок смотрела, а? Ну разве можно жить с такой физиономией? Тебе-то хорошо, ты вон какая красавица, а я...
0: Ах, вот ты о чем. По-моему, ты совсем неплохо выглядишь. Да ты самый красивый кабанчик из всех, кого я знаю.
1: Она еще издевается. Вот смотри на свой хвостик. Вот посмотри, она мой. Ну, разницу почувствовала? Это же не хвост, это какое-то недоразумение. А уши мои, видела уши? Они же похожи на две грязные тряпочки.
0: Ну, кабанчик.
1: А вот бы мне такие, как у тебя, с кисточками на концах.
0: Кабанчик, тебе совсем не нужны мои уши, да и хвост тоже. Но только представь себя серенького да полосатенького, с рыжим пушистым хвостом. Ой, даже подумать страшно.
1: Ой, а ты права, Белочка. Ой, а я как-то раньше не подумал. И твои ушки с кисточками тоже мне по цвету не подходят. Вообще, я же говорю, у меня плохое настроение.
0: Мне кажется, кабанчик, я знаю, как нам твое настроение улучшить. Кабанчик, а ты сегодня завтракал?
1: Нет, я даже никакой травинки во рту не держал. Да, в общем, я еще не проголодался, а все-таки две корзинки с желудями.
0: Ах, кабанчик, пойдем-ка ко мне. Я тебя чаем из ромашки угощу, да пирожками с земляникой. Они еще тепленькие.
2: Пирожки? Белочка, да что ж мы сидим? Ну, побежали скорее тебе пирожки кушать. Какой чай у тебя, Белочка, вкусненький. А пирожки? Я уже все крошки пятачком подобрал.
0: Ой, я так рада, кабанчик, что тебе понравилось мое угощение. А как настроение у тебя? Лучше не стало?
2: Ой, Белочка, стало. Ну ты же знаешь, для меня самое главное — это накормить чем-нибудь вкусненьким. И тогда все грустные мысли сами куда-то исчезают. Ну там про ушки, там про хвостик. Ну ты понимаешь.
0: Я-то знаю. А чего бы тебе, кабанчик, еще хотелось? Ну, да ты, наверное, и сам не знаешь.
2: Я? Ну, нет уж, знаю. Знаешь, я вот сказку какую-нибудь хочу послушать. Или там историю веселую. Вот что это у тебя там на полочке, на книжной зияет? Наверное, какая-нибудь книжка новенькая.
0: Ах, это книга рассказов для детей украинской писательницы Елены Микулы. Почему не летают лягушки?
2: Почему лягушки не летают? Я и без книжки знаю. У них же крыльев нету. Они и ножками неплохо быстро передвигаются. Зачем им крылья-то? Белочка, а рассказы-то интересные.
0: Очень. Хочешь послушать один?
2: Хочу, и один, а все.
0: Ну, все сразу не получится. давай сегодня один, а в следующий раз другой. Можно и наших радиослушателей пригласить послушать рассказы. Ну, как считаешь, кабанчик?
2: Ой, это ты неплохо придумала, Белочка. Ну, просто какая-то литературная гостиная получается.
0: Ой, как это красиво звучит, кабанчик. Литературная гостиная.
2: Присаживайтесь поудобнее, мальчики и девочки. Начинается радиопередача «Литературная гостиная».
0: Итак, первый рассказ Елены Микулы «Я дивно устроен». Я думаю, тебе, кабанчик, как раз его сегодня послушать нужно.
2: В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет. И олени, и медведи, и тигры.
3: Бежим скорее к бассейну, где плавают тюлени.
2: На берегу они кажутся такими неповоротливыми и неуклюжими. Зато в воде они быстрые и ловкие.
3: Смотри, у тюленя вместо ног и хвоста ласты.
4: Поэтому он так хорошо плавает.
2: Конечно, подумал я. Если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя.
3: А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот. Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее прямо в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа.
0: Ой, вот здорово, подумал я. Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде. Красота!
2: Набрал воды и ходи себе, поливай. Ни ведра не надо за собой носить, ни лейки.
4: А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ой, смешные это создания!
3: Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом.
4: О, смотри, одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. А при этом руки у нее остались свободными. Она обеими руками чистит банан и с аппетитом его уплетает.
0: Вот здорово, подумал я. Ведь у обезьяны хвост как дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их.
3: А потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней. Такая была спокойная и невозмутимая.
0: Конечно, подумал я. Если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойным, ничего бы не боялся. Даже Сережкиных подзатыльников. Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые и даже их название не запомнил. Фух, домой мы вернулись только к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы, ай, и впечатлений.
3: Наконец-то вы вернулись, мои родные. Устали-то как?
0: Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Ой, лег в кровать и сразу же уснул. И мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю в бассейне, а вместо рук и ног у меня ласты, а вместо носа хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишню и ем ее. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. Ой, фу, на меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было, руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках, и хвоста тоже не было. Я облегченно вздохнул. Это был просто сон. А вечером, когда папа читал Библию, он прочитал из псалтыря такой стих:
5: «Славлю тебя, потому что я дивно, удивительно устроен».
0: И я подумал, как же в самом деле я удивительно устроен. У меня есть руки, которыми я могу писать. У меня есть ноги, и я умею ходить. У меня есть замечательный нос, который очень хорошо чует, когда мама на кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир. А самое чудесное, у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен.
1: Белочка, как же я рад, что у меня серые ушки и хвостик. Ой, теперь он мне не кажется таким облезлым. Да и вообще, как считаешь, еще ничего?
0: Я же говорила тебе, кабанчик, ты самый красивый из всех кабанчиков на свете. Ведь Господь, когда творил всех кабанчиков, делал это с любовью и желанием создать совершенное.
1: Ой, девочка, как мне приятно!
0: Я рада, кабанчик, что ты это понял. Ну, давай посмотрим на часы. Время нашего эфира уже истекло. А жаль.
1: Ребята, пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, пойдем на главной площади заповедника, повесим мой портрет с надписью «Самый обаятельный и привлекательный».

Самое доброе из всего, что сделал Бог, это то, что Он стал человеком. Какое великолепие славы покинул Христос, и какое унижение претерпел, чтобы сделать нам этот уникальный подарок – спасение. Нам не дано до конца осознать это. Человеческий разум не способен постичь, что, получая его дар, мы принимаем по праву принадлежащее нам, как детям Божьим, в вечности наследство. Кто может определить стоимость Божьего дара спасения через Сына Его Господа Иисуса Христа? Все, что мы в силах сделать сейчас и в вечности, это пасть пред Господом, благодаря и восхваляя Его за чудесное спасение, доставшееся нам даром. Приди к Господу сегодня, и будешь и ты, дорогой друг, спасен навеки. В эфире BBN, библейское вещание на русском языке круглосуточно.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Авраам не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Удивительный путь веры Авраама». Название сегодняшней беседы – «Обзор жизни патриарха». История Авраама – это история одного из патриархов. Он был настоящим другом Бога, который искренне верил своему Господу, доверял ему во всех своих путях и следовал его воле. Для нас Авраам может стать хорошим примером послушания и веры. Сегодня мы кратко обсудим самые основные этапы жизни Авраама. Его выход из Ура, заключение завета с Богом, рождение Исаака, испытание веры Авраама. Каждый из этих этапов показывает нам, что Бог всегда исполняет свои обещания, избирая для нас самый лучший путь.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение жизни Авраама. Мы прочитаем сегодня из Деяний святых апостолов. Это книга Нового Завета, сразу же после Евангелия. Из Деяний святых апостолов, 7 главу, со 2 стиха. Это проповедь диакона Стефана. Он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Аминь. Очень интересно изучать биографии. Как жили люди? Как Господь действовал в жизни людей? Мы будем изучать жизнь Божьего человека. Он вырос в семье, где его не учили почитать Бога с детства. И как мы читаем в книге Иисуса Навина, 24 главе, во 2 стихе, «Иисус сказал всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». То есть, вы понимаете, семья, в которой вырос Авраам, не искала Бога, не искала истинного живого Бога. И даже есть исследователи, которые говорят, что Фара был резчиком идолов. Он изготовлял их. Такие были родители Авраама, идолопоклонники, живущие в Уре. Нахор – это имя, произошло от имени богини Луны Нанор, которой поклонялись. И вот когда Авраам рос, он был окружен различными идолами. Культура города Ур была примером аморальности, несправедливости и бесславия. И Бог простирает свою руку в этот языческий город и выбирает Авраама. Почему? Да потому что Бог так решил. Он выбрал Авраама. У него был план, как использовать Авраама. И этот план полностью изменил жизнь Авраама и наполнил ее новым смыслом. Авраам стал отцом нового народа, и это немало. Авраам – патриарх, о котором знают все, кто даже совсем поверхностно знаком с Библией. Он был выбран Богом из развратного города, из семьи идолопоклонников. Но для Бога нет более отвратительного греха, чем следование за другими богами. И поэтому Аврааму нужно было понять, что есть только один истинный Бог, которому он должен поклоняться и кому доверять. Мы посвятим жизни Авраама достаточно большой цикл бесед. На протяжении нескольких месяцев мы будем внимательно читать книгу «Бытие», главы с 12 по 25. И мы начнем чтение истории Авраама с 12 главы, когда ему было 75 лет, и закончим 25 главой, когда ему было 175 лет. Это столетняя история жизни Авраама. И мы знаем очень мало о его жизни, до 75 лет. Небольшой объем библейской информации, какие-то исторические сводки, но основная часть известной нам истории заключается как раз в этом столетнем периоде, который мы будем изучать. Но прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить о том, о чем мы говорили раньше. Мы говорили о характеристиках Бога. Мы знаем Бога, который представлен нам в Библии, Бога любящего. И это первая характеристика Бога. Божья любовь к нам бесконечна и беспредельна. Для Божьей любви не существует никаких границ или пределов. Ее невозможно измерить. Его любовь, безусловно, она неизменна. Не похожа на человеческую любовь. Это любовь, которая пересекает любые границы. Бог знает о нас все, но при этом не перестает любить нас. И никакие наши недостатки не могут заставить Его любить нас меньше. И не важно, насколько глубоко наше посвящение Богу, Он не будет любить нас больше. Он знает, что для нас лучше всего. Но если мы не соглашаемся с Его мнением, Он по-прежнему любит нас. Его беспредельная любовь – причина того, что Бог так внимателен каждому из нас, потому что Он очень ценит тех, кого любит. Мы ценны для нашего Господа. Его любовь полноценна, абсолютна. Божья безграничная любовь призывает нас быть внимательными к тому, что Он говорит и куда ведет. И в связи с этим перед нами открывается вторая истина о Боге. Это Божье водительство. Божье водительство в нашей жизни не поддается предсказанию или предвидению. Этот факт не должен нас ни в коем случае пугать, а напротив, это большая радость. Потому что у огромной Божьей любви нет границ и нет преград. И это проявляется в том, как Бог ведет нас по жизни. Иногда, когда мы следуем за Господом, мы оказываемся в таких обстоятельствах, в таких местах, куда бы мы даже в мыслях не могли попасть. Но Божий план, Божье водительство полно сюрпризов. И именно так и должно быть, потому что Божья любовь беспредельна и не подвластна даже нашему пониманию. Иногда эти сюрпризы и неожиданности обескураживают нас. И мы забываем, что Бог делает то, что Ему угодно. Кого любит, Он того и наказывает, того воспитывает, дисциплинирует. Это Его уникальный, многогранный план не поддается человеческой логике. Бог разукрашивает нашу жизнь, выходя за поля. Требуется время и опыт, навык, чтобы привыкнуть к этому. Божье водительство непредсказуемо. И нам нужно доверяться Ему. Нам нужно любить Его. Нам нужно верить в Него. Ну и третья истина, о которой мы говорили в прошлый раз –

Тема, которая является ключевой в истории жизни Авраама, это завет. Завет Бога с Авраамом самый значимый, который Бог когда-либо заключал с человеком. И это был завет, который не имел никаких отклонений или условий. Я благословляю тебя, Авраам. Авраам, от тебя произойдет великий народ, через который весь мир будет благословлен. И благословляющих этот народ я благословлю, а проклинающих прокляну. История исполнения этого завета начинается в 21 главе книги Бытия, когда родился Исаак, и Аврааму в этот момент было 100 лет, Саре 90. И если мы посмотрим на путь, пройденный Авраамом, то главные города, на которых мы остановимся, это город Ур, Харан, Сихем, а еще поле Махпели, где Авраама похоронили в пещере. И мы начнем наше движение из города Ур, где он родился и вырос, а закончим его в пещере Махпели, где было погребено его тело. Вот такой план у нас на несколько месяцев. И мы очень надеемся, что вы пройдете этот путь вместе с нами. А по мере раскрытия перед нами жизненной истории Авраама будете замечать Божие присутствие и в своей жизни. А сейчас я предлагаю начать. И если перед вами лежит Библия, откройте 11 главу книги Бытия. И я предлагаю вам читать Библию вместе со мной. Делать пометки, записывать мысли, которые кажутся вам наиболее полезными. Итак, Авраам жил в Уре Халдейском всю свою жизнь до 75 лет. Его отец вел родословие, и оно написано в 27 стихе. Их семья поклонялась идолам. Фара, его отец, возможно, был даже изготовителем идолов. У Фары, у отца, было три сына – Авраам, Нахор и Аран. Аран – это отец Лота. Но Аран умирает. И как мы можем прочитать об этом в 27 стихе? Это 11 глава книги Бытия. И он умирает еще, когда жив отец Фары. Мы не знаем никаких подробностей, но мы видим, что Лот остался сиротой. Лот — это племянник Авраама. И мы читаем дальше 11 главу книги Бытия с 30 стиха. «И Сара была неплодна и бездетна». Это подчеркивается. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую». Остановимся. В этот момент они еще не знали, что идут в Ханаанскую землю. Они шли, не зная куда. И в следующей нашей беседе мы подробно разберем этот вопрос. Как это идти, не зная куда? И найдем ответы на многие вопросы, которые мучают нас. Мы очень часто сталкиваемся с такими же и в нашей жизни. Мы идем, ничего не понимая, но потом останавливаемся и понимаем, что на это место привел нас Господь. Это был Его удивительный план. Бог ведет нас по своему видению. Для нас часто оно непонятно. Именно так было и в жизни Авраама. Читаем дальше. Это книга Бытия, 11 глава, 32 стих. «И было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане». То есть это отец Авраама. И вот Господь обращается напрямую к Аврааму и заключает с ним безусловный завет. На протяжении жизни Авраама этот завет был неоднократно подтвержден. Он был заключен в 12 главе, и подтвержден в 13, 15, 17 и еще раз в 22 главах. Как вы думаете, этот завет имеет какое-то значение? Ну, безусловно, Бог дал Аврааму обещание, что от него произойдет великий народ, который будет избранный и благословенный Богом. Почему? Потому что так решил Господь. Это Он выбрал Авраама. Он выбрал израильский народ, чтобы любить их. Это опять возвращает нас к вопросу благодати. Я выбираю тебя, я люблю тебя. Не потому, что ты заслужил, но потому, что это мое желание. Может быть, Господь

выбрал вас, чтобы через вас воплотить свой план ко спасению других людей. Может быть, именно вы должны рассказать о благодати и покаянии и привести к Богу тех, кто его еще не признал. Господь имеет полное право сам выбирать кого угодно для своих планов. И он выбирает Авраама. Он говорит ему снова и снова: «У тебя будет сын, у тебя будет множество потомков». И Господь повторяет это, потому что Авраам стареет. 13 глава книги Бытия. Авраам становится еще старше. И Бог подтверждает завет. 17 глава. Авраам еще старше. И Бог снова подтверждает завет. 22 глава. Бог дал Аврааму сына. И напоминаю, Аврааму уже 100 лет. И он держит на руках долгожданного младенца. И вы можете себе представить, что этот ребенок значил для него. По возрасту Авраам больше подходит для роли прадедушки. Но это его сын. Любимый. Обожаемый. Его имя Исаак означает смех. Вы знаете почему? Потому что когда Бог сказал Аврааму и Саре, что у них скоро родится сын, они засмеялись. И тогда Бог сказал: «Хорошо, тогда назовите его Исаак». Они так и сделали, назвали его Исаак. Смех. Исаак стал для них радостью, отрадой. И я хочу, чтобы вы почувствовали, как много он значил для них, и что должен был испытать Авраам, когда в 22 главе, несколько лет спустя, Бог сказал, что он должен принести своего сына в жертву. «Поднимись со своим сыном на гору, возьми дрова, возьми факел, положи сына на алтарь и принеси его в жертву». Знаете, при мысли об этом у меня холодок по спине пробегает, потому что у меня 3 сына. Но знаете что? Авраам, у которого сын уже молодой человек, и к этому моменту настолько привык доверять Богу, что готов исполнять его повеления, даже если они кажутся невообразимыми и непонятными. Я не хочу никого обидеть, но думаю, что большинство из нас еще не достигли такого уровня христианской жизни. Поэтому нам сложно представить, как Авраам встал рано утром следующего дня, разбудил своего сына и сказал: «Пойдем со мной. У нас есть дело, которое мы должны сделать». Для чего Бог сделал это? Зачем ему было проверять веру и любовь Авраама? «Авраам и Сара, у вас есть любимый сын. Но я хочу быть уверенным, что самое главное стоит у вас на самом деле на первом месте. Я хочу знать, что тот, кто вывел тебя из Ура Халдейского, тот, кто избрал тебя, по-прежнему на первом месте в твоем сердце. Поэтому я обращаюсь к тебе с такой просьбой: принеси в жертву своего сына». Вы хорошо знаете эту историю. Когда мы будем читать 22 главу, остановимся на ней подробно. А сейчас предлагаю вам обратиться к 4 главе послания к римлянам. Мне очень нравится эта глава, но полностью понять смысл можно, только хорошо зная историю Авраама. Итак, послание к римлянам – это в Новом Завете. Написал апостол Павел, 4 глава, 16 по 21 стихи. Послание к римлянам. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано: я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не измокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Аминь. Когда Авраам выходил из Ура Халдейского, он не знал, что ждет его. Все, что он знал на тот момент, это были идолы.
Но по мере того, как он чувствовал себя избранным Господом, любимым, ведомым Богом, вера Авраама росла. И он каждый день учился все больше и больше доверять Богу. И в 100 лет он уже не сомневался ни в одном слове или повелении от Бога. Дорогие друзья, какие уроки мы можем извлечь из обзора жизни Авраама? Все, что мы видим в его жизни, в работе Бога над ним, может иметь самое прямое отношение к нам. Вот давайте подумаем, как это относится к нам с вами сегодня. Первое. Верой мы принимаем безграничную Божью любовь. Мы принимаем ее. Нам нужно сделать это верой. Потому что мы не можем найти ни одну логическую причину, почему Бог выбрал нас, почему Он любит нас, почему стоит на нашей стороне и ведет нас. Это Он сам нашел нас, зная все о нас. Он все равно любит нас. И в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Почему? Потому что это благодать. Это благодать Божия. Бог сам избрал любить нас. И мы верой принимаем это. Мы знаем, что не заслуживаем этой любви. Но мы принимаем ее верой. И эта Божья любовь – очень важная часть нашей христианской жизни. И осознание того, что Бог любит нас и ценит нас, помогает нам жить. Осознавая, что мы любимы Богом, верой мы следуем за Божьим непредсказуемым водительством. Это Его план, это Его воля. Да будет Его воля в жизни нашей. И мы идем тем путем, который приготовил нам Господь, потому что мы понимаем, что Он любит нас. И я знаю, что в моей жизни были такие случаи, когда я должен был встать и уйти из удобного, привычного места и пойти туда, где все для меня было неизвестно и непонятно. У меня было множество причин не идти в это новое место и отказаться, что Божья любовь давала мне силы следовать Божьему руководству. Божьи пути непонятны нам. Мы не видим конечной цели, но, доверяя Богу, мы идем Его путем. Вы можете говорить: «Господь, не проси меня об этом, не заставляй меня уходить. Я не хочу, я не знаю, что меня там ждет». Но Бог часто не спрашивает нашего мнения. Его пути непредсказуемы. Мы не можем их предугадать. И третий вывод. Зная, что мы любимы и ведомы Богом, то мы ожидаем удивительных Божьих благословений. Мы в Его руках. Мы не знаем, что нас ожидает, что Господь готовит для нас, но мы знаем, что нас ждут Его благословения. Вы думаете, что все самые лучшие благословения уже излиты на нас? Но вы еще не жили в завтрашнем дне. Вы не представляете себе, что может произойти с вами через неделю, через месяц. Вы знаете, что Господь благословит вас. Кто-то может подумать, что вам уже много лет, и все самое главное в вашей жизни уже позади. Вспомните, что Аврааму было 100, когда у него родился сын. В глазах Божьих возраст ничего не значит. Когда Бог смотрит на нас, Он никогда не говорит: «Этот человек слишком стар, я не дам ему такое задание». Поверьте мне, вам может казаться, что Бог выбирает только молодежь для своих планов, но это не так. Бог любит и ценит каждого. И Он знает, что лучше для вас. И делает это в вашей жизни, не спрашивая разрешения. Но не забывайте, Бог любит вас. Бог любит и ценит нас. Вещь приобретает ценность, когда значимые люди ценят ее. Повторю еще раз, чтобы мы поняли, вещь приобретает ценность, когда значимые люди ценят ее. Вот представьте себе, что вы начинающий художник. Выставляете свои картины в парке. И никому они не кажутся интересными. Все проходят мимо. А если кто-то и останавливается, то просто недолго смотрит на картины, скучно зевает и проходит дальше.
Но вот мимо проходит великий художник, признанный во всем мире, допустим, это Рембрандт, мастер света и тени, гений своего дела. И он останавливается перед вашими полотнами и восхищенно кричит: «Это же гениально! Это безусловный талант! Прекрасный потенциал! Да я готов заплатить любые деньги за эту картину!» Так вот, Бог относится к вам именно так. Он видит в вас великий потенциал и огромную ценность. В его глазах вы, безусловно, ценны. Только представьте себе, Творец неба и земли смотрит на нас, как на что-то очень ценное, даже если нам много лет. И вы, даже если не пользуетесь популярностью у других людей, вы не обладаете какими-то выдающимися талантами или лидерскими способностями. И кто-то сказал: это смелость принять тот факт, что ты принят. То, что ценит Бог, на самом деле ценно. Его авторитету, безусловно, можно доверять. Мы обладаем огромной ценностью, потому что любимы тем, кто сам есть любовь. И осознание этого помогает нам быть великодушными, любящими по отношению к другим. Когда мы задумываемся, как сильно Бог возлюбил нас, нам уже легче отложить в сторону зависть и ревность. И мы перестаем делать попытки столкнуть других, добиваясь любви. Мы не должны ничего сами себе доказывать, потому что любовь, которой нас возлюбил Господь, не требует никаких доказательств. Она безусловна. Как же это прекрасно! Господь любит и ценит меня. Вы подумайте об этом. А лучше скажите это вслух. Господь любит и ценит меня. Господь любит и ценит меня. Это благодать. Дорогой друг, и сегодня Господь призывает вас к себе, чтобы у вас были близкие, личные отношения с Богом. И как Авраам открывал Бога постепенно, это прогрессивное откровение, он начал обращаться к Богу и поверил в Него, доверил свою жизнь, и Господь действовал. Молю Господа о том, чтобы и вы начали молиться, читать Писание, пришли в церковь, уверовали в Господа, чтобы Господь преобразил вашу жизнь. Несмотря на все сложности и трудности, пусть Господь преобразит вас, даст мир и покой и использует для славы своей, как некогда Бог использовал Авраама, как использовал апостолов, как использовал многих святых церкви. Да будет имя Его прославлено. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Обзор жизни патриарха». Сегодняшняя передача была частью цикла «Удивительный путь веры Авраама». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в Писание, учиться доверять Богу, следовать Его воле. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи. Первое. Верой мы принимаем безграничную Божью любовь. Бог избрал любить нас, и мы верой принимаем это. Мы знаем, что не заслуживаем этой любви, но мы принимаем ее верой, и эта Божья любовь – очень важная часть нашей христианской жизни. Осознание того, что Бог любит нас и ценит нас, помогает нам жить. Второе. Верой мы следуем за Божьим непредсказуемым водительством. Мы идем тем путем, который приготовил нам Господь, потому что мы понимаем, что Он любит нас. Третье. Мы ожидаем удивительных Божьих благословений. Мы не знаем, что нас ожидает, что Господь готовит для нас, но мы знаем, что нас ждут Его благословения. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач из цикла «Удивительный путь веры Авраама». «Иди, не зная куда». Обещания, которые никогда не будут забыты, когда праведник падает. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Иди, не зная куда» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех – это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 4 октября записано в книге Иов в 42 главе в 12 стихе. Там есть такие слова: «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». Иов приобрел свое наследие, пройдя через страдания. Господь испытывал его, чтобы убедиться в его благочестии. «Мои несчастья и невзгоды закалят и мой характер, и я больше возрасту в Божьей благодати, буду орошен его благословениями. Я иду к своей славе через тьму, слезы и смерть. Мой спелый плод растет на грубой шершавой стене. Несчастье произвели в Иове еще более высокое мнение о Боге и очень низкое мнение о себе. Теперь же, — воскликнул он, — мои глаза видят тебя. Если через боль и утрату я чувствую Бога во всем его величии так близко, что падаю ниц пред ним в молитве и говорю: «Да будет воля твоя», то моя душа наполняется высшим блаженством. Господь дал возможность Иову частично предвидеть его будущую славу. В утомительные дни и ночи своей жизни Иов проникал за таинственную завесу и мог сказать: «Я знаю, что мой Спаситель жив». Несомненно, последние его дни были более благословенны, чем прежние. Беда никогда не приходит к человеку просто так, но всегда приносит ему слиток золота. Если мы будем спокойно трудиться и терпеливо ждать, несчастья в конце концов обернутся нам во благо. Великие души-победители без страха и смущения стойко продолжали работать. Есть благословения, которые надо выстрадать, есть радости, что откроются нам только в печали. Есть откровение божественной истины, которое мы познаем только тогда, когда погаснут земные огни. Богатый урожай может вырасти лишь на распаханном поле. Самые сильные и величественные души рождались в страданиях. Мученики облачались сияющей огнем мантии, и через их муки убитые горем впервые увидели небесные врата.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Мы продолжаем чтение автобиографической книги Николая Сизова «Один из сонма». Часть вторая. Армейская жизнь. Глава первая. Военная школа. 12 долгих дней шел поезд новобранцами до Владивостока. Проехав в товарном вагоне двое суток, Николай больше не мог слушать сквернословие, грязные анекдоты, скабрезные шутки, не мог смотреть на издевательства и драки, терпеть игру в карты и в кости. Вагон был похож на сумасшедший дом. Ему представилось, как тяжело будет там, куда будет брошен осужденный сатана и его демоны, где будут все сквернословы и ругатели, все преданные нечистоте и мерзостям, где царит адская атмосфера и где слышны плач и скрежет зубов. Как там будет тяжело! Ему стало жалко тех, кто грешит, и, не сознавая того, идут прямым путем в ад, притом на вечные времена. Он попробовал было остановить произвол в вагоне и предложил им послушать Евангелие, которое он имел при себе. Но его подняли на смех и пригрозили, что если он еще раз заговорит о Боге, его выбросят из вагона на ходу поезда. Через два дня Николай пошел во время одной из остановок в так называемый штаб эшелона, пассажирский вагон для офицеров, сопровождающих новобранцев. Он попросился уборщиком в их вагон. Там его предложение обрадовались и оставили у себя. В этом вагоне Николай топил печку, кипятил для офицеров чай, подметал пол и делал уборку в туалетах, а на остановках бегал на станцию за углем. Работы здесь стало больше, но морально легче, хотя и здесь офицеры нецензурно ругались и баловались в кавычках азартными играми, но они не дрались и не выбрасывали друг друга из вагона, как это случалось у новобранцев. Наконец, измученный длинной дорогой и удушливой атмосферой, Николай прибыл во Владивосток. Здесь после медкомиссии из всего эшелона отобрали только 80 человек со средним и незаконченным высшим образованием и автобусами привезли в город Спасск-Дальний, в военную школу авиационных механиков, в ШАМ. Устав от пережитого в пути, Николай усиленно молился Богу, чтобы не повторилось что-либо подобное, и Господь услышал его молитву. По прибытии в военную школу всех новобранцев построили во дворе и попросили фотографов, парикмахеров, художников, медиков и поваров выйти вперед. Вместе с другими вышел и Николай. Он оказался единственным фотографом и художником. Ему дали двух помощников и поручили к новому учебному году подготовить классы и ленинскую комнату. Нужно было развесить по стенам портреты видных военачальников и известных летчиков, разместить в классах диаграммы, таблицы расчетов, рисунки монтажа и демонтажа самолетов и двигателей, сфотографировать здания столовой, учебного корпуса, казармы, штаба для оформления ленинской комнаты. Кроме того, на территории школы нужно было поставить щиты с лозунгами и плакатами. Работы было много, но это была спокойная, интересная работа, которая очень понравилась Николаю. Все полных 3 месяца, пока другие осваивали курс молодого бойца, он вырезал, клеил, писал, фотографировал, печатал фотографии и отдыхал душой и телом благодаря Господу за такую службу. приближалось время принятия присяги, которую Николай решил не принимать. Но как этого избежать? Единственной надеждой был Отец Небесный, к которому Николай и обратился с этой проблемой. День принятия присяги начальник школы захотел увековечить и приказал Николаю все фотографировать. Построение курсантов, принятие ими присяги, поздравление начальства, обед в столовой и общую фотографию всех курсантов вместе с представителем Дальневосточного военного округа ДВО. К тому же он приказал к вечеру сделать несколько общих фотографий для прибывшего к ним генерала. Николай выслушал приказ и тотчас же приступил к исполнению. Он много и долго фотографировал принятие присяги, а затем побежал в учебный корпус, где у него была оборудована фотолаборатория, и закрылся в ней для срочной работы. К вечеру приказ начальника школы был выполнен, и только после ужина, рассматривая фото курсантов, прибывший генерал заметил, что на нем нет самого фотографа. «Так я же вас фотографировал», — оправдывался Николай. «Ты, кажется, и присягу не принимал», — продолжал генерал. «Так он был весь в работе», — вступился за него начальник школы. «Ладно», — махнул рукой генерал, — «допиши в общий список его фамилию». Так Господь непредсказуемо избавил своего слугу от принятия присяги и, больше того, расположил к нему начальника школы. За выполненную в срок работу по подготовке к учебному году Николай получил письменную благодарность начальника школы. Начался учебный год. Учились в школе курсанты по 10 часов в сутки, да еще несколько часов практики на аэродроме. Так что на строевую подготовку и политзанятия времени почти не оставалось. К радости всех, и особенно Николая. Хотя, когда начинались политзанятия, он находил причину уйти, чтобы приготовить к завтрашнему учебному дню ту или иную диаграмму. Это по приказу начальника школы входило в его обязанности. Господь благословлял его и в учебе. В журнале за первое полугодие уже стояли пятерки по всем 13 дисциплинам. В начале второго полугодия начальнику школы, который был полковником, присвоили очередное звание генерал-майора. Курсанты были этому рады. Он был хороший человек, и все его любили. А Николаю прибавилось работы. Новый генерал имел много родственников в разных городах. И всем им теперь нужно было выслать его фотографии в новых генеральских погонах. Все в школе было хорошо, за исключением замполита, который не взлюбил Николая и всячески старался ему насолить. Он часто вызывал его к себе для беседы и переубеждения, потому что на его личном деле, пришедшем из Новокузнецка, было жирно написано «Бактист». Это давало ему право вести с курсантом частые воспитательные беседы, которые он проводил с особым рвением.

0: Серьезная встреча. Николай начал было переживать, а потом подумал, что не замполит решает его судьбу, а Бог. И, сказав Господу об этой проблеме, опять успокоился. Да и начальник школы, зная об их натянутых отношениях, как-то сказал: «Ты не переживай, все будет хорошо». Успокоенный и ободренный, Николай начал сдавать экзамены на «отлично». Завтра последний, самый трудный для него экзамен по политподготовке. К вечеру вдруг становится известным, что замполита вызвали днем в Хабаровск, в военный округ армии. Как же завтра? Вот было бы хорошо, если бы завтра он не вернулся. На следующий день замполит сообщил из Хабаровска, что он задержится там еще на 5 дней. Госкомиссия экзамены решила не откладывать, так как уже завтра должны были приехать офицеры за выпускниками, а выпускникам уже были выписаны проездные билеты на поезда в места прохождения дальнейшей службы. Последний экзамен наступил неожиданно и непредсказуемо. Вместо замполита экзамен по политподготовке принимал сам начальник школы. Когда очередь по списку дошла до Николая, генерал, председатель комиссии, сказал: «А ты не теряй времени, иди готовь фотоаппарат, чтобы фотографировать сегодня вечером вручение дипломов». И ласково добавил: «Экзамен, считай, уже сдан». Николай не пошел, а побежал с ликованием, благодаря Бога и удивляясь его силе и премудрости. Позже он узнал, что сам начальник школы приложил усердие к тому, чтобы замполита не было на экзаменах. Вечером состоялось вручение дипломов и выдача офицерской формы и погон с присвоением звания «младший техник-лейтенант авиации», или, как их называли, «микромайор». Трое курсантов, в том числе Николай, сдали все экзамены на «отлично», и им были вручены еще и нагрудные знаки «отличник авиации». Трое курсантов, в том числе и Николай, сдали все экзамены на «отлично», и им были вручены еще и нагрудные знаки «отличник авиации». На следующий день начальник школы устроил для всех выпускников прощальный обед, сказал напутственное слово, и все вышли на улицу, где построились буквой «П». Было зачитано распределение, кто куда направляется для дальнейшей службы. Из общего ряда вызвали 3 отличников, которых поставили отдельно. Подошли приехавшие офицеры. Среди них было и 3 генерала. Снова начальник школы выступил с краткой прощальной речью. Было торжественно, но тревожно. Близилась разлука. А расставаться не хотелось. Генерал сумел в школе создать атмосферу дружбы и доверия между курсантами и преподавателями. Да, там живут дружно, как одна семья, где люди не делают зла друг другу, где все отношения строятся на доверии. Если бы об этом помнили все люди, жизнь была бы иной. Помнить нужно и о другом. От одного человека зависит многое. От него зависит атмосфера, которую он создает вокруг себя. И это ответственность не только перед людьми, но и перед Богом. Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном, говорил Христос. Евангелие от Матфея 5:19.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке на интернете. В притчах в 16 главе, 18 стихом мы читаем: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Однажды я слышала историю про лягушку-путешественницу. Желая убежать от холодной зимы, она решила улететь с дикими утками на юг. У лягушки не было крыльев, но была умная голова, и она изобрела интересный летательный аппарат. Утки взяли в свои клювы прутик, лягушка ухватилась ртом за середину, и они полетели. И вот пролетают они над полями, над домами, а внизу люди кричат: «И кто это такое чудо придумал?» Не удержалась лягушка и, забыв всякую осторожность, закричала, что было мочи: «Это я!» — крикнула. На этом и сказки конец. Еще в одном месте мудрый Соломон сказал: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои». А вообще-то, если мы бы больше говорили о Господе и прославляли Его, меньше времени было бы на разговоры о себе.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры, их хождение пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В наших занятиях по изучению рождения Христа, рассмотрев тексты, касающиеся Его рождения в Ветхом Завете, мы должны сейчас обратиться к Евангелиям для более полной информации. Именно в Евангелиях рисуется наиболее полная и истинная картина Рождества Господа Иисуса Христа. Из четырех авторов Евангелия двое, Матфей и Лука, дают нам точное, детальное описание этого великого события. Матфей обращает внимание на то, что местом его рождения был город Вифлеем. Лука углубляется в детали относительно даты человеческого рождения Христа. Он указывает, что это случилось во время правления кесаря Августа. Он сообщает о рождении Христа двумя предложениями, показывая контраст между его славой Сына Божьего до земного воплощения и более чем скромными обстоятельствами его земного рождения в яслях. Луки 2:6-7. Однако, по Божьей воле, это стало известно нескольким пастухам, сторожившим ночью свои стада, ибо Бог послал к ним ангела сказать им о великой радости. Пастухи тотчас же пошли посмотреть на младенца Христа и, вернувшись, сказали: «Все точно так, как нам было сказано», и разнесли эту весть по всем окрестностям. Это была весть, полученная ими от ангела, который сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2 глава, 10 и 11 стих. Матфей, со своей стороны, описывает посещение места рождения яслей в Вифлееме мудрецами с Востока. Они пришли со словами: «Где же родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». И они принесли ему дары, предназначенные для царя. Для того, чтобы ввести своего сына в мир, Бог подготовил Марию и Иосифа, чтобы они стали его родителями. В то время, когда Мария и Иосиф обручились и должны были жениться, Бог послал ангела Гавриила с вестью к Марии сказать, что Бог избрал ее, чтобы от нее произошел сын, которого ей следовало назвать Иисусом, ибо он назовется Сыном Всевышнего, и Бог даст ему престол его отца Давида, и он будет править на этом престоле над домом Иаковым навеки. Мария удивилась и спросила ангела, как это возможно, ибо она еще не была замужем. Гавриил на это ответил: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Луки 1 глава и 35 стих. Таким образом, Мария знала, что у нее сына не будет земного отца, и что он будет Мессией и Спасителем Израиля. И она ответила ангелу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Луки 1 глава и 38 стих. Иосиф также имел прямое отношение к этому делу. Когда он узнал, что Мария беременна, он не сказал об этом никому, решив без шума отпустить ее. Но ему во сне явился ангел Господень и сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Матфея 1 глава 20 стих. И он добавил Иосифу, что это было исполнением пророческих слов Исаии: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаии 7 глава 14 стих. Непорочное зачатие. При его рождении и позднее, во время его детства, Иисуса всегда называли сыном Марии. Марка 6 глава и 3 стих. Доктор Варен Вирбс пишет: «Из родословной по Матфею мы видим, что рождение Иисуса полностью отличалось от рождения любого другого еврейского мальчика в смысле родословной. Матфей указывает, что Иосиф не родил Иисуса, то есть не был его физическим отцом. Но он был мужем Марии, от которой родился Иисус, названный Христом. Он родился от земной матери без земного отца. Этот факт называется непорочным зачатием». И далее доктор Вирбс продолжает: «Каждый ребенок, входящий в мир, существо совершенно новое. Но Иисус Христос, будучи Богом вечным», Иоанна 1 глава, 1 стих и 14, «существовал до Марии и Иосифа, и вообще до всех его земных предков. Он сказал израильтянам своих дней: „Прежде чем Авраам был, я есм“». Если бы Господь Иисус Христос родился как любой другой обыкновенный ребенок, он бы не был тогда Богом. Чудо Святого Духа. Иисус Христос был зачат в чреве Марии, девственницы. Луки 1 глава с 26 по 38 стих. Доктор Эверетт Гаррисон, один из редакторов Виклифских библейских комментариев, заявляет: «Отсутствие у апостола Павла упоминания о непорочном зачатии равносильно отсутствию ссылки на земную жизнь Христа. Некоторые исследователи полагают, что слова в послании Галатам, 4 глава, 4 стих, который родился от жены, можно рассматривать как указание на непорочное зачатие. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Галатам 4 глава, 4 и 5 стих. Многие теологи соглашаются с доктором Гаррисоном в этом пункте. Мы на этом заканчиваем изучение рождения Христа, включая его непорочное зачатие. непорочное зачатие является частью христианской доктрины, часто оспариваемой, но тем не менее верной. И все верующие могут благодарить за это Бога Отца. Сатана обманул Адама и Еву в саду Едема и стал князем, господствующим в воздухе, обладающим властью над смертью и заклятым врагом наших душ. Чтобы отвоевать человечество у сатаны и освободить людей из-под его власти, Бог послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, праведника, умереть за человеческие грехи и освободить человека от господства сатаны. Только Он один мог искупить нас и заплатить цену нашего спасения, только безгрешный Агнец Божий. И все, кто верует в Него, кто верует в прощение грехов во имя Его, обретут жизнь вечную.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для всей семьи. Библия предупреждает нас, чтобы мы никогда не теряли из виду нашего духовного врага, дьявола. «Трезвитесь, бодрствуйте», сказано нам, «потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5:8. Каждый день своей жизни мы должны придерживаться золотой середины и не впадать ни в одну из крайностей, не считать, что сатаны не существует, и не каменеть перед ним в ужасе. Нужно знать, на что он способен, но всецело полагаться на силу Божью и противостоять твердой верою. 1 Петра 5:9. Будьте бдительны и внимательны. Пусть этот будильник звенит для нас каждое утро.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в 31-й притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.

0: вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Иоанна. Это чудесная молитва нашего Господа Иисуса Христа в своих учениках, в которой Он говорил о том, что Он сделал для Своих возлюбленных. Мы говорили, что Христос принял верующих как дар Небесного Отца, как предназначенный дар, как самый драгоценный дар. Мы говорили, что Христос открыл имя Отца Своим ученикам. И суть этого откровения заключалась в том, что ученики могли называть Небесного Отца Отцом Господа Иисуса Христа. Это очень существенное добавление, которое буквальным образом отличает теперь истинно спасенных от религиозных людей. Религиозные люди верят в Бога, спасенные люди верят в Бога Отца Господа Иисуса Христа. Первые не могут этого произнести, для них безумие, что у Бога есть Сын. Вторые произносят это, потому что уверовали в откровение Божье. И мы говорили о том, что Господь также дал ученикам Слово, Слово Нового Завета. То слово, которое никто никогда не слышал. Сам Христос сказал, что цари земные желали слышать то, что вы слышите, и видеть, что вы видели, и им не было дано, а ваши очи блаженны. Таким образом, вот эти дары дал милосердный Христос своим ученикам, но это не все. В целом, в молитве, первостепенческой молитве Христа перечислено 9 драгоценных деяний Господа своих, для своих учеников. Мы, наверное, не сможем на всех остановиться, но хотя бы на некоторых. Итак, четвертое деяние Иисуса Христа. Христос молился о Своих учениках. Христос молился о Своих учениках. Братья и сестры, молиться об учениках – это значит нести их на руках молитвы к Богу. Это значит особенным образом не спросить, и спросить Божье благословение на всю их жизнь. И в молитве Христа о своих учениках мы найдем 5 важных прошений. Первое прошение, оно описано в 9 и в 11 стихах. Первое прошение касается сохранения единства среди учеников. Итак, 9 стих читаем. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы». Братья и сестры, вы видите, что Господь особенным образом выделяет Своих учеников. Он говорит: «Я о них молю». Он не просит о единстве всего мира, потому что единство всего мира невозможно без веры в Иисуса Христа. И понятно, что мир весь до одного человека никогда не уверует в Господа Иисуса Христа. У мира совершенно иные ценности, чем у Божьих детей. Мир враждовал, враждует и будет враждовать. Что касается детей Божьих, то они не должны быть похожи на мир. Дети Божьи должны отличаться единством. Вот Господь сказал, что Он не просит о всем мире, но только о тех, которых Ты мне дал. И далее Господь удивительную фразу произносит, которая относится только к Сыну Божьему. Он говорит: «Все мое Твое и Твое мое». Что касается нас, самых посвященных искренних верующих, то мы должны бы сказать: «Господи, все мое Твое». Но мы никогда не посмеем, это было бы наглостью, заявить, что все Твое мое. Мы должны себя отдать Богу, и мы не можем владеть, чем владеет Бог. Но Христос, как Сын Божий, имел право сказать такое. Он действительно владел всем, что имел Отец. И вот он обращается с этой просьбой о единстве и объясняет, почему так важно, чтобы Господь сохранил народ Божий в единстве. Он отмечает, что хотя он сам уже не в мире, потому что он был на пути в небесную отчизну, но его ученики еще надолго-надолго остаются в мире. Но они в мире, а я к тебе иду. Этот мир, в котором они живут, очень опасный, очень враждебный, очень нечестивый мир. И все, чем наполнен этот мир, может самым отрицательным образом повлиять на учеников. Вы знаете, что в мире царствует множество соблазнов, греховных соблазнов. И Господь прекрасно знал, что мы, Его дети, можем быть уязвимы для соблазнов этого мира. Помните, о Димасе сказано, что он возлюбил нынешний век и ушел от учеников Господних. И вот именно потому, что мир своими соблазнами, похотями, удовольствиями может иногда повлиять на верующих, Господь уже упреждает это влияние: «Господь, ты сохрани». Потому что слово «соблюди» буквально означает «сохрани, поставь свою стражу вокруг учеников». В этом мире очень много разных влияний, как гордость, соперничество. И вот эти мирские влияния также могут проникнуть в церковь и разделить ее. И Господь Иисус молился о своих учениках: «Отче, сохрани их от этих мирских влияний, чтобы никто не искал своего». Помнится, в детстве я читал такую книжку, рукописную, как в аду шло совещание, вот как же разделить учеников Иисуса Христа? Но так они дружно живут, славят Господа, и это духом злобы не нравится. И вот разные духи предлагали свои варианты, и вот вышел один дух и сказал: «Я знаю, как разделить учеников». И ему сатана сказал: «У тебя получится». И вот этот дух под названием «гордость» подошел к проповеднику и сказал: «Слушай, вот эти люди, члены церкви, они вовсе не ценят твоего дарования. Посмотри, они спят на собраниях. Посмотри, они малое содержание тебе дают. Зачем тебе быть в этой церкви? Доставляй их». И вот проповедник, надмившись самомнением, оставляет церковь. Потом этот же дух подходит к регенту и говорит ему: «Ты достоин лучшего отношения к себе». И регент начинает качать свои права. Затем он подходит к солисту и ему начинает шептать на ухо: «Слушай, а вот видишь, ты поешь лучше всех, а тебе вот не дали спеть эту партию. Разве тебя тут любят?» И тогда в знак протеста этот солист оставляет хор: «Меня не любят». Потом он находит простых членов церкви и начинает им нашептывать разные вот эти вещи. И в конце концов некогда дружная община начинает разделяться. Дорогие братья и сестры, Христос знал эти опасности. И Он просил, чтобы Господь сохранил единство учеников в этом мире, чтобы они никакие стандарты этого мира, никакие ереси, увлечения этого мира не восприняли для себя. «Соблюди их во имя Твое, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы». Посмотрите, какую степень единства желает видеть в церкви Господь Иисус, чтобы они были едины, как мы. Вы знаете, в Святой Троице никогда не было разделений, никогда не было недоразумений. Все три личности Божества живут в величайшем согласии между собою. Мы знаем, что Сын покорен Отцу, что Отец все делает ради Своего Сына, что Дух Святой свидетельствует не о Себе, но об Отце и Сыне. Дорогие друзья, все личности Святой Троицы превозносят друг друга, служат друг другу, поэтому там нет никакого разделения. Итак, первое прошение касалось сохранения единства среди учеников. Братья и сестры, практически вывод из этого пункта следующий. Мы если мы способствуем единству церкви, если мы способствуем единству наших семей, тогда мы живем в духе первосвященнической молитвы Иисуса Христа. И знаете, если только благодаря нам или через нас где-то происходит разделение, недоразумение, то тогда мы действуем с позиции врага души, но не с позиции Господа Иисуса Христа. Второе прошение Иисуса Христа в молитве об учениках касается наделения учеников совершенной радостью. Мы прочитали в 13 стихе, посмотрите: «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Совершенная радость означает полная радость, радость, в которой нет никакого недостатка. Интересно, братья и сестры, что это за радость, в которой нет недостатка? И можем ли мы сказать, что вот прошение Христа, оно исполнилось также и в нашей жизни? Или, может быть, нам нужно дожидаться, пока это прошение Христа осуществится в нас? Вы знаете, Писание говорит о радости, которую должны иметь верующие в следующих текстах. Помните, когда 70 учеников возвратились к Господу Иисусу Христу и рассказывают: «Господь, ты знаешь, бесы повинуются имени Твоем». Ученики были обрадованы тем успехом, который они имели в деле проповеди. Исцеляли больных, изгоняли демонов. Так что благословений было очень-очень много. И вот что им сказал Христос: «Не радуйтесь тому, что демоны вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот это совершенная радость. Это радость о том, что Господь вписал в книгу жизни твое и мое имя. И мы не имеем права воспринять этот факт: ну, так это, ну да, это, в общем-то, неплохо, что мое имя там.

0: Какой страны, но поверьте, вся эта слава временная. Она так или иначе очень-очень быстро закончится. Но если имя человека записано на небесах, это уже навсегда. И вы знаете, как прекрасно, что Господь записал это имя на небесах, в своей книге жизни. У нас здесь есть множество противников, сатана и демоны. Если бы только эта книга хранилась где-нибудь вот в церкви Преображения, в которой содержались имена всех спасенных, ну, поверьте, враг бы постарался устроить землетрясение, наводнение, пожар, чтобы эта книга сгорела, чтобы не оказалось ни одно имя записано в ней. Но эта книга находится на небесах, в абсолютной недоступности для врага души. И он, если бы и пожелал, ничего не может сделать с твоим именем. Эта книга также недоступна нам, и очень хорошо. Потому что иногда на нас может накатить такой дух уныния, разочарования в себе, что мы готовы сказать, как, скажем, плохой супруг или супруга, все, я жить больше не могу, я развожусь. Так мы могли бы сказать, Господь, ты знаешь, сколько у меня пороков, я недостоин вечной жизни, сейчас пойду, найду в этой книге свое имя и его вычеркну оттуда. Эта книга и нам недоступна. Бог решает, кто будет записан. Бог записывает в эту книгу. И поверьте, Он не допустит, чтобы еще чья-нибудь рука сделала там хотя бы какую-нибудь пометку. Вот об этом мы с вами должны радоваться. И, конечно, следующий предмет нашей радости – это наш Господь Иисус Христос. Знаете, в послании Филиппийцам, 3 глава, Филиппийцам, 3 глава, 1 стих, сказано: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно». В 4 главе Филиппийцам сказано: «Итак, братья мои возлюбленные», я читаю теперь 4 стих: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю вам, радуйтесь». Значит, первое, мы радуемся о нашем спасении, и второе, мы радуемся о нашем Господе Иисусе Христе. Вот это и является совершенной радостью. Все остальное преходящее. Господь хотел сказать ученикам: не всегда у вас получится изгонять демонов, и не всегда вы будете исцелять больных. И не всегда вы будете со мной, и не всегда успех будет сопутствовать вам. Поэтому, если предметом вашей радости будут приходящие вещи, вы быстро разочаруетесь. Но книга жизни, в которой записано ваше имя, это вещь постоянная. Господь Иисус Христос – вещь постоянная. Если мы в этом найдем радость, значит и радость наша будет постоянная. Помните, я читал о Франциске Азийском, который шел однажды с своим другом Львом, и это была очень такая промозглая, ужасная погода, лил дождь, и было холодно, и они шли к какому-то монастырю, и вот Франциск Азийский говорит: «Знаешь, брат Лев, в чем заключается радость совершенная?» Он говорит: не знаю, может, объяснишь». И он говорит: «Вот если мы сейчас подойдем к этому монастырю, попросимся на ночлег, а нас обругают, как самых последних бродяг, и скажут вам, никакого вам места тут не будет, если мы при этом не обидимся, не огорчимся, это радость совершенная». Дорогие друзья, действительно, если мы радуемся о спасении, радуемся о Господе, это и будет совершенной радостью. Один служитель написал очень интересное свидетельство. Он однажды пережил очень трудный год своей жизни. Его жена перенесла несколько операций и потом курс химиотерапии. И в это время уволилось несколько его помощников, оставили его одного. Со всех сторон надвинулись очень серьезные проблемы. Этот пастор оказался на грани эмоционального срыва. И вот, вспоминая об этом кризисе, он писал, что самым большим открытием для меня стало то, что радоваться можно даже тогда, когда по человеческим меркам можно с ума сойти от отчаяния. Когда у меня были все причины для огорчения, я чувствовал радость.
1: Несмотря ни на что, Бог давал мне уверенность в Его любви и убежденность в том, что ничто не в силах разлучить меня с Ним.

0: Боже мой, да дело вовсе не в беззаботности и веселости, а в том, что через меня неиссякаемой рекою протекал Дух Святой. Он никогда не давал мне наивной уверенности, что все в конце концов выйдет так, как мне хочется. Однако я непрестанно ощущал, что все в его руках, и что он даст мне и моим близким достаточно сил на каждый день. Это и есть благодать. Радость всегда приходит как результат благодати. Теперь третье прошение заключалось в сохранении учеников от зла. 15 стих говорит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вы знаете, зло – это то, что сеет сатана-искуситель. Все многочисленные козни его, чтобы сбить нас с ног, чтобы лишить нас уверенности в спасении, чтобы обескуражить нас. Вот это зло сатана сеет, и Христос уже заранее молился, чтобы великий Бог сохранил нас от сатаны-искусителя. Христос молился, чтобы Господь избавил нас от зла, которое несет с собой грех. И, братья и сестры, грех – это не только вот явные такие беззакония, но грех – это все, что выглядит как грех или ведет к нему. Вы помните, в послании Фессалоникийцев Павел пишет христианам, что он посылает к ним братьев, чтобы они узнали о состоянии их веры, чтобы в этих скорбях кто-нибудь не поколебался, чтобы не искусил их сатана этими скорбями, и они не отпали от Господа. Очень много опасностей грозит христианам. Это и гонения, это нападки демонов, это какие-то неприятности с нашими друзьями, с родными и близкими. И вот Христос молился, чтобы мы были сохранены от зла. Что это значит, быть сохраненными от зла? Значит ли это, что Господь не позволит сатане искушать нас, не позволит каким-то бедствиям касаться нас? Нет. Сатана будет нас искушать, бедствия будут нас испытывать. Но вот в чем заключалась молитва Иисуса Христа, что когда все эти искушения налягут на нас, то вот из нашего сердца не изойдет никакое зло. Помните, как Павел и Сила были избиты и были заключены в тюрьму. И вот там, закованные в колоду, было это очень тяжелое, неприятное положение. Вот эти два мужа Божии, вместо того, чтобы жаловаться на свою судьбу, вместо того, чтобы обсуждать между собой городских начальников, какие они злодеи, помните, что они делали? Они пели, молились и прославляли Бога. Вы посмотрите, испытание было очень серьезное. Натиск зла был необыкновенно силен. Но что получилось в результате? А в результате получилось то, что доблестные апостолы прославляли Бога. Молитва Иисуса Христа была услышана. Они не воздали злом за зло, ругательством на ругательство. Братья и сестры, поверьте, Христос молится о нас, чтобы мы были сохранены от зла, чтобы оставались Божьими детьми. И теперь проверим себя, как мы живем в этом мире. В соответствии с этой молитвой, когда Господь допускает до нас натиск искушения, что Он видит, какую реакцию видит Он на это? Поверьте, у Его детей будет правильная реакция. Они будут стараться не воздавать злом за зло, но отвечать добром на зло. Четвертое прошение Христа касалось освящения учеников истиной Слова Божия. 16 стих. «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Братья и сестры, практически это значит, что на все вопросы жизни ученики должны находить ответ в Священном Писании. Знаете, я увидел, что многим детям Божьим довольно сложно находить ответ на свои вопросы именно в Священном Писании. Спрашивают себя, правильно ли я поступаю в свете Слова Божия? Некоторые почему-то вот забывают о Писании. И они поступают по-человеческому. Как Павел пишет, не по человеческому ли обычаю вы поступаете? Дорогие братья и сестры, освящение буквально означает отделение чего-то от всеобщей массы. Так вот, Господь желает, чтобы мы, как дети Божии, были особенными. Чтобы мы были особенными в наших мыслях, были особенными в наших чувствах, в наших словах, в наших делах и также в нашей одежде. Вот мы сегодня как раз между собраниями оставались с братьями, и один из служителей эту проблему задел. Как вот этот мир сейчас совершенно не думает о том, как они одеваются, стараются показать привлекательность не одежды, а на привлекательность своих форм. Я где-то читал, что у некоторых одежда напоминает колючую проволоку. В каком смысле? Вроде бы и территория ограждена, но все просматривается. Так вот, Господь учит совершенно другому. Господь учит, что наша одежда должна быть как приличность святых, не наподобие колючей проволоки. Так что мы должны быть святыми во всех отношениях, братья и сестры. Об этом молился наш Господь Иисус Христос. Смотрите на все с точки зрения Священного Писания. Ведь Писание говорит не только о том, какая должна быть наша молитва, а Писание говорит и о том, как мы должны одеваться. Пятое прошение Христа было прошением о вечном блаженстве учеников. Вот 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Братья и сестры, какое прекрасное слово. «Отче, хочу». Господь сделал акцент на этом слове. «Хочу». Что? Чего Господь хочет? «Чтобы там, где я, и они были со мною». Конечно, Господь не молился о том, чтобы ученики оказались на кресте, потому что Он дальше говорит: «Да видит славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира». Господь желал, чтобы каждый из Его учеников был с Ним на небесах. И чем там могли бы заниматься ученики? Ну, во-первых, чтобы они имели неразлучное общение с Христом. Здесь сказано, чтобы там, где я, и они были со мною. Вы знаете, что в небесах Христос занимает самое выдающееся место. Как Сын Божий, Он по правую руку от Своего Небесного Отца на престоле славы. И все остальное воинство небесное только лишь служит Господу Иисусу Христу. Оно на несколько порядков ниже, чем наш прославленный Господь. И вот Иисус молится, чтобы Его ученики были с Ним, как бы на равных, в одном положении. И Господь желает, чтобы они видели славу Христа, которую Он имел прежде основания мира. Дорогие друзья, Господь желал самого лучшего для Своих учеников вечной жизни. Вечной жизни в познании Его славы. Потому что видеть славу Божию, но это не просто ей наслаждаться, а это проникать в ее глубину, в ее значение. Это то, что сейчас мы никогда не можем постигнуть. Братья и сестры, если Господь сказал «хочу», Он выразил это желание Своему Небесному Отцу, и потом Он умер как завещатель, то знаете, уже после этого Его завещание вступило в силу. В Своей молитве Господь Иисус Христос сказал все, что Он желает видеть в Своих учениках. Он сказал о самых главных, самых необходимых вещах. Братья и сестры, и поверьте, после смерти Христа это завещание вступило в силу. Но вы скажете: ну вот, Виктор Семенович, я бы согласился с этим, но, вот знаете, я в церкви-то не особо вижу, вот чтобы эта молитва Христа исполнилась. Я как-то не особенно вижу в церкви, ну, единство или совершенную радость. Не особо я и замечаю, чтобы верующие были сохранены от зла. Иногда я слышу, как они разговаривают друг с другом. Иногда мне говорят, что некоторые верующие не приветствуются друг с другом. Не вижу я этой освященности, и у меня даже сомнения, могут ли такие верующие войти в вечную жизнь. Что можно сказать в ответ на эту молитву? Дорогие братья и сестры, молитва Христа все равно исполнена. Дело в том, что видимая церковь не всегда отражает собой невидимую церковь. Бывает, конечно, когда вот поместная церковь, ну, может быть, процентов на 90 и отразит вот суть Христовой церкви, святой, невидимой церкви. Разные поместные церкви по-разному отражают славу Христа. Но я хочу сказать следующее. Господь предупредил, что Его Царство подобно следующему. Вот как человек посеял семя на поле своем, и потом, когда показались всходы, вдруг среди этой пшеницы плевелы. Оказалось, что ночью пришел враг когда-то и посеял вот эти свои плевелы. Господь показал, что мы никогда не увидим Царствие Божие здесь на земле в чистом виде. Мы никогда не увидим совершенной церковь. Но зато Господь знает, кто пшеничка, а кто плевел. И Господь обращает внимание на пшеницу. И Он знает, что если этот человек является его пшеницей, его чадом Божьим, то обязательно, рано или поздно, в таком человеке осуществится эта удивительная молитва Христа. Этот человек будет един с Господом, будет един со святыми. Этот человек будет радоваться о том, что его имя записано в книге жизни. Он будет радоваться о том, что он имеет Христа. Он обязательно будет остерегаться всякого зла. Истинное дитя Божие будет стремиться к жизни освящения. И, конечно, будет жаждать скорейшей встречи с Господом и Спасителем. Братья и сестры, молитва Христа осуществляется в каждом чаде Господнем. Конечно, духовный рост может быть разный. У некоторых вот это осуществление подобно, ну, рассвету. Может быть, вот какая-то узкая полоска на небосклоне видна, и рассеиваются вот эти сумерки, но еще темновато. Но проходит время, и вот эти все драгоценные прошения Иисуса Христа начинают в нем осуществляться. У кого-то, это знаете, в полном зените. И он радуется, такие люди есть, слава Богу. Так или иначе, молитва Христа, она с вами, она исполняется. И мы это переживаем. Я думаю, мы должны сейчас поблагодарить Господа за то, что Он чудесный молитвенник о нас. Он не напрасно назван ходатаем. И его молитва не может быть не услышанной. И, дорогой брат и сестра, если ты чувствуешь недостаток вот этих качеств, о которых мы уже говорили, если ты знаешь, что твоя молитва, ну, слабенькая, и навряд ли она может стяжать вот все эти качества, вспомни, что все дело-то как раз не в твоих молитвах, а все дело в Господе Иисусе Христе, тогда ты можешь просто сказать: Господь, вот там, в этой Сионской горнице, прощаясь со своими учениками, ты им сказал: дети мои, я хочу за вас помолиться, я вас должен скоро оставить. И вот ты в этой Сионской горнице как раз молился и обо мне, чтобы все это было у меня, Господь Иисус, и какой бы слабой ни была моя молитва, но твоя такой быть не может. Если не на мою, но на твою молитва обо мне, да придет ответ. Вот так, положись на Господа и ожидай, что все это Он осуществит тебе, что Его молитва о тебе обязательно будет услышана. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты молился о нас, за то, что каждого из нас Ты имел в своем сердце, и слава Тебе, что Ты знал, о чем нужно молиться. Мы иногда можем молиться о пустяках, о каких-то вещах, маловажных для нас, но Ты молился о том, без чего мы вообще не проживем в этом злом, холодном, нечестивом, безбожном мире. Господь Иисус, и мы просим Тебя, да будет услышана молитва Твоя о жизни каждого из нас. Дай нам видеть, что Ты производишь эти благодатные изменения в наших сердцах, что Ты помогаешь нам быть теми, какими Ты хотел бы видеть нас. Господь, услышь, мы доверяемся силе Твоей молитвы. Наша молитва слишком жалкая, Господь, слишком непоследовательная. Но то, как Ты молился, Господь, то, как Ты выбирал выражения и какие, это не могло остаться без внимания Небесного Отца. Господь Иисус, пусть осуществится Твоя молитва в жизни каждого из нас, даже самого слабого верующего. Мы знаем, что мы зависим от Тебя. Мы ничего не можем, Господь. Все сделай Ты ради имени Твоего. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Радио для всей семьи на русском языке. Наш адрес russian@bbnradio.org. В книге Левит, в 6 главе, 12 стихе мы читаем. «Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает». Рассказывают, что в одной из стран загорелась церковь, и на этот пожар сбежались люди. Священник этой церкви, увидев в толпе одного из своих бывших прихожан, который никогда не посещал церковь, сказал ему: «Почему вы не приходили в церковь, когда она была цела, а пришли только теперь, когда она горит?» «О, если бы она всегда горела, — ответил тот, — то я бы всегда приходил». В этом, хотя и ироническом ответе, содержится важный и поучительный урок. Почему в наши дни многие христианские церкви пусты? Скорее всего, ответить на этот вопрос можно следующими словами. Если бы все христианские церкви действительно горели Божьим огнем, огнем Духа Святого и огнем Божьей любви, этот чудесный огонь постоянно привлекал бы людей. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Перед тем, как Господь Иисус Христос покинул эту землю, Он оставил Своей Церкви определенное задание. Это задание апостол Павел называет залогом. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас», пишет он своему юному сотруднику Тимофею. О себе же он говорит в том же послании, то есть во втором послании Тимофею, в 12 стихе 1 главы, так: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». В древнегреческом подлиннике этот стих звучит яснее, чем в нашем русском переводе. Он гласит так: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить на оный день залог, который вручен был мне». И в чем же заключается этот залог? Залог – это благовестие. Мы видим это ясно из контекста. В 9 и 10 стихах этой первой главы апостол Павел говорит о нашем чудном спасении, которое совершил для нас Иисус Христос. Дальше он говорит, что благодать эта была дана нам во Христе еще прежде вековых времен, и открылась она явлением Спасителя на эту землю. Это и есть благая весть, или благовестие, как он тут пишет. В 11 стихе он говорит: «Для этого благовестия я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить на оный день залог, который он вручил мне». Так что залогом, который был вручен ему Богом, было это благовестие, ради которого он много пострадал. Но, тем не менее, как он говорит, «я не стыжусь». В своем послании к римлянам Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко всякому верующему». Так что веренным Павлу залогом было Евангелие, благовестие, которое Бог поручил ему проповедовать. Но это поручение дано было не только ему, но каждому из нас. «Вы будете мне свидетелями», было сказано Христом всей церкви, а не только апостолам. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы сосредоточили наше внимание на значение этого залога. Что значит Евангелие или благая весть, которую Господь велел нам нести, как сказано в Евангелии от Марка, всей твари и, согласно книге Деяний, начиная в Иерусалиме и даже до края земли? Чтобы понять глубже значение Евангелия, нам необходимо будет взять во внимание последние слова Спасителя. Мы их найдем у всех четырех евангелистов – у Матфея, Марка, Луки и Иоанна. При поверхностном чтении они могут показаться почти одинаковыми, по крайней мере, очень сходными. Но это не совсем так. Каждый из четырех евангелистов зарегистрировал какую-то долю из всего сказанного Иисусом Христом. То есть те слова Христа, которые Дух Святой запечатлел в них. Вот почему при тщательном их разборе вы заметите как сходство, так и разницу между ними. Однако в этой разнице нет никакого противоречия, но наоборот, чудная гармония и дополнение. Все евангелисты записали эти последние слова Спасителя под вдохновением Духа Святого. Поэтому вместе взятые они выражают в одном целом все то, что Христос хотел передать Церкви перед Своим отшествием от этой земли. Когда вы целиком читаете эти четыре Евангелия Матфея, Марка, Луки и Иоанна, то вы заметите, как каждый в своем Евангелии подчеркивает какую-то одну особенную черту личности Иисуса Христа. Например, в Евангелии от Матфея мы видим Христа как царя. Во всем Евангелии подчеркивается царский авторитет и господство Иисуса Христа. Вот почему в конце Евангелия от Матфея мы слышим Иисуса в силе воскресения, заявляющим: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». В Евангелии от Марка Христос представлен в виде слуги. Здесь мы находим его всегда трудящимся. Это Марк, который говорит: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Представив нам Христа слугой, пришедшим на эту землю служить, Марк говорит в конце своего Евангелия, что они, то есть его ученики, пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Иначе говоря, Господь был их сотрудником, трудясь вместе с ними. Человеческое совершенство Иисуса изображает нам евангелист Лука. Как совершенный человек, будучи во всем искушаем, но без греха, Иисус один мог совершить полное и удовлетворяющее искупление для всего рода человеческого. Он один мог сказать, что пришел взыскать и спасти погибшие. Но прошу отметить, что он не только сказал это, но он и совершил спасение своей заместительной смертью. И в конце именно этого Евангелия Христос говорит: «Вы будете мне свидетелями». Точно так же, как я, будучи в роли человека здесь на земле, был свидетелем моего Отца, целиком зависим от Духа Святого, так и вы в силе Духа Святого будете моими свидетелями. Вы же, говорит он напоследок своим ученикам, свидетели сему, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Целью же евангелиста Иоанна было представить в своем Евангелии божественность Иисуса Христа. Иоанн и не пытается дать нам какой-нибудь биографический очерк Иисуса. Нет, он говорит: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Своим божественным авторитетом Иисус, Сын Божий, посылает своих учеников возвещать прощение грехов. «Как послал меня Отец, — говорит он им, — так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Если, дорогие мои, мы возьмем во внимание это четырехкратное откровение личности Иисуса Христа и его последнее изречение, записанное каждым евангелистом, тогда у нас создается полное и ясное понятие о том, в чем заключается это благовестие, которое Господь велел нам распространять. Начнем с первого Евангелия, то есть Евангелия от Матфея. Тут Христос говорит своим ученикам такие слова: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Дорогие друзья, благовестие, евангельская весть, которая поручена нам возвещать миру, должна начаться с указанием на абсолютный авторитет Сына Божия Иисуса Христа. Он Иисус Христос, Господь, Он владыка неба и земли. Нет авторитета выше Его. Человечество нуждается в авторитете. Это первая его сущая нужда. Оно должно услышать этот авторитетный голос: «Я есть путь и истина и жизнь». Окончательный ответ на вопросы добра и зла, морали, вечной жизни, цели жизни и ее значения может дать один Христос. Обратитесь к любой другой религии или философии, и вы обнаружите в них разные мнения и взгляды на самые существенные вопросы, как, например, о грехе, об истине, о вечности и так далее. Но нет у них окончательного ответа на эти вопросы. Где их найти? В Иисусе Христе. Каждое его слово – это «да» и «аминь». Оно окончательно и авторитетно, потому что оно Божье слово. Да, человек хочет знать, что добро и что зло. Он хочет знать, как ему избавиться от вины и власти зла. Что ожидает его после смерти? Как ему быть уверенным в потусторонней жизни и где он будет ее проводить? Кто ответит? Кто даст окончательное и авторитетное слово? Кто? Иисус Христос. Он, который сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». С этого и начинается благая весть. С указания греховному человечеству на Иисуса Христа, как на единственного, имеющего власть и авторитет, как на небе, так и на земле. В силе этого абсолютного авторитета и господства Иисуса Христа мы должны идти ко всем народам, учить их, делать их учениками Христовыми, чтобы они соблюдали все, что Он повелел. Нашим авторитетом является Его Слово, Его учение. Мы не проповедуем наши идеи или мнения, или какую-нибудь человеческую идеологию. Учение это не наше, но Его, и, следовательно, оно имеет Его авторитет. Нам никогда не нужно извиняться, когда мы возвещаем Его Слово, но мы можем со всем авторитетом сказать «Так говорит Господь». Притом, мы не имеем права выбирать из того, что Христос учит, что нравится нам или что угождает нашим слушателям. Нет, мы должны возвещать все, что Он повелел нам. Это и есть благовестие. И когда мы возвещаем Христа, Его господство и авторитет, проповедуем все, что Он велел нам, тогда говорит Он, «Я буду с вами во все дни до скончания века». В Евангелии от Марка Христос говорит своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Затем Он говорит о знамениях, которые будут сопровождать уверовавших. И в конце сказано, что они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Интересно отметить один вариант у Марка в этих последних словах Христа. Христос говорит, чтобы они проповедовали Евангелие всей твари. Проповедь Евангелия и проявление ее силы начинается с отдельного человека, но оно не останавливается только на нем. Евангелие имеет гораздо обширнее влияние и силу. Человек, который пережил на себе благую весть, непременно

понимал свою лошадь, а она понимала только гнилые слова и насилие своего хозяина. Лошадь вдруг получила нового владельца и почувствовала на себе силу его новой жизни. Мы видим в этом пример, как тварь, в данном случае лошадь, освободилась от рабства тлению и почувствовала на себе хоть частично свободу славы дитяти Божьего. Да, Слово Божие говорит, что вся тварь, то есть вся вселенная, весь космос, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Теперь мы видим только отчасти, как через возрожденного человека и тварь переживает на себе любовь Божию, но придет день, когда она вся освободится от рабства тлению. Да, благая весть включает в себе и исцеление как для духа, так для тела, и влияние на среду, в которой находится возрожденный человек. Но благовестие на этом не кончается. Залог этот проявляется не только в слове и в деле, но и в живом примере. В Евангелии от Луки Христос представлен совершенным человеком. И будучи таковым, он один был в состоянии искупить греховное человечество и через свое искупление сделать новое создание. Теперь он говорит этому новому, вновь рожденному человеку, чтобы он был его свидетелем. А быть свидетелем или представителем Христа значит больше, чем только говорить о Христе. Свидетель должен также быть живым примером. Мир хочет не только слышать, но и видеть христианина. Какую силу имеет такое живое свидетельство? Но сила эта не наша, а его. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Это важная часть благовестия, живое свидетельство возрожденного чада Божия в силе Духа Святого. О, как необходим этот живой пример силы воскресшего Христа! Последнюю часть Христова повеления своим последователям перед тем, как Он удалился от них, мы находим в 4 Евангелии, то есть в Евангелии от Иоанна. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Благая весть заключает в себе прощение грехов. Как нам понять эти слова? «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Мы знаем, что один Бог может прощать грехи. Окончательный авторитет прощать грехи не у человека, а у Бога. Однако Господь нас посылает с такой вестью, которая ставит человека лицом к лицу с его грехом. Слово верно проповедано всегда приводит человека к решению. Он или примет слово, или он отвергнет его. Но нейтральным он не останется. На вопрос, заданный Пилату, должен каждый человек ответить, что сделаешь ты с Иисусом Христом. Если он в покаянии ответит «Да, я признаю свой грех, я грешен, и я принимаю Иисуса Христа как моего Спасителя, я хочу довериться Ему», то такому человеку ученик Христовый может с авторитетом Слова Божие сказать «Грехи твои прощаются». А другому, который говорит «Распни его, я не желаю его», тому мы должны с тем же авторитетом сказать «На тебе остаются грехи твои». Наша высшая задача – проповедовать Христа распятого и воскресшего, заставляя этим людей встать перед Спасителем и принять свое решение. И на основании их решения нам велено им сказать «Или прощаются тебе грехи твои, или же остаются они на тебе». Все зависит от того, что они решили. Не мы прощаем, человек не может отпустить грехи другому, но на основании Слова Божия, который говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, мы имеем право сказать человеку «Грехи твои прощены, иди с миром». Возлюбленные друзья, какая ответственность в этом залоге, который Господь верил нам? И в то же время, какая привилегия нести эту благую весть погибающему миру? Какая она всеобъемлющая, эта весть. Она дана для всякого человека, для всей твари. Не мудрено, что Павел так дорожил этим залогом. Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день.
чтобы никто его не похитил, чтобы он не был ни на иоту искажен, чтобы не было никакого

0: Никакого уклона от чистоты этого благовестия. Павел говорит, я передал этот залог на хранение тому, кто дал его мне. И, возлюбленные, этот же залог Господь вручил каждому своему дитяти. Как относишься ты к нему? Мой дорогой брат, дорогая сестра, это самый драгоценный дар, который верил тебе Бог. Поэтому Слово Божие говорит, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Да, паче всего хранимого, храни этот залог. Пусти его в оборот. Неси эту благую весть грешному человечеству. Начни там, где ты находишься. Знай, что это благовествование есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Но если ты его, этот залог, закопаешь в землю, то он пользы никакой не принесет, но только ущерб. А ты, мой дорогой друг, который еще не принял это наиважнейшее решение, знай, что сегодня ты стоишь на пороге или жизни вечной, или вечной погибели. Что ты сделаешь со Христом? Какой путь изберешь ты? Если покаешься, исповедуешь свой грех, примешь Христовый дар спасения, тогда на основании и со всем авторитетом Слова Божия могу тебе сказать, прощаются грехи твои. А если ты его отвергнешь, то знай, что грехи твои тебя погубят. Прими сейчас правильное решение. Пусть сам Дух Божий тебе поможет.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

«Господь, помощь моя». Или, как сказал однажды царь Давид, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Когда мы познаем Христа как своего Спасителя, мы находим отклик на самое потаенное чаяние своей души. И с этого самого момента начинается наш бесконечный путь. Путь познания Господа и уподобления Ему. В эфире библейское вещание BBN. Пишите нам наш электронный почтовый адрес russian@bbnradio.org. Еще раз напомню этот адрес russian@bbnradio.org. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Пишите нам.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и приступаем к печальным страницам отвержения Христа царя израильской нации. Громко первосвященники и народ требовали от Пилата, чтобы он вынес Иисусу приговор распятия на Христе, хотя этот римский губернатор был убежден, что они делали это из зависти, он неохотно поддался их требованию, символически омыл руки свои пред народом и сказал: «Не повинен я в крови праведника сего, смотрите вы». 27 глава, 24 стих. Когда Христос страдал в страшной агонии на кресте, первосвященники с насмешкой выкрикивали по адресу своего мессии-царя: «Других спасал, а себя не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с Христа, и уверуем в него». 27 глава, 42 стих. И Иисус, что значит Спаситель, это чудное имя было дано ему самым Богом. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет от грехов народ свой». 1 глава, 21 стих. И сам Господь Иисус сказал тоже: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». 18 глава, 11 стих. Как жестоки были эти злобные слова! Не видели ли они во очи сами, что Он исцелял больных и увеченных? Грешники и грешницы очищались от пороков, преображались и были живыми свидетелями божественной силы Господа Иисуса Христа. Враги также делали вызов страдальцу на кресте, как царю Израиля: «Если он царь Израилев, пусть сойдет с Христа». Всего только несколько дней назад множество народа следовало за ним, восклицая, радуясь: «Осанна сыну Давидову!» Христос родился в Вифлееме, царском городе, из дома и рода Давидова. Господь Иисус подтвердил и это. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 22 глава, 44 стих. Этими словами он привел в молчание фарисеев и книжников, и после этого никто уже не смел спрашивать его. Третий вызов первосвященники бросали ему: «Он уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он говорит и угоден ему, ибо он сказал: я Божий Сын». 27 глава, 42 стих. Это была самая жестокая и злобная насмешка. Пророчество об этом мы находим в Псалме 21, 8 стихе. Евангелист Матвей говорит в 12 главе 17 стихе о том, чтобы исполнились слова пророчества на Христе Иисусе: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». В Евангелии от Иоанна 8 главе 29 стихе сказано самим Господом: «Пославший меня есть со мною. Отец не оставляет меня одного, ибо я делаю все, что ему угодно». А первосвященники упрекали Иисуса, что он не угоден Богу. Великая неправда и грех. Во время страданий на кресте Господь Иисус воскликнул: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Но этот тяжелый момент во время Его искупительной жертвы связан с искуплением человечества от греха. Когда Агнец, Христос, сделался жертвой за грехи мира. Читаем в книге пророка Исаии, 53 главе, 10 стихе: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его на мучение. Когда же душа принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться им». Здесь открывается план Божий, совершившийся на Голгофе. Во время голгофских страданий Иисуса совершилось 6 чудес. О 5 из них говорится в Евангелии от Матфея. Посмотрим на них. Первое. Тьма покрыла землю. 27 глава, 45 стих. Второе. Завеса в храме разодралась надвое. 27 глава, 51 стих. В это время Господь Иисус произнес слова «Совершилось». Агнец Божий искупил мир. Заметьте, что завеса разодралась сверху донизу. Это был акт Божий. Третье чудо. Произошло неожиданное землетрясение во время смерти Господа Иисуса. Даже природа потрясла совесть людей. Римские воины пришли в страх. 27 глава, 51 и 54 стих. Римские воины и другие устрашились и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Четвертое чудо. Открылись гробы. 27 глава, 52 стих. Пятое чудо. Дарование жизни святым, гробы которых открылись в день распятия. 27 глава, с 52 по 53 стих. Заметим, воскресшие были люди святые. Великое чудо. Несомненно, что это произвело на людей сильное впечатление и навело страх. Так как эти избранные святые люди оказались живыми чудесным образом, это укрепило веру учеников Христовых. И, наконец, шестое чудо, о котором говорится только в Евангелии от Иоанна, 20 главе, 6 по 8 стих. Это упоминание о погребальных пеленах Господа Иисуса. Они не были нарушены. В теле воскресения Он оставил их лежать во гробе. Они имели форму человека, пропитанные благовонием елеем. Читая боговдохновенные страницы Евангелия от Матфея о событиях на Голгофе, мы поражаемся ожесточением сердец человеческих в этот скорбный день. Если сердце не находится в связи с живым Богом, то оно особенно сделалось весьма жестоким. Как могли первосвященники и фарисеи оказаться равнодушными ко всему, что совершилось во время распятия Мессии царя их? Произошли сверхъестественные явления в природе и в храме. Казалось, что совесть их могла пробудиться, но этого не случилось. Наоборот, они идут к Пилату с просьбой поставить стражу у гроба Иисуса, помня слова Христовы, что Он говорил о воскресении Своем на третий день. Причем давали ложные сведения, что ученики Иисуса могут украсть тело Учителя Своего и провозгласить людям о Его воскресении. Пилат снова упрекал их за такое поведение, за зависть их, отказал им в удалении со креста Иисуса надписи «Иисус Назарей, царь иудейский», сказав: «Что я написал, то написал». почему они хотели поставить стражу у гроба? Эти сверхъестественные происшествия на Голгофе и в храме пугали их. Неожиданная тьма, землетрясение, открывшиеся гробы святых мертвых — все это, несомненно, действовало на них и наводило страх, но сердца не пробуждались для покаяния и сожаления в поступке их. Наоборот, подобно сердцу фараона, они ожесточались все более и более. Они достигли своей цели, получив приговор смерти для Иисуса от Пилата. Но все дальнейшие происшествия тревожили их умы и мучили сердца, хотя и ожесточенные. Возникает важный вопрос. Почему евреи отвергли своего Мессию царя? Причина в том, что они не были способны принять его учение правды и любви. Не так ли в наши дни? Мир как бы стремится и желает всемирного братства, покоя и справедливости, но страх овладевает людьми перед будущим. Они хотят этого царства правды на их человеческих условиях, без руководства Христовыми заповедями, без Его учения. К великой скорби человечество отказывается вручить всю свою жизнь Богу, чтобы Он управлял ходом истории. Можем ли мы ожидать благополучия и счастья при таких ожесточенных сердцах? Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание ББН. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем такие знакомые слова «Бог есть любовь». Какой смысл в этих словах заложен? Смысл слов «Бог есть любовь» очень глубок и кроется не столько в постоянном проявлении любви Господней, сколько в том, что любовь – это сама суть Бога. Знаем ли мы любовь Божью и показываем ли ее сами? Сегодня нам задача действительно проявить любовь Господню через нашу жизнь.

знаем путь, это ты. И, конечно же, верим в тишину под луной и в молчание твое, беспредельный простор для души человека. Ты давно приготовил, но готовы ли мы?

От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы. Только смелый не верит, не погибнуть бы смелым, быть не лучше ли разумным, одного лишь бояться. Этот шанс не погибнуть, ненароком упустим,

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
0: Глава 14. В то время дошел до Ирода Тетрарха слух об Иисусе. И сказал он слугам своим: «Это Иоанн Креститель, он восстал из мертвых, и поэтому силы действуют в нем. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал и заключил его в тюрьму за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: нельзя тебе иметь ее. И хотел Ирод убить его, но страх перед народом его остановил от того, что Иоанна считали пророком. Но в день рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, поэтому он с клятвой обещал ей дать, чего бы она ни попросила. Она же по внушению матери своей говорит: «Дай мне здесь же на блюде голову Иоанна Крестителя». И как не огорчен был царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать. И послал обезглавить Иоанна в тюрьме, и голову его принесли на блюде и дали девице, и она отнесла ее матери своей». И пришли ученики его, и взяли тело, и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. Услышав же, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место отдельно от других, и народ услышал о том и последовал за ним пешком из городов. И, выйдя, он увидел много народа, и сжалился над ними, и исцелил их больных. С наступлением же вечера подошли к нему ученики и сказали: «Пустынное это место, и час уже поздний. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Иисус же сказал им: «Не нужно им идти, дайте им вы поесть». Они говорят ему: «Нет у нас здесь ничего, только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Несите мне их сюда». И, велев народу возлечь на траве, взял эти 5 хлебов и эти 2 рыбы, поднял глаза к небу, благословил и, преломив, дал ученикам хлебы, ученики же народу. И ели все, и насытились, и собрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Евших же было мужчин около 5000, кроме женщин и детей. И тотчас заставил он учеников войти в лодку и переправиться раньше его на другую сторону, пока он не отпустит народ. И, отпустив народ, он поднялся на гору отдельно от других помолиться, и с наступлением вечера был там один. А лодка была уже на середине моря, и била ее волнами, ибо ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи он пришел к ним, ступая по морю. Ученики же, увидев, что он идет по морю, были смущены и говорили: «Это призрак», и от страха закричали. И тотчас заговорил с ними Иисус и сказал: «Мужайтесь, это я, не бойтесь». А Петр ему ответил: «Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по воде». Он сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде и подошел к Иисусу. Видя же ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня». И тотчас Иисус, протянув руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, почему ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, прекратился ветер. Бывшие же в лодке поклонились ему и сказали: «Воистину ты Сын Божий». И, переправившись, они достигли земли в Геннесарете, и, узнав его, жители того места послали во всю округу и привели к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и те, которые прикоснулись, были спасены. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и книжники и говорят: «Почему ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не моют они рук, когда едят хлеб». А он им ответил: «Почему и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Сказал же Бог: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: дар то, чем бы ты от меня воспользовался, тот да не почтит отца своего или мать свою. И отменили вы слово Божие ради предания вашего, лицемеры. хорошо пророчествовал о вас Исаия. Народ этот устами меня чтит, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно воздают мне почитание, уча учением, предписанием человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что исходит из уст, вот что оскверняет человека». Тогда подошли ученики и говорят ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав это слово, соблазнились?» Он же ответил: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. Если же слепой ведет слепого, оба упадут в яму». И ответил ему Петр: «Объясни нам притчу». Он же сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Не понимаете ли, что все, входящее в уста, в чрево проходит и извергается вон? Исходящее же из уст из сердца исходит, и оно оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые мысли, убийства, прелюбодеяния, блудодеяния, кражи, лжесвидетельства, хулы. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в пределы Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка из той области, вышла и начала кричать: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь мою жестоко мучит бес». Он же не ответил ей ни слова. И, подойдя, ученики его просили его: «Отпусти ее, потому что она кричит нам вслед». Но он ответил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она же, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». А он ответил: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». Она же сказала: «Да, Господи, ведь и собаки едят от крошек, падающих со стола Господ их». Тогда Иисус ответил ей: «О, женщина, великая твоя вера! И была исцелена дочь ее в час тот». И, выйдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, поднявшись на гору, сидел там. И приступило к нему множество народа с хромыми, слепыми, немыми, увечными и многими другими, и повергли их к ногам его, и он исцелил их. Так что удивился народ, видя, что немые говорят, увечные здоровы, хромые ходят и слепые видят, и прославил Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, уже 3 дня остаются они со мною, и нечего им есть. И отпустить их не евшими не хочу, чтобы не обессилели в дороге». И говорят ему ученики: «Где нам взять столько хлебов в пустынном месте, чтобы накормить весь этот народ?» И говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». И, повелев толпе возлечь на землю, взял эти 7 хлебов и эти рыбы, и, воздав благодарение, преломил и давал ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин полных. Евших же было 4000 мужчин, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в область Магаданскую.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Исаии 40:10. Вот награда его, Господа, с ним, и воздаяние его пред лицем его. Что такое награда? Это вознаграждение, это дар за какие-либо заслуги или отличия. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее. Если мы подумаем о наградах небесных, то они бесконечны. Почести перед престолом Божьим многообразны. Чем больше подвигов, тем больше наград. Чем величественнее победа, тем блистательнее венец. Что апостол Павел говорит об этом? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». 2 Тимофея 4, 7-8. Давайте не просто будем стремиться получить высокую награду, но в кротости и в смирении будем жить пред Господом и трудиться для Его славы. И тогда наша награда найдет нас в небесах. Будьте с нами!

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы приступим к изучению 19 главы Евангелия от Луки. В ней мы видим обращение Закхея, притчу о 10 минах, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, скорбь и плач Господа об этом городе, изгнание торгующих из храма и заговор первосвященников и книжников убить Иисуса. Но сперва остановимся на обращении Закхея. Мы прочтем первых 10 стихов, где говорится следующее. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Иисус, слушатели, Иисус на пути в Иерусалим. Он был в Самарии, но потом повернул к Иерихону и прошел через него. Он это сделал потому, что там был грешник Закхей, который страстно-страстно хотел видеть его. Закхей был богатым человеком и начальником над мытарями. Мытари – это сборщики податей, люди, сильно презираемые в народе. Этим презрением, видимо, был окружен и Закхей. Он был, конечно, богат, имел все, что его душа хотела бы, но его душа не находила в себе покоя. Он знал, что живет греховной жизнью, вдали от Бога. Он слышал об Иисусе Христе, и его влекло к нему. И когда проходил Иисус, он влез на смоковницу, чтобы видеть его. В прошлой лекции мы читали о мытаре, вошедшем в храм помолиться. Возможно, друзья, возможно, что это был Закхей. Он осознавал глубину своего падения, осознавал, что ему не приличествует стоять вместе в храме. Он осознавал свою вину перед Богом. Он даже не смел поднять глаза, чтобы что-то сказать, но он только бил себя в грудь и говорил и повторял: «Боже, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот сейчас Закхей будет видеть того, кто исцелял больных, воскрешал мертвых. он будет видеть Спасителя. Он видит того, кто прощал людям их грехи. Закхей нуждался в прощении. Тяжесть греха давила его. Он не находил удовольствия ни в чем в своей жизни. И вот Иисус, проходя мимо, взглянул вверх, увидел Закхея и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей едва ли мог поверить своим ушам. Он никогда не ожидал иметь в своем доме такого дорогого гостя. И Закхей с радостью принял Иисуса. Но вот мы слышим ропот, недовольство тем, что Иисус зашел к грешному человеку. Обычно ропщут те, которые исполнены фарисейской самоправедностью. Тем временем Иисус гостит в доме Закхея и ведет с ним беседу. И мы видим полную перемену в этом грешнике, в этом начальнике мытарей. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Друзья дорогие, Закхей не только получил спасение от своих грехов, но в нем совершилась полная перемена во всем. Его покаяние выразилось не лишь в сожалении о сделанном зле, но в решении исправить нарушенные в прошлом отношения с людьми, возместить нанесенные другим обиды, покрыть их изобилием своего добра. Закхей показывает свою веру сразу же делами. Он не только говорит словами, но он практически демонстрирует свое обращение к Богу. Сейчас мир, как никогда раньше, нуждается в делах веры, во свидетельство пережитого спасения. То сердце и тот дом, где побывал Иисус, делаются другими, отличными от тех, чем они были раньше.

Теперь мы переходим к притче о 10 минах. Мина – это фунт серебра. Вначале мы прочтем стих 11. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье». В притче, дорогие слушатели, которые будем сейчас читать, Иисус сравнивает себя с царем, отвергнутым народом и изгнанным из своей страны. По долгом времени, приняв царскую власть, царь возвращается в свою страну как правитель. Мы прочитаем от 12 до 27 стиха. «Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получил царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина моя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жесткий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жесткий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял, для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришел, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему, «Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Так читаем, друзья, в этом месте Священного Писания. И вот сейчас, слушатели, Иисус идет в Иерусалим, чтобы умереть там. А многие из народа, включая и его апостолов, думали, что он идет уже установить свое царство. Иисус этой притчей показывает, что пришествие его царства в действительности приостановлено, и что он уходит, чтобы после возвратиться в силе и славе. Он уйдет, чтобы взять царство у Отца. Не от вас и не от меня, но от своего Отца. И когда он придет, в следующий раз он придет в могуществе властелина, чтобы судить живых и мертвых. Первый раз он пришел как спаситель. Да, как спаситель. Теперь он уходит, чтобы принять царство. Теперь он отвержен людьми, восставшими против Бога и против его Мессии. Во втором псалме мы читаем, «Зачем мятутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Это, друзья, положение падшего человечества по отношению своего Творца. Люди не хотят Его господства над ними. И Иисус уходит печально, смотря
на отвергнувший его мир. И царь из притчи, оставляет свою страну, и на время своего отсутствия он дает рабам своим по фунту серебра. Это, друзья, это символизирует Божий дар спасения, дар вечной жизни. И что вы с ним сделаете, слушатели? Бог дает спасение своим избранным, чтобы они явили его в делах добродетели во свидетельство людям. Мы также должны пользоваться жизнью вечной, которую мы получили от Бога, жить ею и приносить плод. Наша верность Христу проявляется тогда, когда мы пользуемся Его даром, пускаем Его в оборот. Раб лукавый и ленивый – это тот, который спрятал дар жизни вечной, а продолжать жить своей личной временной жизнью. Он будет как головня, да, он будет как головня, выхваченная из огня. Друзья, если Христос вас спас, вы должны быть деятельными христианами.

0: Дальше в стихах 37 и 38 мы читаем о триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим. Мы читаем в этой 19 главе следующее, друзья. «А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних“». Народ думал, слушатель, народ думал, продолжал думать, что он идет установить свое царство. Потом в стихах от 41 по 44 Иисус плачет над Иерусалимом, взирая на его будущее. И мы читаем: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Иисусу, как вы видите, друзья, очень и очень тяжело было смотреть на этот город, который отвергал в лице Иисуса свое избавление. Однажды я, друзья, видел надпись на занавесе. Там была картина съезда, что они имели в Иерусалиме, и большой-большой лозунг на занавесе, где состоялся съезд, гласил: „Наука даст нам мир в наши дни“. Нет, наш Господь сказал, друзья, что они не узнали, что служит и к их миру. И наука не принесла для них мир, друзья. Она дала им, конечно, весьма хорошее оружие, а также атомную бомбу, но не мир. И потому Господь плакал, видя это. Хорошее оружие – это еще не мир. Мир на земле воцарится тогда, когда придет Царь мира и установит свою власть на земле, дорогие слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Иакова 1:3. Испытание вашей веры производит терпение. Если вы сейчас в беде, если сердцу нет покоя, может быть, Бог размягчает почву вашего сердца, чтобы в вас могло взойти семя Его Слова. Не упирайтесь. Пусть Бог сделает то, что хочет. Дайте Ему взрастить в вашем сердце терпение и зрелость. Когда-нибудь, поверьте, вы поблагодарите Его за то, что Он так заботливо разрыхлял почву. Доверьтесь Ему. Он самый лучший садовник наших душ и наших сердец. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит». В предыдущих передачах мы говорили о порядке жертвоприношения, установленного Богом для израильского народа. Как мы выяснили, Бог ввел систему жертвоприношений для того, чтобы его избранный народ посредством очищения мог иметь доступ к нему, святому Богу. Однако здесь был еще один важный момент. Для того, чтобы приблизиться к Богу, израильтяне нуждались не только в принесении жертв, но и в посредничестве священника. Только священнику дано было право совершать ритуал жертвоприношения. Таким образом, появление священничества явилось следующим шагом на пути сближения израильского народа с Богом. Закон об учреждении священничества был уже ранее дан Богом. Об этом можно прочитать в 29 главе книги «Исход». Правом стать священниками обладали Аарон и его сыновья, которые должны были передавать это право из рода в род. До появления закона Моисеева служение, подобное священническому, исполняли отцы семейства или глава рода. Однако слово «священник» в смысле того, кто предстоит пред Богом, употребляется в предшествующем библейском повествовании только однажды, относительно Мелхиседека, о котором сказано, что он был священником Бога Всевышнего. Итак, кто мог стать священником? Закон Моисея, и об этом говорит книга «Левит», предписывал, что к исполнению священнических обязанностей допускались только физически здоровые люди, без телесных недостатков. Непременным условием служения священников было также требование святости жизни. Интересно, что, совершая служение в храме, священники, по-видимому, не имели обуви на ногах. Здесь можно вспомнить о Моисее, к которому Бог обратился из горящего куста: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Святая, потому что там присутствует Бог. Святая, потому что это место общения человека с Богом. Таким местом общения для израильтян была скиния. Поэтому все, что там происходило, должно было совершаться в определенном порядке и особыми, освященными для этого служения, людьми. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим разговор о начале священнического служения в израильском народе. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 8 главы книги «Левит», где рассказывается про очищение Аарона и его сыновей при их поставлении на священство. Здесь мы встречаем упоминание о неотъемлемом требовании Бога ко всем, кто собирается служить Ему. Бог требует очиститься. Вот почему Моисей приводит Аарона и его сыновей к умывальнику для омовения. Если хотите, он предлагает им принять ванну. Это означает, что они должны быть святы, непорочны и чисты, если собираются служить Господу. Они уже побывали у жертвенника прощения, и вот теперь они должны очиститься. О том же самом повествуют многие стихи Священного Писания. Например, в 5 стихе 3 главы послания к Титу сказано, что «Христос спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». А вот 22 стих 10 главы послания к евреям говорит: «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». 26 стих 5 главы послания к Ефесянам: «Чтобы освятить ее, церковь, очистив банию водную посредством слова». 10 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что он чист весь, а вы чисты, но не все». 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Святой Дух обновляет нас постоянно, но нам нужно еще ежедневное омовение от Господа. А чем нас омывает Он? Какое моющее средство Он использует? Слово Божье. Именно Слово Божье омывает и очищает нас. Господь сказал, что Его ученикам не нужно полностью омываться, потому что у них только ноги грязные. Они все приняли до этого ванну покаяния и возрождения, то есть они все спаслись, кроме Иуды. Но им нужно было еще омыть ноги от грязи повседневных грехов, чтобы они могли общаться с Ним. Вот что необходимо для служения. Как же нам получить это омовение? Мы прощены и очищены уже через покаяние. Но если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, тогда пойдите и исповедайте свои повседневные грехи. Это первый шаг на пути к служению. Это Его повеление. Либо мы идем Его путем, либо нам нет места в Его служении. У Него свой путь, и нам нужно узнать этот путь и повиноваться Его воле, идя по этому пути. Давайте теперь продолжим читать 8 главу книги Левит и узнаем об одеждах первосвященника. Читаем 7 стих. «И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него эфод, и опоясал его поясом эфода, и прикрепил им эфод на нем». Одежда первосвященника символизирует нашего великого первосвященника во всей его удивительной благодати и славе. Каждый предмет этой одежды – символ. Первосвященник носил одежду, которая состояла из 8 предметов. 4 из них были те же самые, что носили все остальные священники или очень на них походили. Остальные 4 были уникальны. Они отделяли его от остальных священников. Это были одежды славы и величия. Вот эти 4 одежды, которые носили все священники. Хитон, пояс, риза и эфод. Все они были сшиты из виссона, за исключением эфода. Как известно, виссон символизирует праведность. Каждый верующий облачен в праведность Христа. Очень важно быть одетым в эти одежды во время служения. А чтобы не забывать о необходимости повиноваться Богу, следовало подпоясаться. Хитон и пояс были главными одеждами, которые надевали все священники. Читаем 8 стих. «И возложил на него наперсник, и на наперсник положил Урим и Тумим». На наперснике находились Урим и Тумим. Урим символизирует свет, а Тумим – совершенство. Таким образом, на наперснике мы видим свет и совершенство. Я уже признавался вам в том, что не знаю точно, как использовались Урим и Тумим. Некоторые считают, что они имели отношение к закону, и что, может быть, закон был написан на этих камнях. На них ссылается также 18-й Псалом, и в 8 его стихе мы читаем: «Закон Господа совершен». Совершенство – это тумим. «Укрепляет душу». «Откровение Господа верно, умудряет простых». И в следующем 9 стихе мы читаем: «Повеления Господа праведны, веселят сердце». «Заповедь Господа светла, просветляет очи». Очи, просвещение, свет – это Урим. Очевидно, Урим и Тумим имели какое-то отношение к определению воли Божьей. Для нас это имеет духовный смысл. Сегодня нам очень нужно иметь Слово Божье и нужно знать заповеди Божьи, чтобы определить Его волю в нашей жизни. Далее читаем 9 стих. «И возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. На кидаре первосвященника находилась золотая корона, описанная в 28 главе книги «Исход». На ней была надпись «Святыня Господня». Эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего великого первосвященника, который умер за нас на земле, но воссел навеки одесную Бога на небесах, отчего мы, спасшись один раз, остаемся спасенными навсегда. 10 стих 5 главы послания к римлянам гласит: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». А в 19 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Сыновья Аарона, одетые в одежды из простого виссона, стояли рядом с первосвященником. Все они символизировали нас, сыновей нашего великого первосвященника, которые собрались вокруг него и которые одеты в его праведность. 10 стих 2 главы послания к евреям говорит об этом так: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Мы приходим ко Христу как заблудшие грешники, и Он облачает нас в свою праведность. На наперстнике у священника были прикреплены 12 камней, на которых были высечены имена 12 колен Израилевых, по одному колену на каждом из камней. Великий первосвященник носил весь народ Израиля на своих плечах и в своем сердце. Плечи символизируют силу, а сердце – любовь. Прочтем теперь о посвящении в первосвященники. Начнем с 10 стиха. «И взял Моисей елея помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это». Скиния и все сосуды служения были окроплены кровью, о чем мы читали в 21 стихе 9 главы.

Откровение. Прочтем далее 12 и 11 стихи. «И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник, и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазание на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его». Кропление елеем символизирует освящение. Все готово к употреблению, все уже отделено для служения Богу. А Аарона не покропили, его помазали елеем, он был весь в елее. Второй стих 132-го псалма гласит: «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Точно так же Дух Святой был возлит на Христа при Его крещении. В 34 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Не мерою дает Бог Духа». Другими словами, Бог дал Сыну Своему Святого Духа без всякой меры. Отметим, что елей возливали на голову Аарона перед тем, как священников окропляли кровью. Нашему первосвященнику не нужна жертва за грех, а нам нужна. Об этом говорится в 9 стихе 1 главы послания к евреям. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». В 13 стихе мы читаем про одежды священников. «И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею». Еще раз говорится, что все делалось по повелению Бога. Это еще одно напоминание о том, что мы должны быть облачены в праведность Христа. Прочтем далее про очищение священников и Аарона кровью жертв. Начнем с 14 стиха. «И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех». Телец – это жертва за грех для первосвященника. 4 сына Аароновых могли также считать это своей жертвой. Их грехи также переносились на эту жертву, что видно по обряду возложения рук. Бог несмываемыми чернилами написал в их душах и выжег в их сердцах, что они грешники, хотя они и находились в служении Богу. Изучая Слово Божие, вы убедитесь, что люди Божьи всегда четко осознавали факт своей греховности. Об этом хорошо сказано в 13 стихе 39 псалма. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Друзья мои, а вы чувствуете, что вы именно такой грешник? Если да, то Бог может вам помочь. В конце концов, вы ведь идете к доктору только тогда, когда изнемогаете от болезни и вам совсем плохо. Если вы не поймете, что вы грешник и нуждаетесь в исцелении от грехов, то вам не захочется идти ко Христу. Вам необходимо осознать свою греховность, и помочь вам в этом может Библия и Дух Святой. 5 стих 37 псалма так говорит об этом. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Друзья мои, если бремя ваших грехов слишком тяжело для вас, пусть его понесет кто-нибудь другой. И этот другой говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Так звучат слова Христа в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «И не пытайтесь перехитрить Бога, Он все о вас знает.
так что можете рассказать.

0: сказать ему всю правду. Теперь прочтем стихи с 15 по 17. «И заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца, и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею». Обряд этот покажется нам бессмысленным, если только мы не усвоим его духовного урока. Священники совершают обряд принесения жертвы за грех за исключением того, что кровь наносится на роги медного жертвенника, а не на золотой жертвенник. Даже жертвенник, который используют для принесения кровавых жертв, должен быть освящен кровью. Это служит нам хорошим напоминанием о том, что древесина креста не имеет никаких заслуг и достоинств. Заслуга и достоинство в том, кто пролил свою кровь на кресте за нас. Хотя Христос и понес наказание за наш грех, грех не осквернил и не запятнал его, он понес грех, но он, тем не менее, был отделен от грешников. И снова заметим, что все это сделано по повелению Бога. Прочтем далее стихи с 18 по 21. «И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею». Теперь они приносят жертву всесожжения, которая следует за жертвой за грех. Невозможно осознать всей красоты и всех заслуг и достоинств Христа до тех пор, пока с грехом не будет покончено так, как того хочет Бог. Жертва за грех символизирует то, что Христос сделал для нас на кресте. Жертва всесожжения символизирует то, чем он является. Вам не узнать его по-настоящему до тех пор, пока вы сначала не придете ко Христу за спасением и не примете его как того, кто заплатил за ваш грех. Это нужно запомнить навсегда. Когда Новый Завет говорит о единении со Христом, имеется в виду принятие и приобщение ко всему, что исходит от Христа. Иметь общую собственность со Христом могут только те верующие, которые были искуплены Его кровью. Священникам пришлось войти во святилище, чтобы увидеть всю Его красоту. Снаружи оно было не очень привлекательно. Точно так же и мир не видит красоты Христа. Мир отвергает его. Но Дитя Божие находит в нем все новые и новые превосходные качества, красоту и славу каждый день. Прочтем теперь стихи с 22 по 24. «И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его». «И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». Овен посвящения – это жертва повинности. Мирных жертв, как видим, не приносили. А почему? Да потому что священники уже находились в святилище, в месте поклонения и единения с Богом. Ухо, окропленное кровью, это символ уха, которое слышит голос Божий. Без окропления кровью, друзья мои, вы не услышите Бога. Естественный, неродившийся свыше человек не услышит ничего от Христа. Необходимым условием служения было окропление правой руки кровью. Невозможно служить Господу без спасения. Окропленная кровью правая нога была необходимым условием хождения пред Богом. Все это вместе символы необходимости предоставить себя Богу полностью. Теперь читаем стихи с 25 по 29. «И взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо, и из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок, и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею». Стихи эти рассказывают о том, как священники, взявши части от всех жертв, положили их на руки Аарону и его сыновей. Затем они потрясли жертвами пред Господом. Это означало полную посвященность Богу, которая достигается единократной жертвой. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Прочтем теперь 30 стих. «И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». Теперь кровью и елеем посвящают священников вместе с Аароном. Кровь необходима для прощения грехов, если вы хотите служить Христу. Елей для помазания Духом Святым, то есть для обретения силы для этого служения. Указания по совершению этого обряда даны в 21 стихе 29 главы книги «Исход». Все это символизирует Господа Иисуса, который сказал в 19 стихе 19 главы Евангелия от Иоанна: «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Совершившееся в Скинии должно напоминать нам о том, что верующие должны поступать, как искупленные кровью дети Божьи, и своими делами показывать всем окружающим, что искренне и полностью посвятили свою жизнь Богу. Мы закончим изучение 8 главы книги Левит и перейдем к изучению 9 в нашей следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Вы слушаете радио BBN «Светильник в ночи греха». Оставив в горах 99, пастырь идет за овцой заблудшей. Долго он ищет ее в ущелье, изранил уж ноги травой колючей. По имени пастырь зовет овечку, а голос его так певуч и нежен. Тихо на землю спускается вечер, и воздух напоен прохладой свежей. Ну вот, наконец, он овцу находит, берет на плечи, несет ее в стадо, к оставленным овцам своим приносит. И как же теперь его сердце радо? Мой друг, еще не познавший Бога, смотри, здесь собрался народ Господен. В стаде Христовом овечек много, но он все ищет тебя сегодня. Твой пастырь нежно тебя приглашает, а день догорает, и ночь уже близко. Но ты что-то медлишь прийти с покаянием к пронзенным ногам и склониться низко. Откликнись на любящий голос Божий, пока он зовет, ты его не отвергни. Последнее время настало, и, может, звучит для тебя уж призыв последний.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Гипноз? Никакого волшебства. Нас, миссии Creation Moments, часто спрашивают, безопасен ли гипноз. Дело в том, что некоторые правоохранительные органы применяют его регулярно. Широко распространено мнение, что гипноз помогает людям вспомнить подробности той или иной ситуации, которую они не могут припомнить в нормальном состоянии. Некоторые судьи даже принимают воспоминания, полученные под гипнозом, в качестве показаний в зале суда. Однако утверждения о больших возможностях гипноза крайне редко подвергались научной проверке. Именно поэтому исследователи из университета Ватерлоу, Онтарио, решили проверить, действительно ли гипноз пробуждает истинные воспоминания или же создает ложные. Исследователи предъявили испытуемым 60 рисунков с изображениями простых предметов и попросили запомнить как можно больше. Те, кто был под гипнозом, запомнили совсем не намного больше картинок по сравнению с теми, кто под гипнозом не был. Зато сделали в 3 раза больше ошибок, запомнив картинки, которые никогда не видели. Ученые также выяснили, что люди, поддающиеся гипнозу, больше других склонны к ложным воспоминаниям. Вывод. Гипноз обманывает сознание, навязывая ему воспоминания о том, чего никогда не было. Христиане, избегая гипноза, поступают очень мудро. Польза от гипноза наукой не подтверждается. И, что гораздо хуже, гипноз подвергает человеческое сознание вредным воздействиям.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. К грешнику не будьте слишком строги. Может обернуться против вас суд, которым судите вы многих, в самый неудобный день и час. Поспешно и несправедливо судить других – это грех. Особенно в этом отличались фарисеи. Они превозносили себя, унижая и уничтожая других. Но их пример – не просто свидетельство гордыни и наглой самоуверенности, но и предупреждение о том, что осуждающего ожидает точно такое же осуждение. Христос сказал в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 2 стихом, «Каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». А вы, дорогие друзья, какой мерой мерите? Давайте мерить мерой Господней, мерой любви и милости.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Измерение жизни». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Одно из самых больших преимуществ или богатств Нового года заключается в том, что в Новый год всегда подводят итоги. Не все люди не всегда это делают, но большинство, то есть очень многие люди, которые занимаются разными сферами. Кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается учебой, кто-то занимается, может быть, каким-то творчеством и так далее. Новый год – это своеобразная точка отсчета. То есть год закончился, определенный цикл, которым мы меряем время. Мы меряем самые разные вещи разными измерениями. Длину – метрами, мы меряем вес – килограммами, мы измеряем музыку тонами, там тон, полутон и так далее. Точно так, когда мы говорим о жизни, жизнь чем-то измеряется. Я хотел бы сегодня поговорить об измерении жизни. Вот 100% вы, наверное, думали, даже если вы самый беспечный человек из присутствующих здесь, все равно, наверное, где-то хотя бы краешком вас зацепила мысль о том, что как-то я этот год прожил или прожила. Мне бы интересно было бы знать. Конечно, это трудно себе представить, но если бы попытаться внутри посмотреть в ваше сознание, посмотреть, что там проскочило вот за это время, за это мгновение, когда вы попытались оценить прожитый год, когда вы пытались измерить себя, где вы и каким образом вы оцениваете себя. Моисей пишет в этом псалме такие слова: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». То есть от того, как вы измеряете себя, зависит, будет ли у вас мудрое сердце, мудрость в жизни, или не будет ее. От того, как вы измерите прожитый год, зависит, насколько вы будете мудры в следующем году. Так написано. Поэтому, когда мы говорим о измерении жизни, я хотел бы рассмотреть несколько историй из Библии, две из них из Ветхого Завета и две из Нового Завета, посмотреть на то, как люди измеряли жизнь. Разные люди в разных обстоятельствах измеряли жизнь. Я думаю, что нам есть сегодня чему научиться. Первый текст, который я хотел бы вместе с вами открыть, записан во второй книге Царств, 24 глава, с 1 стиха. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: „Пойди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа“. И сказал Иоав царю: „Господь Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во 100 раз столько. А очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?“» Но слово царя Иоаву военачальникам и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они, и написано, как пошли считать, и 9 стих: «И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, иудеян 500 тысяч». 10 стих. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: „Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я“». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду пророку, прозорливцу Давида: „Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: 3 наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою“. Дальше перечисляются 3 наказания, и одно из наказаний, которое Давид выбрал, и Бог действительно наказал народ. Очень интересная история. Я думаю, те, кто читал Библию, наверное, задавали себе вопросы: что здесь такого, да, что Давид взял и посчитал людей? Ну, государство регулярно проводит перепись, и в общем, Бог не наказывает за это. Вот. А во время Давида Бог почему-то наказал. Есть две причины, почему это было неправильно. Давид подошел к финальной точке своей жизни. Жизнь у него была длинная, и в этой жизни было много самых разных обстоятельств. Помните, было то обстоятельство, когда он пас овец, и когда пришел пророк Самуил для того, чтобы помазать одного из сыновей его отца в цари. Помните, семь там сыновей было, и каждого выводили, и Самуил говорит, нет, не тот, не тот, не тот. Пока все-таки не нашли Давида, Давид пришел, и Давида помазали в царя, и такие моменты были. Потом помните, как он боролся с Голиафом, когда пришел в этот стан и увидел, что человек, который является язычником, богохульствует, и он возгорелся ревностью против вот этого страшного попрания народа Божьего, и выступил, и победил Голиафа. И потом мы много-много читаем в его жизни, как он убегал от Саула в течение долгих лет. Потом его сын Авессалом восстал против него. Потом были войны большие. Он побеждал, он основал государство, он утвердил Израиль таким, каким он должен был быть. Так, как Бог предписал. Давид занял вот эту территорию, которую он должен был. И все это прошло. Все это прошло, и пришли они к финальной точке, они пришли к моменту, когда у Давида уже все есть, все сделано, все захвачено, все улеглось, все враги уже подавлены. И здесь у Давида возникает мысль, какой я хороший. Он проверяет себя, и он стал измерять себя, глядя на прожитый путь, на пройденный путь, он стал измерять себя с позиции самоуверенности. Две причины, почему считали людей. Первая причина – для того, чтобы посчитать, сколько воинов. То есть, насколько мы способны противостоять другим. Вторая причина, почему считали людей, чтобы посчитать, со скольких людей деньги брать, налоги. Две причины. И в обеих этих причинах Давид был неправ. Первая причина. Ведь это завоевание, которое Давид смог сделать, стало возможным не потому, что у него были сильные воины, и их было много. Оно стало возможным только потому, что Бог дал этих врагов в руки Давида. Но Давид потихонечку начинает переключаться с одного, с правильного обстоятельства. Тогда, когда пришел успех, когда пришло успокоение, когда пришел мир, когда пришла стабильность, он переключается с этого верного, так скажем, верной позиции или верной оценки, переключается с ней на оценку чисто человеческую, на обычную человеческую. Ну-ка посчитаем войско. Ну-ка посчитаем, сколько у нас людей, насколько они способны противостать. И в этом сдвиг в мышлении. Вторая причина – он налоги хотел собирать. У Давида было денег больше, чем ему надо было. Это был один из самых богатых царей. Но тем не менее, вы знаете, когда у человека богатство становится больше, ему хочется еще. И поэтому Давид попал в искушение, когда он попытался сделать еще один шаг для того, чтобы каким-то образом улучшить свое материальное благосостояние. В чем проблема подобного измерения жизни? Я знаю, что каждый из вас смотрит на себя, смотрит на прожитый год, и в том случае, если этот год был успешен, если у вас есть что вписать себе в актив, так скажем, но в какой-то прогресс, который Бог дал вам или который вы достигли. Опасность заключается в том, что мы начинаем потихонечку присваивать себе этот прогресс. Мы начинаем думать, какой я хороший, какой я правильный. Помните, фарисеи, я не таков, как прочие люди. Я не так плохо себя веду, как те, которых сегодня нету здесь. И так далее. То есть самые разные вещи, которые приходят в наше сознание. Вы знаете, в чем ошибка этого измерения? Ошибка этого измерения заключается в том, что люди измеряют Божье своими мерками. Они просто присваивают Божье себе. Вы знаете, в России есть такая беда, когда ходишь на рынок, на рынке очень и очень часто весы показывают неправильно. То есть у них там самые разные методы, там магнитик куда-нибудь прикрепят, чтобы он там тянул в их пользу, вот, там гирьку подточат, высверлят что-нибудь и еще. Знаете, что они делают? Они присваивают себе то, что им не принадлежит. Вот это то, что делают люди часто, когда они измеряют свою жизнь, и когда они начинают присваивать себе то, что им не принадлежит. Друзья, практически все, абсолютно все, чего вам удалось достичь за этот год, стало возможным только по одной причине. Только потому, что Бог явил свою милость нам. И нам нужно это понимать. Итак, это первый пример, первая ошибка в измерении, которую мы встречаем. Вторая ошибка. Опять книга царств, только уже третья книга царств. По-английски это будет первая, First Kings. Третья книга царств, глава 19. Другой человек. Это человек, который отличался от первого. Он тоже был очень богобоязнен, тоже муж веры. Тоже человек, который делал великие дела, но этот человек попал в совершенно противоположную проблему. Если Давид начал присваивать себе то, что ему не принадлежало, и за это был наказан, тяжело был наказан, 70 тысяч человек погибло в результате этого неправильного действия, то Илия переживает обратную ситуацию. Значит, мы не будем все читать, потому что большая история, много текстов библейских, которые раскрывают эту историю. Я вам расскажу своими словами. Значит, до того, как мы прочитаем 19 главу. Значит, история следующая. Все, наверное, знают, что Илия был человеком, против которого противостоял Ахав, царь. И у Ахава, царя, было очень много пророков, которые поклонялись Ваалам. И вот однажды Бог побудил Илию, Илия выходит и говорит: зови всех своих пророков, вот все на гору кормил, пусть они ставят жертвенник, пожалуйста, давайте, пусть они молятся, чтобы Бог, их Бог воспламенил эту жертву. Помните эту историю, да? И они очень долго молились и били себя в грудь, Илия говорил: громче кричите, может, ваш Бог заснул. И закончилось тем, что они ничего не смогли сделать. И потом Илия выходит и говорит: хорошо, теперь залейте водой эту жертву. Залили водой, там ров вокруг был, затопили этот ров водой, чтобы все в воде. Илия стал, помолился, и Бог низвел огонь с неба, и эта жертва воспламенилась. Весь народ был в шоке, и после этого произошло что-то очень и очень впечатляющее. Илия встал, до сих пор стоит памятник Илии с мечом с таким большим, на горе Кармил. Илия встал и говорит: а теперь берите всех этих пророков и казните их всех, как лжепророков. И было такое огромное, ну так скажем, движение за истину. Казалось бы, Бог дал огромную победу. Они победили, они сделали такие вещи, которые... До этого Илия прятался, ходил. А здесь такое могущественное Божье действие. Сам Бог вступился, с неба дал знамение. Казалось бы, после такого действия надо бы уже, ну, идти твердо и дальше идти во дворец туда, к Ахаву, и жена у него Изавель была. Вот, и там действовать уже этим мечом, или если не мечом, хотя бы то огнем с неба, вот, который уже один раз был сведен. Ну, почему-то Илия бежит в другую сторону. Послушайте. Первый стих, 19 глава. «И пересказал Ахаву Изавели все, что сказал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Интересная картина, конечно. Знаете, Ахав приходит, докладывает –

спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Это совершенно другое измерение жизни. Посмотри, если Давид измерял жизнь, и он себе приписывал что-то, то в данной ситуации Илия страдает тем, что он измеряет свою жизнь таким образом, что он видит себя как единственный инструмент, который должен победить эту махину. Но что интересно было, что вот только что Бог показал ему, что Бог может использовать его и дать ему и действовать своей силой. Что на нем свет клином не сошелся. Но тем не менее, когда Илия сталкивается с вот этой новой угрозой, эта новая угроза такая большая для него кажется, что ему кажется, что ничего не могу сделать. И все, что он делает, посмотрите, он не просто пасует, он разворачивается, уходит в пустыню, в пустыне садится под можжевеловым кустом, сидит, плачет в полном разочаровании, в полной депрессии, разбитый, абсолютно без никакого, не то что видения будущего, без желания его увидеть, это будущее. Я уверен, кто-то сейчас из присутствующих здесь находится в подобном положении. Я знаю, что у многих из нас в жизни возникают вот эти горы, которые нам кажутся неразрешимы. Нет выхода. Когда мы начинаем измерять нашу жизнь, измерять то, что прожито, измерять вот этими своими способностями, мы просто смотрим, наших способностей не хватит. Это правильно. Это действительно так. Ваших способностей не хватит, 100%. Но вопрос заключается в том, что именно поэтому Бог открывал себя Илии таким образом, чтобы Илия мог научиться ему доверять вот эти горы, которые нужно сдвинуть. Итак, второе правило измерения. Научитесь измерять свою жизнь таким образом, чтобы доверять Богу в ней действовать. По-другому не получится. У каждого из вас есть своя Иезавель. Своя угроза, своя беда, своя какая-то проблема, которая давит вашу душу. Проблема, о которой вы думаете, что вы ее никогда не разрешите. Проблема, от которой часто вы вот так, подобно Илии, плачете. Может быть, если не в открытую плачете, то где-то внутри, в сердце. Очень и очень важно, для христианина очень важно научиться измерять жизнь, признавая реальность Божьего действия в этой жизни. Не научитесь этому, не научитесь быть мудрыми. Посмотрите, как интересно заканчивается эта история с Ильей. Смотрите, 14 стих. Он сказал, Богу он говорит: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, Иуя сына Намесина, помажь цари над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя». Посмотри 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех этих колена не преклонились перед Баалом, и всех этих уста не лобзали его». Интересная вещь, смотрите, что, о чем переживает Илия здесь? О чем Илия переживал здесь, когда он сидел под можжевеловым кустом? Он там перечисляет, говорит: жертвенники разрушили тебя, оставили, пророка убили, и что дальше? Последнее. И моей души ищут. Вот где самая точка, о которой он переживает. Да, то, что жертвенники разрушили, их уже разрушили. То, что пророка убили, их уже убили. Но то, что еще должно случиться, и то, что он боится, что случится,
моей души.

0: твои, когда Бог отвечает Илье? Он не отвечает на этот вопрос. Он не отвечает. Он, для него этого вопроса не существует. Он просто говорит, знаешь что, перестань киснуть здесь. Встань, пожалуйста, и пойди, у тебя есть одна работа, у тебя есть вторая работа, и у тебя есть третья работа. И, кстати, ты думаешь, что всех пророков убили? 8000 еще есть. Один из эпизодов, когда Бог проявляет себя в такой очень яркой форме. Когда люди в своем измерении не дают места Богу. Вы так и можете жить. Вы так можете продолжать жить. Вы знаете, мы часто живем, когда мы боимся того, чего абсолютно не надо бояться. Ну, такие обстоятельства, в которых Илья находился, здесь, конечно, ну, любой человек будет бояться и труситься. Но Бог подходит, и Он даже не говорит об этом. Он даже не говорит, слушай, пожалуйста, успокойся, ничего, все будет хорошо, я пару ангелов тебе поставлю вокруг, вот они тебя сохранят. Они... Абсолютно нет этих разговоров. У Бога совершенно другая тема. Он говорит, знаешь что, у тебя есть дело, и ты это дело будешь делать. А раз я сказал, ты будешь делать, значит, ты будешь жив. Значит, ты будешь делать его. Итак, вторая ошибка измерения. Первая ошибка измерения, когда мы присваиваем себе то, что принадлежит Богу. Вторая ошибка измерения, когда мы не даем места Богу. Когда мы Ему просто не доверяем. Вы знаете, самое большое, чему вы можете научиться в этом новом году, научитесь доверять Богу. Это сложно. Это сложно, почему? Потому что проще иногда взять руль в свои руки, попытаться крутить самому, потому что ты контролируешь. Сложно, потому что если мы доверяем Богу, тогда нам нужно свою жизнь в какое-то соответствие приводить с тем, чтобы Бог действовал. Так, да? Но вы знаете, если мы не доверяем Богу, тогда мы только по названию верующие. Мы верующие, но у нас нет силы веры, у нас нет силы христианской. Итак, это две проблемы. Третья проблема, Матфея, 25 глава, проблема измерения. 25 глава Матфея, 24 стиха. Известная история, Иисус Христос рассказывал притчу о талантах. Помните, да? Там было много разных людей, которые получали таланты, и они должны были их вложить куда-то, использовать для того, чтобы потом принести прибыль своему господину. Некоторые это сделали, а один нашелся такой, который решил, что ему не нужно это делать. Слушайте, как он объясняет. 24 стих. «Подошел и получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал, поэтому тебе надлежало отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Это еще одна ошибка в измерении. Знаете, в чем проблема этого человека? Проблема этого человека, что он взял на себя право определять, что нужно этому его господину, а что не нужно. Заметьте, проблема этого человека, опять-таки, он объясняет господину, и он обвиняет господина во всех смертных грехах. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, там все эти. И посмотри, как господин ему отвечает. Господин не оправдывается. Господин, во-первых, определяет его сущность. Он сразу говорит, ты лукавый или ленивый? То есть твоя проблема не в том, что там жну где не надо или собираю не там. Проблема не в том. Проблема в том, что ты лукавый или ленивый. Ты знал, что я жну где не сею. И это не является оправданием. Твоя задача заключалась не в том, чтобы разбираться, кто я. Твоя задача заключалась в том, чтобы взять этот талант и употребить его. Это еще одна проблема, с которой сталкиваются многие-многие люди. Вместо того, чтобы свою жизнь, вот ту, которая есть, взять и вкладывать для того, чтобы наше вложение приносило пользу, приносило славу Всевышнему, мы начинаем разбираться. Здесь не так, здесь не туда, эти молятся не так, эти живут не так, эти христиане я соблазняюсь, а здесь учение непонятное, а здесь еще Бог вообще что-то не так делает. Вместо того, чтобы нам заняться тем, за что мы несем ответственность, мы почему-то переключаем свой взор или свое внимание на те вещи, за которые Бог несет ответственность. Это Бог решает, почему Он так делает или по-другому. Наша задача, наша ответственность заключается верно выполнить то поручение, которое нам дано Богом. В конечном счете, характеристика, которая была дана этому человеку, заключалась в его лукавстве, в его лени. Это действительно две больших проблемы. Лукавство, когда люди просто начинают кривить душой. Как часто это случается, к сожалению. Когда люди пытаются обмануть Бога. Вторая проблема – это беспечность. Когда люди, им просто неохота. Просто лень. Просто лень себя поднять с дивана. То есть речь идет о том, что наша жизнь измеряется определенными критериями, от которых нам не уйти. Поэтому 89-й псалом говорит: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Последний положительный пример, Филиппийцам 3 глава. Посмотрите, как апостол Павел измерял свою жизнь. Интересное измерение. Он говорит, что он был человеком, который очень высоко стоял, очень много, дорого ценил себя. Но потом, в какой-то момент, он пишет, что все это, 7 стих, но что для меня, 3 глава Филиппийцам, 7 стих, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. То есть, смотрите, переоценка происходит, переоценка ценностей. Мгновенно происходит. Дальше. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Посмотрите, он говорит о посвященности, абсолютной посвященности Христу. То есть произошла переоценка ценностей. То, что для него было раньше ценным, он почитает тщетою. И Иисус Христос стал для ним тем, которому он посвящает свою жизнь. Посмотрите, при этом он пишет следующее, 12 стих. «Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Знаете, это чудеснейший стих. Сколько раз этот стих был благословением для меня. Сколько раз я смотрел на свою жизнь, я видел свое несовершенство. Я видел те точки, я смотрю на прожитые годы, и я вижу массу вещей, которые нужно было бы по-другому сделать. Я вижу те точки, когда я пред Богом был недостоин тех благословений, которые Он дает мне. И вы знаете, меня утешают вот подобные стихи. Я благодарю Бога за то, что Он несовершенных людей ищет. Я благодарю Бога за то, что Он использует не тех людей, которые абсолютно по всем параметрам, по всем критериям соответствуют. Это было бы самое депрессивное открытие, которое я когда-либо сделал бы в Писании, если бы я обнаружил такое. Почему? Потому что я знаю себя. И в этом наше богатство, друзья. Я знаю, что ангелов здесь нет. Я знаю, что каждый из вас посмотрит на свою жизнь, и вы найдете те факты, которые сейчас, может быть, стучат в вашем мозгу, и сейчас, может быть, судят вас. И наше богатство христиан заключается в том, что мы сегодня реально можем доверить Богу себя. Мы знаем, что у Бога есть одно замечательное качество. Он прощает. Он любит миловать. И то измерение, которым измерял жизнь апостол Павел, он говорит, я не говорю, что я достиг или усовершенствовался, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Вот что такое настоящее измерение жизни. Научитесь измерять свою жизнь так, чтобы ваша жизнь смогла год за годом приобретать больше и больше мудрости.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

искупил он от смерти и спас. И был ли еще ты так близок к нему, как близок теперь, в этом месте, сейчас?

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание ББН. Исаии 40:10. Вот награда его, Господа, с ним, и воздаяние его пред лицем его. Что такое награда? Это вознаграждение, это дар за какие-либо заслуги или отличия. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее. Если мы подумаем о наградах небесных, то они бесконечны. Почести перед престолом Божьим многообразны. Чем больше подвигов, тем больше наград. Чем величественнее победа, тем блистательнее венец. Что апостол Павел говорит об этом? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». 2 Тимофея 4:7-8. Давайте не просто будем стремиться получить высокую награду, но в кротости и в смирении будем жить пред Господом и трудиться для Его славы. И тогда наша награда найдет нас в небесах. Будьте с нами!

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Напомню, что мы слушаем библейские истории, которыми Бог учит нас правильно понимать Его, знать Его волю и Его заповеди, данные им для нашей же пользы. Для нашей пользы Бог иногда допускает в нашей жизни страдания. Так было и с Иовом, историю которого мы находим в Библии. Его история – одна из самых замечательных в мировой литературе. В Библии книга Иов – самое древнее. Слушай, что было с Иовом дальше. Утешения нет. Книга Иова, главы со 2 до 37. Вскоре все вокруг заговорили о несчастьях, постигших Иова. Трое его лучших друзей пришли к нему, чтобы попытаться утешить его. Но когда они увидели его, сидящего в пепле, одетого в рубище и покрытого язвами, они зарыдали. Они сели рядом с ним и долго, целую неделю молчали, потрясенные и растерянные. Наконец, один за другим они стали говорить с Иовом. «Может быть, ты совершил какое-нибудь зло, о котором мы ничего не знаем», — сказал один. «Господь не насылает подобных бед и страданий на невинных. Наверное, Господь наказывает тебя за какой-то твой грех». Но совесть Иова была чиста. Он знал, что любил Бога всем сердцем и что был справедлив и добр. Иов утверждал, что ни в чем не повинен. Но друзья его твердили: «Перестань скрывать свой грех, признай его и покайся пред Господом в том, что ты сделал. Тогда он простит тебя, и для тебя вновь наступят счастливые дни». «Так вы не верите мне и не имеете никакого сожаления к моим страданиям», — смолился Иов. «Мне нужны верные друзья в моих несчастьях, а вы не можете утешить меня». Иов знал, что друзья его неправы. Но в то же время он начал думать, что Господь несправедлив к нему, и он обратился к Богу. «Я взываю к тебе, и ты не отвечаешь мне, Господи!» — воскликнул он. Тут их разговор вступил четвертый человек. «Я до сих пор молчал, потому что я младше вас всех. Я думал, что все вы мудрее меня, но вы все ошибаетесь. Взгляни на звезды небесные, Иов, и подумай о Божьем величии. Если грешишь ты, то что делаешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Мы не можем постигнуть Бога и дел его». Но мысль о великом, но далеком Боге не могла утешить Иова. Если бы только Господь захотел выслушать его и ответить на его вопросы. Вот такая печальная история с Иовом и его друзьями. Какой мы можем извлечь для себя урок из этой истории? Думаю, что если бы мы оказались на месте друзей Иова, нам не следовало бы укорять больного, страдающего человека. Верно? Мы можем только сочувствовать больному, молиться за него, утешать его и помогать ему. Иисус нас тоже этому учит, говоря, что если мы посетили больного, то тем самым посетили его самого. Вот так важно Богу наше правильное отношение к страдающим. Есть среди твоих знакомых, кого ты мог бы еще сегодня или завтра посетить, или, по крайней мере, позвонить ему. Но нам пора прощаться. Чем закончится история с Иовом, мы узнаем в следующий раз, когда снова наступит время слушать Слово Божье. А пока до свидания.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 107. Евангелие Иоанна, 15 глава, 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Однажды Господу Иисусу Христу задали вопрос, какая из всех заповедей наибольшая? Вопрос задал один из учителей закона, который, конечно же, знал о самой важной заповеди для людей, данных Богом. Прочитайте эту историю в Евангелии от Матфея, в 22 главе, с 35 стиха. Заповедь – это правило для каждого человека, который хочет жить праведно и получить Божье благословение. А вообще-то, давая заповеди людям, Бог хотел и хочет, чтобы все были послушны им. Ведь Божье благословение предназначено для всех людей. Прощаясь со своими учениками, Иисус сказал им о самой важной для них заповеди, чтобы они научились любить друг друга так, как Он, Иисус, любит их. Можно ли поссориться? В университете на первом курсе Тоня познакомилась со многими девушками, но по-настоящему подружилась только с тремя – с Мариной, Наташей и Олей. Их дружба продолжилась и после окончания учебы в университете. Ну, казалось бы, что странного в этом? Многие люди дружат между собой. Но была в их дружбе одна особенность, которая могла бы помешать этой дружбе. Да и вообще, этой дружбы могло и не быть, если бы они прислушались к мнению многих людей, считающих, что не может быть искренней дружбы между теми, кто посещает разные церкви. А Марина была прихожанкой православной церкви. Тоня была баптисткой. Наташа ходила на собрания адвентистов. И только Оля не отдавала предпочтения ни одной конфессии, придуманной людьми. Она больше наблюдала за своими подругами. И, наверное, верила в Бога, как веруют в Него многие люди. Папа Марины, священник в православном храме, узнав о дружбе с Тоней, сказал ей: «Дружи, баптисты хорошие люди, хорошие христиане». Папа Тони, пресвитер в церкви евангельских христиан-баптистов, узнав о ее подругах, сказал: «Дружи, все любящие Господа должны и друг друга любить». И родители Наташи были не против такой дружбы. А Оля, получая от своих подруг любовь и верность, любила их всем сердцем. И пришел момент, когда она впервые помолилась Богу и, оставив все свои грехи, приняла крещение. В какую церковь она пошла, это совсем не важно. Важно то, что любовь, которую Христос заповедал иметь своим ученикам, сделала их всех настоящими друзьями. А настоящим друзьям никогда не поссорится, доказывая преимущество своей церкви или конфессии, потому что они ничего друг другу не доказывают, а просто любят и принимают друг друга такими, какие они есть. Ученикам Христа надо было многому научиться у Него. И пока Господь был с ними, Он учил их, как понимать, а не осуждать людей, как принимать их с любовью и помогать им. Такие уроки для учеников были порой очень трудными. Они привыкли с пренебрежением относиться к жителям Самарии, живущим в соседстве с ними. Да и другие народы, по их мнению, недостойны были Божьей милости – язычники, не имеющие права и на крошки хлеба, падающие со стола Божьей благодати. Но они всему научились у своего Господа – сострадать, миловать, любить всех людей и служить им своей любовью. Они очень хорошо помнили слова учителя: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам» – Евангелие Иоанна,

0: 15 глава, 14 стих. «Любите ли вы Господа?» Это будет видно по тому, как вы относитесь к Его словам. И считаете ли для себя заповедями, которым следует подражать?
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Радио!

0: Привет, кабанчик! Ой, а чего ты такой грустный? Кабанчик, тебя никто не обидел? Или ты заболел? Кабанчик, признайся, неужели ты все-таки съел третью корзину желудей? Но я же предупреждала тебя, что твой животик не резиновый.
1: Да я съел только две корзинки. И вообще, Белочка, ты задаешь сегодня слишком много вопросов. Да, не обращай на меня внимания. У меня сегодня плохое настроение.
0: Но почему, кабанчик?
1: Ну как ты не понимаешь, Белочка? Ну потому что я кабанчик. Кабанчик.
0: Ну и что?
1: Ну как же ты не можешь понять? Вот ты давно на мой пятачок смотрела, а? Ну разве можно жить с такой физиономией? А, тебе-то хорошо, ты вон какая красавица, а я...
0: Ах, вот ты о чем. По-моему, ты совсем неплохо выглядишь. Да ты самый красивый кабанчик из всех, кого я знаю.
1: Она еще издевается. Вот смотри на свой хвостик. Вот посмотри, она мой. Ну, разницу почувствовала? Это же не хвост, это какое-то недоразумение. А уши? Уши мои, видела уши? Они же похожи на две грязные тряпочки.
0: Ну, кабанчик.
1: А вот бы мне такие, как у тебя, с кисточками на концах.
0: Кабанчик, тебе совсем не нужны мои уши, да и хвост тоже. Но только представь себя серенького да полосатенького, с рыжим пушистым хвостом. Ой, даже подумать страшно.
1: Ой, а ты права, Белочка. Ой, а я как-то раньше не подумал. И твои ушки с кисточками тоже мне по цвету не подходят. Вообще, я же говорю, у меня плохое настроение.
0: Мне кажется, кабанчик, я знаю, как нам твое настроение улучшить. Кабанчик, а ты сегодня завтракал?
2: Нет, я даже никакой травинки во рту не держал. Да, в общем, я еще не проголодался, а все-таки две корзинки с желудями.
0: Ах, кабанчик, пойдем-ка ко мне. Я тебя чаем из ромашки угощу, да пирожками с земляникой. Они еще тепленькие.
2: Пирожки? Белочка, да что ж мы сидим? Ну, побежали скорее тебе пирожки кушать. Какой чай у тебя, Белочка, вкуснющий. А пирожки? Я уже все крошки пятачком подобрал.
0: Ой, я так рада, кабанчик, что тебе понравилось мое угощение. А как настроение у тебя? Лучше не стало?
2: Ой, Белочка, стало! Ну ты же знаешь, для меня самое главное — это накормить чем-нибудь вкусненьким. И тогда все грустные мысли сами куда-то исчезают. Ну там про ушки, там про хвостик, ну ты понимаешь.
0: Я-то знаю. А чего бы тебе, кабанчик, еще хотелось? Ну, да ты, наверное, и сам не знаешь.
2: Я? Нет уж, знаю. Знаешь, я вот сказку какую-нибудь хочу послушать. Или там историю веселую. Вот что это у тебя там на полочке, на книжной зеленеет? Наверное, какая-нибудь книжка новенькая.
0: Ах, это книга рассказов для детей украинской писательницы Елены Микулы. Почему не летают лягушки?
2: Почему лягушки не летают? Я и без книжки знаю. У них же крыльев нету. Они и ножками неплохо быстро передвигаются. Зачем им крылья-то? Белочка, а рассказы-то интересные.
0: Очень. Хочешь послушать один?
2: Хочу, и один, а все.
0: Но все сразу не получится. давай сегодня один, а в следующий раз другой. Можно и наших радиослушателей пригласить послушать рассказы. Ну, как считаешь, кабанчик?
2: Ой, это-то и неплохо придумала, Белочка. Ну, просто какая-то литературная гостиная получается.
0: Ой, как это красиво звучит, кабанчик. Литературная гостиная.
2: Присаживайтесь поудобнее, мальчики и девочки. Начинается радиопередача «Литературная гостиная».
0: Итак, первый рассказ Елены Микулы «Я дивно устроен». Я думаю, тебе, кабанчик, как раз его сегодня послушать нужно.
2: В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет. И олени, и медведи, и тигры.
3: Бежим скорее к бассейну, где плавают тюлени.
2: На берегу они кажутся такими неповоротливыми и неуклюжими. Зато в воде они быстрые и ловкие.
3: Смотри, у тюленя вместо ног и хвоста ласты.
4: Поэтому он так хорошо плавает.
2: Конечно, подумал я. Если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя.
3: А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот. Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее прямо в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа.
0: Ой, вот здорово, подумал я. Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде. Красота!
2: Набрал воды и ходи себе, поливай. Ни ведра не надо за собой носить, ни лейки.
4: А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ой, смешные это создания! Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом. О, смотри, одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. А при этом руки у нее остались свободными. Она обеими руками чистит банан и с аппетитом его уплетает.
0: Вот здорово! Подумал я, ведь у обезьяны хвост как дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их.
3: А потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней, такая была спокойная и невозмутимая.
0: Конечно, подумал я, если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойным, ничего бы не боялся, даже Сережкиных подзатыльников. Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые и даже их названия не запомнил. Фух, домой мы вернулись только к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы, ай, и впечатлений.
3: Наконец-то вы вернулись, мои родные. Устали-то как?
0: Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Ой, лег в кровать и сразу же уснул. И мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю в бассейне, а вместо рук и ног у меня ласты, а вместо носа хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишню и ем ее. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. Ой, фу, на меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было, руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках, и хвоста тоже не было. Я облегченно вздохнул. Это был просто сон. А вечером, когда папа читал Библию, он прочитал из псалтыря такой стих:
5: «Славлю тебя, потому что я дивно, удивительно устроен».
0: И я подумал, как же в самом деле я удивительно устроен. У меня есть руки, которыми я могу писать. У меня есть ноги, и я умею ходить. У меня есть замечательный нос, который очень хорошо чует, когда мама на кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир. А самое чудесное, у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен.
2: Белочка, как же я рад, что у меня серые ушки и хвостик. Ой, теперь он мне не кажется таким облезлым. Да и вообще, как считаешь, еще ничего?
0: Я же говорила тебе, кабанчик, ты самый красивый из всех кабанчиков на свете. Ведь Господь, когда творил всех кабанчиков, делал это с любовью и желанием создать совершенное.
2: Ой, Белочка, как мне приятно.
0: Я рада, кабанчик, что ты это понял. Ну, давай посмотрим на часы. Время нашего эфира уже истекло. А жаль.
2: Ребята, пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
2: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Белочка, пойдем на главной площади заповедника, повесим мой портрет с надписью «Самый обаятельный и привлекательный».

Самое доброе из всего, что сделал Бог, это то, что Он стал человеком. Какое великолепие славы покинул Христос, и какое унижение претерпел, чтобы сделать нам этот уникальный подарок – спасение. Нам не дано до конца осознать это. Человеческий разум не способен постичь, что, получая его дар, мы принимаем по праву принадлежащее нам, как детям Божьим, в вечности наследство. Кто может определить стоимость Божьего дара спасения через Сына Его Господа Иисуса Христа? Все, что мы в силах сделать сейчас и в вечности, это пасть пред Господом, благодаря и восхваляя Его за чудесное спасение, доставшееся нам даром. Приди к Господу сегодня, и будешь и ты, дорогой друг, спасен навеки. В эфире BBN, библейское вещание на русском языке круглосуточно.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам всех благовестий на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

Авраам не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Удивительный путь веры Авраама». Название сегодняшней беседы – «Обзор жизни патриарха». История Авраама – это история одного из патриархов. Он был настоящим другом Бога, который искренне верил своему Господу, доверял ему во всех своих путях и следовал его воле. Для нас Авраам может стать хорошим примером послушания и веры. Сегодня мы кратко обсудим самые основные этапы жизни Авраама. Его выход из Ура, заключение завета с Богом, рождение Исаака, испытание веры Авраама. Каждый из этих этапов показывает нам, что Бог всегда исполняет свои обещания, избирая для нас самый лучший путь.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение жизни Авраама. Мы прочитаем сегодня из Деяний святых апостолов. Это книга Нового Завета, сразу после Евангелия. Из Деяний святых апостолов, 7 главу, со 2 стиха. Это проповедь диакона Стефана. Он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Аминь. Очень интересно изучать биографии. Как жили люди? Как Господь действовал в жизни людей? Мы будем изучать жизнь Божьего человека. Он вырос в семье, где его не учили почитать Бога с детства. И как мы читаем в книге Иисуса Навина, 24 главе, во 2 стихе, «Иисус сказал всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». То есть, вы понимаете, семья, в которой вырос Авраам, не искала Бога, не искала истинного живого Бога. И даже есть исследователи, которые говорят, что Фара был резчиком идолов. Он изготовлял их. Такие были родители Авраама, идолопоклонники, живущие в Уре. Нахор – это имя, произошло от имени богини Луны Нанор, которой поклонялись. И вот когда Авраам рос, он был окружен различными идолами. Культура города Ур была примером аморальности, несправедливости и бесславия. И Бог простирает свою руку в этот языческий город и выбирает Авраама. Почему? Да потому что Бог так решил. Он выбрал Авраама. У него был план, как использовать Авраама. И этот план полностью изменил жизнь Авраама и наполнил ее новым смыслом. Авраам стал отцом нового народа, и это немало. Авраам – патриарх, о котором знают все, кто даже совсем поверхностно знаком с Библией. Он был выбран Богом из развратного города, из семьи идолопоклонников. Но для Бога нет более отвратительного греха, чем следование за другими богами. И поэтому Аврааму нужно было понять, что есть только один истинный Бог, которому он должен поклоняться и кому доверять. Мы посвятим жизни Авраама достаточно большой цикл бесед. На протяжении нескольких месяцев мы будем внимательно читать книгу «Бытие», главы с 12 по 25. И мы начнем чтение истории Авраама с 12 главы, когда ему было 75 лет, и закончим 25 главой, когда ему было 175 лет. Это столетняя история жизни Авраама. И мы знаем очень мало о его жизни до 75 лет. Небольшой объем библейской информации, какие-то исторические сводки, но основная часть известной нам истории заключается как раз в этом столетнем периоде, который мы будем изучать. Но прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить о том, о чем мы говорили раньше. Мы говорили о характеристиках Бога. Мы знаем Бога, который представлен нам в Библии, Бога любящего. И это первая характеристика Бога. Божья любовь к нам бесконечна и беспредельна. Для Божьей любви не существует никаких границ или пределов. Ее невозможно измерить. Его любовь, безусловно, она неизменна. Не похожа на человеческую любовь. Это любовь, которая пересекает любые границы. Бог знает о нас все, но при этом не перестает любить нас. И никакие наши недостатки не могут заставить Его любить нас меньше. И не важно, насколько глубоко наше посвящение Богу, Он не будет любить нас больше. Он знает, что для нас лучше всего. Но если мы не соглашаемся с Его мнением, Он по-прежнему любит нас. Его беспредельная любовь – причина того, что Бог так внимателен каждому из нас, потому что Он очень ценит тех, кого любит. Мы ценны для нашего Господа. Его любовь полноценна, абсолютна. Божья безграничная любовь призывает нас быть внимательными к тому, что Он говорит и куда ведет. И в связи с этим перед нами открывается вторая истина о Боге. Это Божье водительство. Божье водительство в нашей жизни не поддается предсказанию или предвидению. Этот факт не должен нас ни в коем случае пугать, а напротив, это большая радость. Потому что у огромной Божьей любви нет границ и нет преград. И это проявляется в том, как Бог ведет нас по жизни. Иногда, когда мы следуем за Господом, мы оказываемся в таких обстоятельствах, в таких местах, куда бы мы даже в мыслях не могли попасть. Но Божий план, Божье водительство полно сюрпризов. И именно так и должно быть, потому что Божья любовь беспредельна и не подвластна даже нашему пониманию. Иногда эти сюрпризы и неожиданности обескураживают нас. И мы забываем, что Бог делает то, что Ему угодно. Кого любит, Он того и наказывает, того воспитывает, дисциплинирует. Это Его уникальный, многогранный план не поддается человеческой логике. Бог разукрашивает нашу жизнь, выходя за поля. Требуется время и опыт, навык, чтобы привыкнуть к этому. Божье водительство непредсказуемо. И нам нужно доверяться Ему. Нам нужно любить Его. Нам нужно верить в Него. Ну и третья истина, о которой мы говорили в прошлый раз. Божье благословение изумительное и потрясающее. Божье благословение обогащает и печали собой не приносит. Да, Божье благословение изумительны. И в тех ситуациях, когда другие поддаются панике и ужасу, Бог дает нам спокойствие и мир. И это благословение. Несмотря на то, что бывают трудности, болезни, затруднения, финансовые сложности, вместо того, чтобы судорожно искать выход, мы научились доверять Богу, зная, что Он позаботится о нас. Да будет Его воля в нашей жизни. Тема, которая является ключевой в истории жизни Авраама, это завет. Завет Бога с Авраамом самый значимый, который Бог когда-либо заключал с человеком. И это был завет, который не имел никаких отклонений или условий. Я благословляю тебя, Авраам. Авраам! От тебя произойдет великий народ, через который весь мир будет благословлен. И благословляющих этот народ я благословлю, а проклинающих прокляну. История исполнения этого завета начинается в 21 главе книги Бытие, когда родился Исаак, и Аврааму в этот момент было 100 лет, Саре 90. И если мы посмотрим на путь, пройденный Авраамом, то главные города, на которых мы остановимся, это город Ур, Харан, Сихем, а еще поле Махпели, где Авраама похоронили в пещере. И мы начнем наше движение из города Ур, где он родился и вырос, а закончим его в пещере Махпели, где было погребено его тело. Вот такой план у нас на несколько месяцев. И мы очень надеемся, что вы пройдете этот путь вместе с нами. А по мере раскрытия перед нами жизненной истории Авраама будете замечать Божье присутствие и в своей жизни. А сейчас я предлагаю начать. И если перед вами лежит Библия, откройте 11 главу книги Бытия. Я предлагаю вам читать Библию вместе со мной, делать пометки, записывать мысли, которые кажутся вам наиболее полезными. Итак, Авраам жил в Уре Халдейском всю свою жизнь до 75 лет. Его отец вел родословие, и оно написано в 27 стихе. Их семья поклонялась идолам. Фара, его отец, возможно, был даже изготовителем идолов. У Фары, у отца, было три сына – Авраам, Нахор и Аран. Аран – это отец Лота. Но Аран умирает. И как мы можем прочитать об этом в 27 стихе? Это 11 глава книги Бытия. И он умирает еще, когда жив отец Фары. Мы не знаем никаких подробностей, но мы видим, что Лот остался сиротой. Лот – это племянник Авраама. И мы читаем дальше 11 главу книги Бытия с 30 стиха. «И Сара была неплодна и бездетна». Это подчеркивается. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую». Остановимся. В этот момент они еще не знали, что идут в Ханаанскую землю. Они шли, не зная куда. И в следующей нашей беседе мы подробно разберем этот вопрос. Как это идти, не зная куда? И найдем ответы на многие вопросы, которые мучают нас. Мы очень часто сталкиваемся с такими же и в нашей жизни. Мы идем, ничего не понимая, но потом останавливаемся и понимаем, что на это место привел нас Господь. Это был Его удивительный план. Бог ведет нас по своему видению. Для нас часто оно непонятно. Именно так было и в жизни Авраама. Читаем дальше. Это книга Бытия, 11 глава, 32 стих. «И было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане». То есть это отец Авраама. И вот Господь обращается.

0: израильский народ, чтобы любить их.
1: Это опять возвращает нас к вопросу благодати. Я выбираю тебя, я люблю тебя. Не потому, что ты заслужил, но потому, что это мое желание. Может быть, Господь выбрал вас, чтобы через вас воплотить свой план ко спасению других людей. Может быть, именно вы должны рассказать о благодати и покаянии и привести к Богу тех, кто его еще не признал. Господь имеет полное право сам выбирать кого угодно для своих планов. И он выбирает Авраама. Он говорит ему снова и снова: «У тебя будет сын, у тебя будет множество потомков». И Господь повторяет это, потому что Авраам стареет. 13 глава книги Бытия. Авраам становится еще старше. И Бог подтверждает завет. 17 глава. Авраам еще старше. И Бог снова подтверждает завет. 22 глава. Бог дал Аврааму сына. И напоминаю, Аврааму уже 100 лет. И он держит на руках долгожданного младенца. И вы можете себе представить, что этот ребенок значил для него. По возрасту Авраам больше подходит для роли прадедушки. Но это его сын. Любимый. Обожаемый. Его имя Исаак означает смех. Вы знаете почему? Потому что когда Бог сказал Аврааму и Саре, что у них скоро родится сын, они засмеялись. И тогда Бог сказал: «Хорошо, тогда назовите его Исаак». Они так и сделали, назвали его Исаак. Смех. Исаак стал для них радостью, отрадой. И я хочу, чтобы вы почувствовали, как много он значил для них, и что должен был испытать Авраам, когда в 22 главе, несколько лет спустя, Бог сказал, что он должен принести своего сына в жертву. «Поднимись со своим сыном на гору, возьми дрова, возьми факел, положи сына на алтарь и принеси его в жертву». Знаете, при мысли об этом у меня холодок по спине пробегает, потому что у меня 3 сына. Но знаете что? Авраам, у которого сын уже молодой человек, и к этому моменту настолько привык доверять Богу, что готов исполнять его повеления, даже если они кажутся невообразимыми и непонятными. Я не хочу никого обидеть, но думаю, что большинство из нас еще не достигли такого уровня христианской жизни. Поэтому нам сложно представить, как Авраам встал рано утром следующего дня, разбудил своего сына и сказал: «Пойдем со мной. У нас есть дело, которое мы должны сделать». Для чего Бог сделал это? Зачем ему было проверять веру и любовь Авраама? «Авраам и Сара, у вас есть любимый сын. Но я хочу быть уверенным, что самое главное стоит у вас на самом деле на первом месте. Я хочу знать, что тот, кто вывел тебя из Ура Халдейского, тот, кто избрал тебя, по-прежнему на первом месте в твоем сердце. Поэтому я обращаюсь к тебе с такой просьбой: принеси в жертву своего сына». Вы хорошо знаете эту историю. Когда мы будем читать 22 главу, остановимся на ней подробно. А сейчас предлагаю вам обратиться к 4 главе послания к римлянам. Мне очень нравится эта глава, но полностью понять смысл можно, только хорошо зная историю Авраама. Итак, послание к римлянам – это в Новом Завете. Написал апостол Павел, 4 глава, 16 по 21 стихи. Послание к римлянам. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано: я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не измокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в мертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне

уверен, что он силен и исполнить обещанное. Аминь. Когда Авраам выходил из Ура Халдейского, он не знал, что ждет его. Все, что он знал на тот момент, это были идолы. Но по мере того, как он чувствовал себя избранным Господом, любимым, ведомым Богом, вера Авраама росла. И он каждый день учился все больше и больше доверять Богу. И в 100 лет он уже не сомневался ни в одном слове или повелении от Бога. Дорогие друзья, какие уроки мы можем извлечь из обзора жизни Авраама? Все, что мы видим в его жизни, в работе Бога над ним, может иметь самое прямое отношение к нам. Вот давайте подумаем, как это относится к нам с вами сегодня. Первое. Верой мы принимаем безграничную Божью любовь. Мы принимаем ее. Нам нужно сделать это верой, потому что мы не можем найти ни одну логическую причину, почему Бог выбрал нас, почему Он любит нас, почему стоит на нашей стороне и ведет нас. Это Он сам нашел нас, зная все о нас. Он все равно любит нас. И в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Почему? Потому что это благодать. Это благодать Божия. Бог сам избрал любить нас. И мы верой принимаем это. Мы знаем, что не заслуживаем этой любви, но мы принимаем ее верой. И эта Божья любовь – очень важная часть нашей христианской жизни. И осознание того, что Бог любит нас и ценит нас, помогает нам жить. Осознавая, что мы любимы Богом, верой мы следуем за Божьим непредсказуемым водительством. Это Его план, это Его воля. Да будет Его воля в жизни нашей. И мы идем тем путем, который приготовил нам Господь, потому что мы понимаем, что Он любит нас. И я знаю, что в моей жизни были такие случаи, когда я должен был встать и уйти из удобного, привычного места и пойти туда, где все для меня было неизвестно и непонятно. У меня было множество причин не идти в это новое место и отказаться, что Божья любовь давала мне силы следовать Божьему руководству. Божьи пути непонятны нам. Мы не видим конечной цели, но, доверяя Богу, мы идем Его путем. Вы можете говорить: «Господь, не проси меня об этом, не заставляй меня уходить. Я не хочу, я не знаю, что меня там ждет». Но Бог часто не спрашивает нашего мнения. Его пути непредсказуемы. Мы не можем их предугадать. И третий вывод. Зная, что мы любимы и ведомы Богом, то мы ожидаем удивительных Божьих благословений. Мы в Его руках. Мы не знаем, что нас ожидает, что Господь готовит для нас, но мы знаем, что нас ждут Его благословения. Вы думаете, что все самые лучшие благословения уже излиты на нас? Но вы еще не жили в завтрашнем дне. Вы не представляете себе, что может произойти с вами через неделю, через месяц. Вы знаете, что Господь благословит вас. Кто-то может подумать, что вам уже много лет, и все самое главное в вашей жизни уже позади. Вспомните, что Аврааму было 100, когда у него родился сын. В глазах Божьих возраст ничего не значит. Когда Бог смотрит на нас, Он никогда не говорит: «Этот человек слишком стар, я не дам ему такое задание». Поверьте мне, вам может казаться, что Бог выбирает только молодежь для своих планов, но это не так. Бог любит и ценит каждого. И Он знает, что лучше для вас. И делает это в вашей жизни, не спрашивая разрешения. Но не забывайте, Бог любит вас. Бог любит и ценит нас. Вещь приобретает ценность, когда значимые люди ценят ее. Повторю еще раз, чтобы мы поняли, вещь приобретает ценность, когда значимые люди ценят ее. Вот представьте себе, что вы начинающий художник. Выставляете свои картины в парке. И никому они не кажутся интересными. Все проходят мимо. А если кто-то и останавливается, то просто недолго смотрит на картины, скучно зевает и проходит дальше.
Но вот мимо проходит великий художник, признанный во всем мире, допустим, это Рембрандт, мастер света и тени, гений своего дела. И он останавливается перед вашими полотнами и восхищенно кричит: «Это же гениально! Это безусловный талант! Прекрасный потенциал! Да я готов заплатить любые деньги за эту картину!» Так вот, Бог относится к вам именно так. Он видит в вас великий потенциал и огромную ценность. В его глазах вы, безусловно, ценны. Только представьте себе, Творец неба и земли смотрит на нас, как на что-то очень ценное, даже если нам много лет. И вы, даже если не пользуетесь популярностью у других людей, вы не обладаете какими-то выдающимися талантами или лидерскими способностями. И кто-то сказал: это смелость принять тот факт, что ты принят. То, что ценит Бог, на самом деле ценно. Его авторитету, безусловно, можно доверять. Мы обладаем огромной ценностью, потому что любимы тем, кто сам есть любовь. И осознание этого помогает нам быть великодушными, любящими по отношению к другим. Когда мы задумываемся, как сильно Бог возлюбил нас, нам уже легче отложить в сторону зависть и ревность. И мы перестаем делать попытки столкнуть других, добиваясь любви. Мы не должны ничего сами себе доказывать, потому что любовь, которой нас возлюбил Господь, не требует никаких доказательств. Она безусловна. Как же это прекрасно! Господь любит и ценит меня. Вы подумайте об этом. А лучше скажите это вслух. Господь любит и ценит меня. Господь любит и ценит меня. Это благодать. Дорогой друг, и сегодня Господь призывает вас к себе, чтобы у вас были близкие, личные отношения с Богом. И как Авраам открывал Бога постепенно, это прогрессивное откровение, он начал обращаться к Богу и поверил в Него, доверил свою жизнь, и Господь действовал. Молю Господа о том, чтобы и вы начали молиться, читать Писание, пришли в церковь, уверовали в Господа, чтобы Господь преобразил вашу жизнь. Несмотря на все сложности и трудности, пусть Господь преобразит вас, даст мир и покой и использует для славы своей, как некогда Бог использовал Авраама, как использовал апостолов, как использовал многих святых церквей. Да будет имя Его прославлено. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Обзор жизни патриарха». Сегодняшняя передача была частью цикла «Удивительный путь веры Авраама». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в Писание, учиться доверять Богу, следовать Его воле. А теперь давайте вспомним выводы из этой передачи. Первое. Верой мы принимаем безграничную Божью любовь. Бог избрал любить нас, и мы верой принимаем это. Мы знаем, что не заслуживаем этой любви, но мы принимаем ее верой, и эта Божья любовь – очень важная часть нашей христианской жизни. Осознание того, что Бог любит нас и ценит нас, помогает нам жить. Второе. Верой мы следуем за Божьим непредсказуемым водительством. Мы идем тем путем, который приготовил нам Господь, потому что мы понимаем, что Он любит нас. Третье. Мы ожидаем удивительных Божьих благословений. Мы не знаем, что нас ожидает, что Господь готовит для нас, но мы знаем, что нас ждут Его благословения. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач из цикла «Удивительный путь веры Авраама». «Иди, не зная куда». Обещания, которые никогда не будут забыты, когда праведник падает. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Иди, не зная куда» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех – это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 4 октября записано в книге «Иов» в 42 главе в 12 стихе. Там есть такие слова: «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». Иов приобрел свое наследие, пройдя через страдания. Господь испытывал его, чтобы убедиться в его благочестии. «Мои несчастья и невзгоды закалят и мой характер, и я больше возрасту в Божьей благодати, буду орошен его благословениями. Я иду к своей славе через тьму, слезы и смерть. Мой спелый плод растет на грубой шершавой стене. Несчастье произвели в Иове еще более высокое мнение о Боге и очень низкое мнение о себе. Теперь же, — воскликнул он, — мои глаза видят тебя. Если через боль и утрату я чувствую Бога во всем его величии так близко, что падаю ниц пред ним в молитве и говорю: «Да будет воля твоя», то моя душа наполняется высшим блаженством. Господь дал возможность Иову частично предвидеть его будущую славу. В утомительные дни и ночи своей жизни Иов проникал за таинственную завесу и мог сказать: «Я знаю, что мой Спаситель жив». Несомненно, последние его дни были более благословенны, чем прежние. Беда никогда не приходит к человеку просто так, но всегда приносит ему слиток золота. Если мы будем спокойно трудиться и терпеливо ждать, несчастье в конце концов обернутся нам во благо. Великие души-победители без страха и смущения стойко продолжали работать. Есть благословения, которые надо выстрадать, есть радости, что откроются нам только в печали. Есть откровение божественной истины, которое мы познаем только тогда, когда погаснут земные огни. Богатый урожай может вырасти лишь на распаханном поле. Самые сильные и величественные души рождались в страданиях. Мученики облачались сияющей огнем мантии, и через их муки убитые горем впервые увидели небесные врата.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Мы продолжаем чтение автобиографической книги Николая Сизова «Один из сонма». Часть вторая. Армейская жизнь. Глава первая. Военная школа. 12 долгих дней шел поезд новобранцами до Владивостока. Проехав в товарном вагоне двое суток, Николай больше не мог слушать сквернословие, грязные анекдоты, скабрезные шутки, не мог смотреть на издевательства и драки, терпеть игру в карты и в кости. Вагон был похож на сумасшедший дом. Ему представилось, как тяжело будет там, куда будет брошен осужденный сатана и его демоны, где будут все сквернословы и ругатели, все преданные нечистоте и мерзостям, где царит адская атмосфера и где слышны плач и скрежет зубов. Как там будет тяжело! Ему стало жалко тех, кто грешит, и, не сознавая того, идут прямым путем в ад, притом на вечные времена. Он попробовал было остановить произвол в вагоне и предложил им послушать Евангелие, которое он имел при себе. Но его подняли на смех и пригрозили, что если он еще раз заговорит о Боге, его выбросят из вагона на ходу поезда. Через два дня Николай пошел во время одной из остановок в так называемый штаб эшелона, пассажирский вагон для офицеров, сопровождающих новобранцев. Он попросился уборщиком в их вагон. Там его предложение обрадовались и оставили у себя. В этом вагоне Николай топил печку, кипятил для офицеров чай, подметал пол и делал уборку в туалетах, а на остановках бегал на станцию за углем. Работы здесь стало больше, но морально легче, хотя и здесь офицеры нецензурно ругались и баловались в кавычках азартными играми, но они не дрались и не выбрасывали друг друга из вагона, как это случалось у новобранцев. Наконец, измученный длинной дорогой и удушливой атмосферой, Николай прибыл во Владивосток. Здесь после медкомиссии из всего эшелона отобрали только 80 человек со средним и незаконченным высшим образованием и автобусами привезли в город Спасск-Дальний, в военную школу авиационных механиков, в ШАМ. Устав от пережитого в пути, Николай усиленно молился Богу, чтобы не повторилось что-либо подобное, и Господь услышал его молитву. По прибытии в военную школу всех новобранцев построили во дворе и попросили фотографов, парикмахеров, художников, медиков и поваров выйти вперед. Вместе с другими вышел и Николай. Он оказался единственным фотографом и художником. Ему дали двух помощников и поручили к новому учебному году подготовить классы и ленинскую комнату. Нужно было развесить по стенам портреты видных военачальников и известных летчиков, разместить в классах диаграммы, таблицы расчетов, рисунки монтажа и демонтажа самолетов и двигателей, сфотографировать здания столовой, учебного корпуса, казармы, штаба для оформления ленинской комнаты. Кроме того, на территории школы нужно было поставить щиты с лозунгами и плакатами. Работы было много, но это была спокойная, интересная работа, которая очень понравилась Николаю. Все полных 3 месяца, пока другие осваивали курс молодого бойца, он вырезал, клеил, писал, фотографировал, печатал фотографии и отдыхал душой и телом благодаря Господу за такую службу. приближалось время принятия присяги, которую Николай решил не принимать. Но как этого избежать? Единственной надеждой был Отец Небесный, к которому Николай и обратился с этой проблемой. День принятия присяги начальник школы захотел увековечить и приказал Николаю все фотографировать. Построение курсантов, принятие ими присяги, поздравление начальства, обед в столовой и общую фотографию всех курсантов вместе с представителем Дальневосточного военного округа ДВО. К тому же он приказал к вечеру сделать несколько общих фотографий для прибывшего к ним генерала. Николай выслушал приказ и тотчас же приступил к исполнению. Он много и долго фотографировал принятие присяги, а затем побежал в учебный корпус, где у него была оборудована фотолаборатория, и закрылся в ней для срочной работы. К вечеру приказ начальника школы был выполнен, и только после ужина, рассматривая фото курсантов, прибывший генерал заметил, что на нем нет самого фотографа. «Так я же вас фотографировал», — оправдывался Николай. «Ты, кажется, и присягу не принимал», — продолжал генерал. «Так он был весь в работе», — вступился за него начальник школы. «Ладно», — махнул рукой генерал, — «допиши в общий список его фамилию». Так Господь непредсказуемо избавил своего слугу от принятия присяги и, больше того, расположил к нему начальника школы. За выполненную в срок работу по подготовке к учебному году Николай получил письменную благодарность начальника школы. Начался учебный год. Учились в школе курсанты по 10 часов в сутки, да еще несколько часов практики на аэродроме. Так что на строевую подготовку и политзанятия времени почти не оставалось, к радости всех и особенно Николая. Хотя, когда начинались политзанятия, он находил причину уйти, чтобы приготовить к завтрашнему учебному дню ту или иную диаграмму. Это по приказу начальника школы входило в его обязанности. Господь благословлял его и в учебе. В журнале за первое полугодие уже стояли пятерки по всем 13 дисциплинам. В начале второго полугодия начальнику школы, который был полковником, присвоили очередное звание генерал-майора. Курсанты были этому рады. Он был хороший человек, и все его любили. А Николаю прибавилось работы. Новый генерал имел много родственников в разных городах. И всем им теперь нужно было выслать его фотографии в новых генеральских погонах. Все в школе было хорошо, за исключением замполита, который не взлюбил Николая и всячески старался ему насолить. Он часто вызывал его к себе для беседы и переубеждения, потому что на его личном деле, пришедшем из Новокузнецка, было жирно написано «Бактист». Это давало ему право вести с курсантом частые воспитательные беседы, которые он проводил с особым рвением. «Я все равно выбью из твоей головы это заблуждение», — говорил он. «Иначе я тебе на госэкзаменах по политподготовке поставлю неудовлетворительно, и тебя отправят из авиации в стройбат копать землю». Быстро прошел год учебы в Овшам. Уже выставлены оценки за год, приближались государственные экзамены. Замполит, встречая Николая, посмеивался, всем своим видом напоминая, что скоро состоится серьезная встреча. Николай начал было переживать, а потом подумал, что не замполит решает его судьбу, а Бог. И, сказав Господу об этой проблеме, опять успокоился. Да и начальник школы, зная об их натянутых отношениях, как-то сказал: «Ты не переживай, все будет хорошо». Успокоенный и ободренный, Николай начал сдавать экзамены на отлично. Завтра последний, самый трудный для него экзамен по политподготовке. К вечеру вдруг становится известным, что замполита вызвали днем в Хабаровск, в военный округ армии. Как же завтра? Вот было бы хорошо, если бы завтра он не вернулся. На следующий день замполит сообщил из Хабаровска, что он задержится там еще на 5 дней. Госкомиссия экзамены решила не откладывать, так как уже завтра должны были приехать офицеры за выпускниками. А выпускникам уже были выписаны проездные билеты на поезда в места прохождения дальнейшей службы. Последний экзамен наступил неожиданно и непредсказуемо. Вместо замполита экзамен по политподготовке принимал сам начальник школы. Когда очередь по списку дошла до Николая, генерал, председатель комиссии, сказал: «А ты не теряй времени, иди готовь фотоаппарат, чтобы фотографировать сегодня вечером вручение дипломов». И ласково добавил: «Экзамен, считай, уже сдан». Николай не пошел, а побежал с ликованием, благодаря Бога и удивляясь его силе и премудрости. Позже он узнал, что сам начальник школы приложил усердие к тому, чтобы замполита не было на экзаменах. Вечером состоялось вручение дипломов и выдача офицерской формы и погон с присвоением звания «младший техник лейтенант авиации», или, как их называли, «микромайор». Трое курсантов, в том числе Николай, сдали все экзамены на отлично, и им были вручены еще и нагрудные знаки «отличник авиации». Трое курсантов, в том числе и Николай, сдали все экзамены на отлично, и им были вручены еще и нагрудные знаки «отличник авиации». На следующий день начальник школы устроил для всех выпускников прощальный обед, сказал напутственное слово, и все вышли на улицу, где построились буквой «П». Было зачитано распределение, кто куда направляется для дальнейшей службы. Из общего ряда вызвали 3 отличников, которых поставили отдельно. Подошли приехавшие офицеры. Среди них было и 3 генерала. Снова начальник школы выступил с краткой прощальной речью. Было торжественно, но тревожно. Близилась разлука, а расставаться не хотелось.

0: ответственность не только перед людьми, но и перед Богом. Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном, говорил Христос. Евангелие от Матфея 5:19.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке на интернете. В притчах в 16 главе, 18 стихом мы читаем: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Однажды я слышала историю про лягушку-путешественницу. Желая убежать от холодной зимы, она решила улететь с дикими утками на юг. У лягушки не было крыльев, но была умная голова, и она изобрела интересный летательный аппарат. Утки взяли в свои клювы прутик, лягушка ухватилась ртом за середину, и они полетели. И вот пролетают они над полями, над домами, а внизу люди кричат: «И кто это такое чудо придумал?» Не удержалась лягушка и, забыв всякую осторожность, закричала, что было мочи: «Это я!» — крикнула. На этом и сказке конец. Еще в одном месте мудрый Соломон сказал: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои». А вообще-то, если мы бы больше говорили о Господе и прославляли Его, меньше времени было бы на разговоры о себе.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: В наших занятиях по изучению рождения Христа, рассмотрев тексты, касающиеся Его рождения в Ветхом Завете, мы должны сейчас обратиться к Евангелиям для более полной информации. Именно в Евангелиях рисуется наиболее полная и истинная картина Рождества Господа Иисуса Христа. Из четырех авторов Евангелия двое, Матфей и Лука, дают нам точное, детальное описание этого великого события. Матфей обращает внимание на то, что местом его рождения был город Вифлеем. Лука углубляется в детали относительно даты человеческого рождения Христа. Он указывает, что это случилось во время правления кесаря Августа. Он сообщает о рождении Христа двумя предложениями, показывая контраст между его славой Сына Божьего до земного воплощения и более чем скромными обстоятельствами его земного рождения в яслях. Луки 2:6-7. Однако, по Божьей воле, это стало известно нескольким пастухам, сторожившим ночью свои стада, ибо Бог послал к ним ангела сказать им о великой радости. Пастухи тотчас же пошли посмотреть на младенца Христа и, вернувшись, сказали: «Все точно так, как нам было сказано», и разнесли эту весть по всем окрестностям. Это была весть, полученная ими от ангела, который сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2 глава, 10 и 11 стих. Матфей, со своей стороны, описывает посещение места рождения яслей в Вифлееме мудрецами с Востока. Они пришли со словами: «Где же родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». И они принесли ему дары, предназначенные для царя. Для того, чтобы ввести своего сына в мир, Бог подготовил Марию и Иосифа, чтобы они стали его родителями. В то время, когда Мария и Иосиф обручились и должны были жениться, Бог послал ангела Гавриила с вестью к Марии сказать, что Бог избрал ее, чтобы от нее произошел сын, которого ей следовало назвать Иисусом, ибо он назовется Сыном Всевышнего, и Бог даст ему престол его отца Давида, и он будет править на этом престоле над домом Иаковым навеки. Мария удивилась и спросила ангела, как это возможно, ибо она еще не была замужем. Гавриил на это ответил: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Луки 1 глава и 35 стих. Таким образом, Мария знала, что у нее сына не будет земного отца, и что он будет Мессией и Спасителем Израиля. И она ответила ангелу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Луки 1 глава и 38 стих. Иосиф также имел прямое отношение к этому делу. Когда он узнал, что Мария беременна, он не сказал об этом никому, решив без шума отпустить ее. Но ему во сне явился ангел Господень и сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Матфея 1 глава 20 стих. И он добавил Иосифу, что это было исполнением пророческих слов Исаии: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаии 7 глава 14 стих. Непорочное зачатие. При его рождении и позднее, во время его детства, Иисуса всегда называли сыном Марии. Марка 6 глава и 3 стих. Доктор Варен Вирбс пишет: «Из родословной по Матфею мы видим, что рождение Иисуса полностью отличалось от рождения любого другого еврейского мальчика в смысле родословной. Матфей указывает, что Иосиф не родил Иисуса, то есть не был его физическим отцом. Но он был мужем Марии, от которой родился Иисус, названный Христом. Он родился от земной матери без земного отца. Этот факт называется непорочным зачатием». И далее доктор Вирбс продолжает: «Каждый ребенок, входящий в мир, существо совершенно новое. Но Иисус Христос, будучи Богом вечным», Иоанна 1 глава, 1 стих и 14, «существовал до Марии и Иосифа, и вообще до всех его земных предков. Он сказал израильтянам своих дней: прежде чем Авраам был, я есм». Если бы Господь Иисус Христос родился как любой другой обыкновенный ребенок, он бы не был тогда Богом. Чудо Святого Духа. Иисус Христос был зачат в чреве Марии, девственницы. Луки 1 глава с 26 по 38 стих. Доктор Эверетт Гаррисон, один из редакторов Виклифских библейских комментариев, заявляет: «Отсутствие у апостола Павла упоминания о непорочном зачатии равносильно отсутствию ссылки на земную жизнь Христа. Некоторые исследователи полагают, что слова в послании Галатам, 4 глава, 4 стих, который родился от жены, можно рассматривать как указание на непорочное зачатие. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Галатам 4 глава, 4 и 5 стих. Многие теологи соглашаются с доктором Гаррисоном в этом пункте. Мы на этом заканчиваем изучение рождения Христа, включая его непорочное зачатие. Непорочное зачатие является частью христианской доктрины, часто оспариваемой, но тем не менее верной. И все верующие могут благодарить за это Бога Отца. Сатана обманул Адама и Еву в саду Едема и стал князем, господствующим в воздухе, обладающим властью над смертью и заклятым врагом наших душ. Чтобы отвоевать человечество у сатаны и освободить людей из-под его власти, Бог послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, праведника, умереть за человеческие грехи и освободить человека от господства сатаны. Только Он один мог искупить нас и заплатить цену нашего спасения, только безгрешный Агнец Божий. И все, кто верует в Него, кто верует в прощение грехов во имя Его, обретут жизнь вечную.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для всей семьи. Библия предупреждает нас, чтобы мы никогда не теряли из виду нашего духовного врага, дьявола. «Трезвитесь, бодрствуйте», сказано нам, «потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5:8. Каждый день своей жизни мы должны придерживаться золотой середины и не впадать ни в одну из крайностей, не считать, что сатаны не существует, и не каменеть перед ним в ужасе. Нужно знать, на что он способен, но всецело полагаться на силу Божью и противостоять твердой верою. 1 Петра 5:9. Будьте бдительны и внимательны. Пусть этот будильник звенит для нас каждое утро.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви «Преображение», город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Иоанна. Это чудесная молитва нашего Господа Иисуса Христа в своих учениках, в которой Он говорил о том, что Он сделал для Своих возлюбленных. Мы говорили, что Христос принял верующих как дар Небесного Отца, как предназначенный дар, как самый драгоценный дар. Мы говорили, что Христос открыл имя Отца Своим ученикам. И суть этого откровения заключалась в том, что ученики могли называть Небесного Отца Отцом Господа Иисуса Христа. Это очень существенное добавление, которое буквальным образом отличает теперь истинно спасенных от религиозных людей. Религиозные люди верят в Бога, спасенные люди верят в Бога Отца Господа Иисуса Христа. Первые не могут этого произнести, для них безумие, что у Бога есть Сын. Вторые произносят это, потому что уверовали в откровение Божье. И мы говорили о том, что Господь также дал ученикам слово Нового Завета. То слово, которое никто никогда не слышал. Сам Христос сказал, что цари земные желали слышать то, что вы слышите, и видеть, что вы видели, и им не было дано, а ваши очи блаженны. Таким образом, вот эти дары дал милосердный Христос своим ученикам. Но это не все. В целом, в молитве, первосвященнической молитве Христа перечислено 9 драгоценных деяний Господа для своих учеников. Мы, наверное, не сможем на всех остановиться, но хотя бы на некоторых. Итак, четвертое деяние Иисуса Христа. Христос молился о Своих учениках. Христос молился о Своих учениках. Братья и сестры, молиться об учениках – это значит нести их на руках молитвы к Богу. Это значит особенным образом не спросить и спросить Божье благословение на всю их жизнь. И в молитве Христа о Своих учениках мы найдем 5 важных прошений. Первое прошение, оно описано в 9 и в 11 стихах. Первое прошение касается сохранения единства среди учеников. Итак, 9 стих читаем. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы». Братья и сестры, вы видите, что Господь особенным образом выделяет Своих учеников. Он говорит: «Я о них молю». Он не просит о единстве всего мира, потому что единство всего мира невозможно без веры в Иисуса Христа. И понятно, что мир весь до одного человека никогда не уверует в Господа Иисуса Христа. У мира совершенно иные ценности, чем у Божьих детей. Мир враждовал, враждует и будет враждовать. Что касается детей Божьих, то они не должны быть похожи на мир. Дети Божьи должны отличаться единством. Вот Господь сказал, что Он не просит о всем мире, но только о тех, которых Ты мне дал. И далее Господь удивительную фразу произносит, которая относится только к Сыну Божьему. Он говорит: «Все мое Твое и Твое мое». Что касается нас, самых посвященных искренних верующих, то мы должны бы сказать: «Господи, все мое Твое». Но мы никогда не посмеем, это было бы наглостью, заявить, что все Твое мое. Мы должны себя отдать Богу, и мы не можем владеть, чем владеет Бог. Но Христос, как Сын Божий, имел право сказать такое. Он действительно владел всем, что имел Отец. И вот он обращается с этой просьбой о единстве и объясняет, почему так важно, чтобы Господь сохранил народ Божий в единстве. Он отмечает, что хотя он сам уже не в мире, потому что он был на пути в небесную отчизну, но его ученики еще надолго-надолго остаются в мире. Но они в мире, а я к тебе иду. Этот мир, в котором они живут, очень опасный, очень враждебный, очень нечестивый мир. И все, чем наполнен этот мир, может самым отрицательным образом повлиять на учеников. Вы знаете, что в мире царствует множество соблазнов, греховных соблазнов. И Господь прекрасно знал, что мы, Его дети, можем быть уязвимы для соблазнов этого мира. Помните, о Димасе сказано, что он возлюбил нынешний век и ушел от учеников Господних. И вот именно потому, что мир своими соблазнами, похотями, удовольствиями может иногда повлиять на верующих, Господь уже упреждает это влияние: «Господь, ты сохрани». Потому что слово «соблюди» буквально означает «сохрани, поставь свою стражу вокруг учеников». В этом мире очень много разных влияний, как гордость, соперничество. И вот эти мирские влияния также могут проникнуть в церковь и разделить ее. И Господь Иисус молился о своих учениках: «Отче, сохрани их от этих мирских влияний, чтобы никто не искал своего». Помнится, в детстве я читал такую книжку, рукописную, как в аду шло совещание, вот как же разделить учеников Иисуса Христа? Но так они дружно живут, славят Господа, и это духом злобы не нравится. И вот разные духи предлагали свои варианты, и вот вышел один дух и сказал: «Я знаю, как разделить учеников». И ему сатана сказал: «У тебя получится». И вот этот дух под названием «гордость» подошел к проповеднику и сказал: «Слушай, вот эти люди, члены церкви, они вовсе не ценят твоего дарования. Посмотри, они спят на собраниях. Посмотри, они малое содержание тебе дают. Зачем тебе быть в этой церкви? Доставляй их». И вот проповедник, надмившись самомнением, оставляет церковь. Потом этот же дух подходит к регенту и говорит ему: «Ты достоин лучшего отношения к себе». И регент начинает качать свои права. Затем он подходит к солисту, и ему начинает шептать на ухо: «Слушай, а вот видишь, ты поешь лучше всех, а тебе вот не дали спеть эту партию. Разве тебя тут любят?» И тогда в знак протеста этот солист оставляет хор: «Меня не любят». Потом он находит простых членов церкви и начинает им нашептывать разные вот эти вещи. И в конце концов некогда дружная община начинает разделяться. Дорогие братья и сестры, Христос знал эти опасности. И Он просил, чтобы Господь сохранил единство учеников в этом мире, чтобы они никакие стандарты этого мира, никакие ереси, увлечения этого мира не восприняли для себя. «Соблюди их во имя Твое, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы». Посмотрите, какую степень единства желает видеть в церкви Господь Иисус, чтобы они были едины, как мы. Вы знаете, в Святой Троице никогда не было разделений, никогда не было недоразумений. Все три личности Божества живут в величайшем согласии между собою. Мы знаем, что Сын покорен Отцу, что Отец все делает ради Своего Сына, что Дух Святой свидетельствует не о Себе, но об Отце и Сыне. Дорогие друзья, все личности Святой Троицы превозносят друг друга, служат друг другу, поэтому там нет никакого разделения. Итак, первое прошение касалось сохранения единства среди учеников. Братья и сестры, практически вывод из этого пункта следующий. Мы если мы способствуем единству церкви, если мы способствуем единству наших семей, тогда мы живем в духе первосвященнической молитвы Иисуса Христа. И знаете, если только благодаря нам или через нас где-то происходит разделение, недоразумение, то тогда мы действуем с позиции врага души, но не с позиции Господа Иисуса Христа. Второе прошение Иисуса Христа в молитве об учениках касается наделения учеников совершенной радостью. Мы прочитали в 13 стихе, посмотрите: «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Совершенная радость означает полная радость, радость, в которой нет никакого недостатка. Интересно, братья и сестры, что это за радость, в которой нет недостатка? И можем ли мы сказать, что вот прошение Христа, оно исполнилось также и в нашей жизни? Или, может быть, нам нужно дожидаться, пока это прошение Христа осуществится в нас? Вы знаете, Писание говорит о радости, которую должны иметь верующие в следующих текстах. Помните, когда 70 учеников возвратились к Господу Иисусу Христу и рассказывают: «Господь, ты знаешь, бесы повинуются имени Твоем». Ученики были обрадованы тем успехом, который они имели в деле проповеди. Исцеляли больных, изгоняли демонов. Так что благословений было очень-очень много. И вот что им сказал Христос: «Не радуйтесь тому, что демоны вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот это совершенная радость. Это радость о том, что Господь вписал в книгу жизни твое и мое имя. И мы не имеем права воспринять этот факт: ну, так это, ну да, это, в общем-то, неплохо, что мое имя там записано. И потом клянчить у Бога еще какую-то радость. Господь ясно сказал: радуйтесь об этом. Это действительно величайшее счастье. И нам нужно молиться, чтобы именно это коснулось нашей души. Дорогие братья и сестры, мы являемся людьми, имена которых записаны в книге жизни у Бога. Многие люди желали бы, чтобы их имя было записано в городской книге как почетный гражданин города, или чтобы они были героями России или еще какой страны. Но поверьте, вся эта слава временная. Она так или иначе очень-очень быстро закончится. Но если имя человека записано на небесах, это уже навсегда. И вы знаете, как прекрасно, что Господь записал это имя на небесах, в своей книге жизни. У нас здесь есть множество противников, сатана и демоны. Если бы только эта книга хранилась где-нибудь вот в церкви Преображения, в которой содержались имена всех спасенных, ну, поверьте, враг бы постарался устроить землетрясение, наводнение, пожар, чтобы эта книга сгорела, чтобы не оказалось ни одно имя записано в ней. Но эта книга находится на небесах, в абсолютной недоступности для врага души. И он, если бы и пожелал, ничего не может сделать с твоим именем. Эта книга также недоступна нам, и очень хорошо. Потому что иногда на нас может накатить такой дух уныния, разочарования в себе, что мы готовы сказать, как, скажем, ну, плохой супруг или супруга: «Ну все, я жить больше не могу, я развожусь». Так мы могли бы сказать: «Ну, Господь, ты знаешь, сколько у меня пороков, я недостоин вечной жизни, сейчас пойду, найду в этой книге свое имя и его вычеркну оттуда». Эта книга и нам недоступна. Бог решает, кто будет записан. Бог записывает в эту книгу. И поверьте, Он не допустит, чтобы еще чья-нибудь рука сделала там хотя бы какую-нибудь пометку. Вот об этом мы с вами должны радоваться. И, конечно, следующий предмет нашей радости – это наш Господь Иисус Христос. Знаете, в послании филиппийцам, 3 глава, филиппийцам 3 глава, 1 стих – сказано: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно». В 4 главе Филиппийцам сказано: «Итак, братья мои возлюбленные», я читаю теперь 4 стих, «радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю вам, радуйтесь». Значит, первое, мы радуемся о нашем спасении, и второе, мы радуемся о нашем Господе Иисусе Христе. Вот это и является совершенной радостью. Все остальное преходящее. Господь хотел сказать ученикам: не всегда у вас получится изгонять демонов, и не всегда вы будете исцелять больных, и не всегда вы будете со мной, и не всегда успех будет сопутствовать вам. Поэтому, если предметом вашей радости будут приходящие вещи, вы быстро разочаруетесь. Но книга жизни, в которой записано ваше имя, это вещь постоянная.

Сейчас подойдем к этому монастырю, попросимся на ночлег, а нас обругают, как самых последних бродяг, и скажут вам, никакого вам места тут не будет. Если мы при этом не обидимся, не огорчимся, это радость совершенная. Дорогие друзья, действительно, если мы радуемся о спасении, радуемся о Господе, это и будет совершенной радостью. Один служитель написал очень интересное свидетельство. Он однажды пережил очень трудный год своей жизни. Его жена перенесла несколько операций и потом курс химиотерапии. И в это время уволилось несколько его помощников, оставили его одного. Со всех сторон надвинулись очень серьезные проблемы. Этот пастор оказался на грани эмоционального срыва. И вот, вспоминая об этом кризисе, он писал, что самым большим открытием для меня стало то, что радоваться можно даже тогда, когда по человеческим меркам можно с ума сойти от отчаяния. Когда у меня были все причины для огорчения, я чувствовал радость. Несмотря ни на что, Бог давал мне уверенность в Его любви и убежденность в том, что ничто не в силах разлучить меня с Ним. Боже мой, да дело вовсе не в беззаботности и веселости, а в том, что через меня неиссякаемой рекою протекал Дух Святой. Он никогда не давал мне наивной уверенности, что все в конце концов выйдет так, как мне хочется. Однако я непрестанно ощущал, что все в Его руках, и что Он даст мне и моим близким достаточно сил на каждый день. Это и есть благодать. Радость всегда приходит как результат благодати. Теперь третье прошение заключалось в сохранении учеников от зла. 15 стих говорит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вы знаете, зло – это то, что сеет сатана-искуситель. Все многочисленные козни его, чтобы сбить нас с ног, чтобы лишить нас уверенности в спасении, чтобы обескуражить нас. Вот это зло сатана сеет, и Христос уже заранее молился, чтобы великий Бог сохранил нас от сатаны-искусителя. Христос молился, чтобы Господь избавил нас от зла, которое несет с собой грех. И братья и сестры, грех – это не только вот явные такие беззакония, но грех – это все, что выглядит как грех или ведет к нему. Вы помните, в послании Фессалоникийцев Павел пишет христианам, что он посылает к ним братьев, чтобы они узнали о состоянии их веры, чтобы в этих скорбях кто-нибудь не поколебался, чтобы не искусил их сатана этими скорбями, и они не отпали от Господа. Очень много опасностей грозит христианам. Это и гонения, это нападки демонов, это какие-то неприятности с нашими друзьями, с родными и близкими. И вот Христос молился, чтобы мы были сохранены от зла. Что это значит, быть сохраненными от зла? Значит ли это, что Господь не позволит сатане искушать нас, не позволит каким-то бедствиям касаться нас? Нет. Сатана будет нас искушать, бедствия будут нас испытывать, но вот в чем заключалась молитва Иисуса Христа, что когда все эти искушения налягут на нас, то вот из нашего сердца не изойдет никакое зло. Помните, как Павел и Сила были избиты и были заключены в тюрьму? И вот там, закованные в колоду, было это очень тяжелое, неприятное положение. Вот эти два мужа Божии, вместо того, чтобы жаловаться на свою судьбу, вместо того, чтобы обсуждать между собой городских начальников, какие они злодеи, помните, что они делали? Они пели, молились и прославляли Бога. Вы посмотрите, испытание было очень серьезное. Натиск зла был необыкновенно силен. Но что получилось в результате? А в результате получилось то, что доблестные апостолы прославляли Бога. Молитва Иисуса Христа была услышана. Они не воздали злом за зло, ругательством на ругательство. Братья и сестры, поверьте, Христос молится о нас, чтобы
мы были сохранены.

0: Мы от зла, чтобы оставались Божьими детьми. И теперь проверим себя, как мы живем в этом мире. В соответствии с этой молитвой, когда Господь допускает до нас натиск искушения, что Он видит, какую реакцию видит Он на это? Поверьте, у Его детей будет правильная реакция. Они будут стараться не воздавать злом за зло, но отвечать добром на зло. Четвертое прошение Христа касалось освящения учеников истиной Слова Божия. 16 стих. «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Братья и сестры, практически это значит, что на все вопросы жизни ученики должны находить ответ в Священном Писании. Знаете, я увидел, что многим детям Божьим довольно сложно находить ответ на свои вопросы именно в Священном Писании. Спрашивать себя, правильно ли я поступаю в свете Слова Божия. Некоторые почему-то вот забывают о Писании. И они поступают по-человеческому. Как Павел пишет, не по человеческому ли обычаю вы поступаете. Дорогие братья и сестры, освящение буквально означает отделение чего-то от всеобщей массы. Так вот, Господь желает, чтобы мы, как дети Божьи, были особенными. Чтобы мы были особенными в наших мыслях, были особенными в наших чувствах, в наших словах, в наших делах и также в нашей одежде. Вот мы сегодня как раз между собраниями оставались с братьями, и один из служителей эту проблему задел. Как вот этот мир сейчас совершенно не думает о том, как они одеваются, стараются показать привлекательность не одежды, а привлекательность своих форм. Я где-то читал, что у некоторых одежда напоминает колючую проволоку. В каком смысле? Вроде бы и территория ограждена, но все просматривается. Так вот, Господь учит совершенно другому. Господь учит, что наша одежда должна быть как приличность святых, не наподобие колючей проволоки. Так что мы должны быть святыми во всех отношениях, братья и сестры. Об этом молился наш Господь Иисус Христос. Смотрите на все с точки зрения Священного Писания. Ведь Писание говорит не только о том, какая должна быть наша молитва, а Писание говорит и о том, как мы должны одеваться. Пятое прошение Христа было прошением о вечном блаженстве учеников. Вот 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Братья и сестры, какое прекрасное слово. «Отче, хочу». Господь сделал акцент на этом слове. «Хочу». Что? Чего Господь хочет? Чтобы там, где я, и они были со мною. Конечно, Господь не молился о том, чтобы ученики оказались на кресте, потому что Он дальше говорит, «Да видит славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира». Господь желал, чтобы каждый из Его учеников был с Ним на небесах. И чем там могли бы заниматься ученики? Ну, во-первых, чтобы они имели неразлучное общение с Христом. Здесь сказано, чтобы там, где я, и они были со мною. Вы знаете, что в небесах Христос занимает самое выдающееся место. Как Сын Божий, Он по правую руку от Своего Небесного Отца на престоле славы. И все остальное воинство небесное только лишь служит Господу Иисусу Христу. Оно на несколько порядков ниже, чем наш прославленный Господь. И вот Иисус молится, чтобы Его ученики были с Ним, как бы на равных, в одном положении. И Господь желает, чтобы они видели славу Христа, которую Он имел прежде основания мира. Дорогие друзья, Господь желал самого лучшего для своих учеников вечной жизни. Вечной жизни в познании Его славы, потому что видеть славу Божию, но это не просто ей наслаждаться, а это проникать в ее глубину, в ее значение. Это то, что сейчас мы никогда не можем постигнуть. Братья и сестры, если Господь сказал «хочу», Он выразил это желание Своему Небесному Отцу, и потом Он умер как завещатель, то знаете, уже после этого Его завещание вступило в силу. В Своей молитве Господь Иисус Христос сказал все, что Он желает видеть в Своих учениках. Он сказал о самых главных, самых необходимых вещах. Братья и сестры, и поверьте, после смерти Христа это завещание вступило в силу. Но вы скажете, ну вот, Виктор Семенович, я бы согласился с этим, но... Вот знаете, я в церкви-то не особо вижу, вот чтобы эта молитва Христа исполнилась. Я как-то не особенно вижу в церкви, ну, единство или совершенную радость. Не особо я и замечаю, чтобы верующие были сохранены от зла. Иногда я слышу, как они разговаривают друг с другом. Иногда мне говорят, что некоторые верующие не приветствуются друг с другом. Не вижу я этой освященности, и у меня даже сомнения, могут ли такие верующие войти в вечную жизнь. Что можно сказать в ответ на эту молитву? Дорогие братья и сестры, молитва Христа все равно исполнена. Дело в том, что видимая церковь не всегда отражает собой невидимую церковь. Бывает, конечно, когда вот поместная церковь, ну, может быть, процентов на 90 и отразит вот суть Христовой Церкви, святой, невидимой Церкви. Разные поместные церкви по-разному отражают славу Христа. Но я хочу сказать следующее. Господь предупредил, что Его Царство подобно следующему. Вот как человек посеял семя на поле своем, и потом, когда показались всходы, вдруг среди этой пшеницы плевелы. Оказалось, что ночью пришел враг когда-то и посеял вот эти свои плевелы. Господь показал, что мы никогда не увидим Царствие Божие здесь на земле в чистом виде. Мы никогда не увидим совершенной церковь. Но зато Господь знает, кто пшеничка, а кто плевел. И Господь обращает внимание на пшеницу. И Он знает, что если этот человек является его пшеницей, его чадом Божьим, то обязательно, рано или поздно, в таком человеке осуществится эта удивительная молитва Христа. Этот человек будет един с Господом, будет един со святыми. Этот человек будет радоваться о том, что его имя записано в книге жизни. Он будет радоваться о том, что он имеет Христа. Он обязательно будет остерегаться всякого зла. Истинное дитя Божие будет стремиться к жизни освящения. И, конечно, будет жаждать скорейшей встречи с Господом и Спасителем. Братья и сестры, молитва Христа осуществляется в каждом чаде Господнем. Конечно, духовный рост может быть разный. У некоторых вот это осуществление подобно, ну, рассвету. Может быть, вот какая-то узкая полоска на небосклоне видна, и рассеиваются вот эти сумерки, но еще темновато. Но проходит время, и вот эти все драгоценные прошения Иисуса Христа начинают в нем осуществляться. У кого-то, это знаете, в полном зените. И он радуется, такие люди есть, слава Богу. Так или иначе, молитва Христа, она с вами, она... исполняется. И мы это переживаем. Я думаю, мы должны сейчас поблагодарить Господа за то, что Он чудесный молитвенник о нас. Он не напрасно назван ходатаем. И Его молитва не может быть не услышанной. И, дорогой брат и сестра, если ты чувствуешь недостаток вот этих качеств, о которых мы уже говорили, если ты знаешь, что твоя молитва, ну, слабенькая, и навряд ли она может стяжать вот все эти качества. Вспомни, что все дело-то как раз не в твоих молитвах, а все дело в Господе Иисусе Христе. Тогда ты можешь просто сказать: «Господь, вот там в этой Сионской горнице, прощаясь со своими учениками, ты им сказал: «Дети мои, я хочу за вас помолиться, я вас должен скоро оставить». И вот ты в этой Сионской горнице как раз молился и обо мне, чтобы все это было у меня, Господь Иисус, и какой бы слабой ни была моя молитва, но твоя такой быть не может. Если не на мою, но на твою молитву обо мне, да придет ответ. Вот так, положись на Господа и ожидай, что все это Он осуществит тебе, что Его молитва тебе обязательно будет услышана. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты молился о нас, за то, что каждого из нас Ты имел в своем сердце, и слава Тебе, что Ты знал, о чем нужно молиться. Мы иногда можем молиться о пустяках, о каких-то вещах, маловажных для нас, но Ты молился о том, без чего мы вообще не проживем в этом злом, холодном, нечестивом, безбожном мире. Господь Иисус, и мы просим Тебя, да будет услышана молитва Твоя о жизни каждого из нас. Дай нам видеть, что Ты производишь эти благодатные изменения в наших сердцах, что Ты помогаешь нам быть теми, какими Ты хотел бы видеть нас. Господь, услышь, мы доверяемся силе Твоей молитвы. Наша молитва слишком жалкая, Господь, слишком непоследовательная. Но то, как Ты молился, Господь, то, как Ты выбирал выражения и какие, это не могло остаться без внимания Небесного Отца. Господь Иисус, пусть осуществится Твоя молитва в жизни каждого из нас, даже самого слабого верующего. Мы знаем, что мы зависим от Тебя. Мы ничего не можем, Господь. Все сделай Ты ради имени Твоего. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Перед тем, как Господь Иисус Христос покинул эту землю, Он оставил Своей Церкви определенное задание. Это задание апостол Павел называет залогом. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас», пишет он своему юному сотруднику Тимофею. О себе же он говорит в том же послании, то есть во втором послании Тимофею, в 12 стихе 1 главы, так: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». В древнегреческом подлиннике этот стих звучит яснее, чем в нашем русском переводе. Он гласит так: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить на оный день залог, который вручен был мне». И в чем же заключается этот залог? Залог – это благовестие. Мы видим это ясно из контекста. В 9 и 10 стихах этой первой главы апостол Павел говорит о нашем чудном спасении, которое совершил для нас Иисус Христос. Дальше он говорит, что благодать эта была дана нам во Христе еще прежде вековых времен, и открылась она явлением Спасителя на эту землю. Это и есть благая весть или благовестие, как он тут пишет. В 11 стихе он говорит: «Для этого благовестия я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить на оный день залог, который он вручил мне». Так что залогом, который был вручен ему Богом, было это благовестие, ради которого он много пострадал. Но, тем не менее, как он говорит, «я не стыжусь». В своем послании к римлянам Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко всякому верующему». Так что веренным Павлу залогом было Евангелие, благовестие, которое Бог поручил ему проповедовать. Но это поручение дано было не только ему, но каждому из нас. «Вы будете мне свидетелями», было сказано Христом всей церкви, а не только апостолам. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы сосредоточили наше внимание на значение этого залога. Что значит Евангелие или благая весть, которую Господь велел нам нести, как сказано в Евангелии от Марка, всей твари и согласно книге Деяний, начиная в Иерусалиме и даже до края земли? Чтобы понять глубже значение Евангелия, нам необходимо будет взять во внимание последние слова Спасителя. Мы их найдем у всех четырех евангелистов: у Матфея, Марка, Луки и Иоанна. При поверхностном чтении они могут показаться почти одинаковыми, по крайней мере, очень сходными. Но это не совсем так. Каждый из четырех евангелистов зарегистрировал какую-то долю из всего сказанного Иисусом Христом. То есть те слова Христа, которые Дух Святой запечатлел в них. Вот почему при тщательном их разборе вы заметите как сходство, так и разницу между ними. Однако в этой разнице нет никакого противоречия, но наоборот, чудная гармония и дополнение. Все евангелисты записали эти последние слова Спасителя под вдохновением Духа Святого. Поэтому вместе взятые они выражают в одном целом все то, что Христос хотел передать Церкви перед Своим отшествием от этой земли. Когда вы целиком читаете эти четыре Евангелия Матфея, Марка, Луки и Иоанна, то вы заметите, как каждый в своем Евангелии подчеркивает какую-то одну особенную черту личности Иисуса Христа. Например, в Евангелии от Матфея мы видим Христа как царя. Во всем Евангелии подчеркивается царский авторитет и господство Иисуса Христа. Вот почему в конце Евангелия от Матфея мы слышим Иисуса в силе воскресения, заявляющим: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». В Евангелии от Марка Христос представлен в виде слуги. Здесь мы находим его всегда трудящимся. Это Марк, который говорит: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Представив нам Христа слугой, пришедшим на эту землю служить, Марк говорит в конце своего Евангелия, что они, то есть его ученики, пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Иначе говоря, Господь был их сотрудником, трудясь вместе с ними. Человеческое совершенство Иисуса изображает нам Евангелист Лука. Как совершенный человек, будучи во всем искушаем, но без греха, Иисус один мог совершить полное и удовлетворяющее искупление для всего рода человеческого. Он один мог сказать, что пришел взыскать и спасти погибшие. Но прошу отметить, что он не только сказал это, но он и совершил спасение своей заместительной смертью. И в конце именно этого Евангелия Христос говорит: «Вы будете мне свидетелями». Точно так же, как я, будучи в роли человека здесь на земле, был свидетелем моего Отца, целиком зависим от Духа Святого, так и вы в силе Духа Святого будете моими свидетелями. Вы же, говорит он напоследок своим ученикам, свидетели сему, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Целью же евангелиста Иоанна было представить в своем Евангелии божественность Иисуса Христа. Иоанн и не пытается дать нам какой-нибудь биографический очерк Иисуса. Нет, он говорит: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Своим божественным авторитетом Иисус, Сын Божий, посылает своих учеников возвещать прощение грехов. «Как послал меня Отец, — говорит он им, — так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Если, дорогие мои, мы возьмем во внимание это четырехкратное откровение личности Иисуса Христа и его последнее изречение, записанное каждым евангелистом, тогда у нас создается полное и ясное понятие о том, в чем заключается это благовестие, которое Господь велел нам распространять. Начнем с первого Евангелия, то есть Евангелия от Матфея. Тут Христос говорит своим ученикам такие слова: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Дорогие друзья, благовестие, евангельская весть, которая поручена нам возвещать миру, должна начаться с указанием на абсолютный авторитет Сына Божия Иисуса Христа. Он Иисус Христос, Господь, Он владыка неба и земли. Нет авторитета выше Его. Человечество нуждается в авторитете. Это первая его сущая нужда. Оно должно услышать этот авторитетный голос: «Я есть путь и истина и жизнь». Окончательный ответ на вопросы добра и зла, морали, вечной жизни, цели жизни и ее значения может дать один Христос. Обратитесь к любой другой религии или философии, и вы обнаружите в них разные мнения и взгляды на самые существенные вопросы, как, например, о грехе, об истине, о вечности и так далее. Но нет у них окончательного ответа на эти вопросы. Где их найти? В Иисусе Христе. Каждое его слово – это «да» и «аминь». Оно окончательно и авторитетно, потому что оно Божье слово. Да, человек хочет знать, что добро и что зло. Он хочет знать, как ему избавиться от вины и власти зла. Что ожидает его после смерти? Как ему быть уверенным в потусторонней жизни и где он будет ее проводить? Кто ответит? Кто даст окончательное и авторитетное слово? Кто? Иисус Христос. Он, который сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». С этого и начинается благая весть. С указания греховному человечеству на Иисуса Христа, как на единственного, имеющего власть и авторитет, как на небе, так и на земле. В силе этого абсолютного авторитета и господства Иисуса Христа мы должны идти ко всем народам, учить их, делать их учениками Христовыми, чтобы они соблюдали все, что Он повелел. Нашим авторитетом является Его Слово, Его учение. Мы не проповедуем наши идеи или мнения, или какую-нибудь человеческую идеологию. Учение это не наше, но Его, и, следовательно, оно имеет Его авторитет. Нам никогда не нужно извиняться, когда мы возвещаем Его Слово, но мы можем со всем авторитетом сказать «Так говорит Господь». Притом, мы не имеем права выбирать из того, что Христос учит, что нравится нам или что угождает нашим слушателям. Нет, мы должны возвещать все, что Он повелел нам. Это и есть благовестие. И когда мы возвещаем Христа, Его господство и авторитет, проповедуем все, что Он велел нам, тогда говорит Он, «Я буду с вами во все дни до скончания века». В Евангелии от Марка Христос говорит своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Затем Он говорит о знамениях, которые будут сопровождать уверовавших. И в конце сказано, что они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Интересно отметить один вариант у Марка в этих последних словах Христа. Христос говорит, чтобы они проповедовали Евангелие всей твари. Проповедь Евангелия и проявление ее силы начинается с отдельного человека, но оно не останавливается только на нем. Евангелие имеет гораздо обширнее влияние и силу. Человек, который пережил на себе благую весть, непременно повлияет на окружающий его мир, не только на других людей, но даже и на животных, и на своего кота, и собаку, и лошадь, на все, что его окружает. Животные почувствуют на себе силу Евангелия. Рассказывает, как в Уэльсе, когда один богохульный, сквернословный углекоп, обратившись к Господу, пошел на следующее утро в шахту на работу, то он обнаружил, что не мог заставить свою лошадь работать. Оказывается, причина была в том, что он больше не ругался и не избивал свою лошадь, а она понимала только гнилые слова и насилие своего хозяина. Лошадь вдруг получила нового владельца и почувствовала на себе силу его новой жизни. Мы видим в этом пример, как тварь, в данном случае лошадь, освободилась от рабства тлению и почувствовала на себе хоть частично свободу славы Дитяти Божьего. Да, Слово Божие говорит, что вся тварь, то есть вся вселенная, весь космос, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Теперь мы видим только отчасти, как через возрожденного человека и тварь переживает на себе любовь Божию, но придет день, когда она вся освободится от рабства тлению. Да, благая весть включает в себе и исцеление как для духа, так для тела и влияние на среду, в которой находится возрожденный человек. Но благовестие на этом не кончается. Залог этот проявляется не только в слове и в деле, но и в живом примере. В Евангелии от Луки Христос представлен совершенным человеком. И будучи таковым, Он один был в состоянии искупить греховное человечество и через свое искупление сделать новое создание. Теперь Он говорит этому новому, вновь рожденному человеку, чтобы он был его свидетелем. А быть свидетелем или представителем Христа значит больше, чем только говорить о Христе. Свидетель должен также быть живым примером. Мир хочет не только

0: повеление своим последователям перед тем, как он удалился от них, мы находим в четвертом Евангелии, то есть в Евангелии от Иоанна. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Благая весть заключает в себе прощение грехов. Как нам понять эти слова? «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Мы знаем, что один Бог может прощать грехи. Окончательный авторитет прощать грехи не у человека, а у Бога. Однако Господь нас посылает с такой вестью, которая ставит человека лицом к лицу с его грехом. Слово верно проповедано всегда приводит человека к решению. Он или примет слово, или он отвергнет его. Но нейтральным он не останется. На вопрос, заданный Пилату, должен каждый человек ответить, что сделаешь ты с Иисусом Христом. Если он в покаянии ответит «Да, я признаю свой грех, я грешен, и я принимаю Иисуса Христа как моего Спасителя, я хочу довериться Ему», то такому человеку ученик Христовый может с авторитетом Слова Божьего сказать «Грехи твои прощаются». А другому, который говорит «Распни его, я не желаю его», тому мы должны с тем же авторитетом сказать «На тебе остаются грехи твои». Наша высшая задача – проповедовать Христа распятого и воскресшего, заставляя этим людей встать перед Спасителем и принять свое решение. И на основании их решения нам велено им сказать «Или прощаются тебе грехи твои, или же остаются они на тебе». Все зависит от того, что они решили. Не мы прощаем, человек не может отпустить грехи другому. Но на основании Слова Божия, который говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, мы имеем право сказать человеку «Грехи твои прощены, иди с миром». Возлюбленные друзья, какая ответственность в этом залоге, который Господь верил нам? И в то же время, какая привилегия нести эту благую весть погибающему миру? Какая она всеобъемлющая, эта весть. Она дана для всякого человека, для всей твари. Не мудрено, что Павел так дорожил этим залогом. Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Чтобы никто его не похитил, чтобы он не был ни на йоту искажен, чтобы не было никакого уклона от чистоты этого благовестия, Павел говорит, «Я передал этот залог на хранение тому, кто дал его мне». И, возлюбленные, этот же залог Господь вручил каждому своему дитяти. Как относишься ты к нему? Мой дорогой брат, дорогая сестра, это самый драгоценный дар, который верил тебе Бог. Поэтому Слово Божие говорит, «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Да, паче всего хранимого, храни этот залог. Пусти его в оборот. Неси эту благую весть грешному человечеству. Начни там, где ты находишься. Знай, что это благовествование есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Но если ты его, этот залог, закопаешь в землю, то он пользы никакой не принесет, но только ущерб. А ты, мой дорогой друг, который еще не принял это наиважнейшее решение, знай, что сегодня ты стоишь на пороге или жизни вечной, или вечной погибели. Что ты сделаешь со Христом? Какой путь изберешь ты? Если покаешься, исповедуешь свой грех, примешь Христовый дар спасения, тогда на основании и со всем авторитетом Слова Божия могу тебе сказать, прощаются грехи твои. А если ты его отвергнешь, то знай, что грехи твои тебя погубят. Прими сейчас правильное решение. Пусть сам Дух Божий тебе поможет.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и приступаем к печальным страницам отвержения Христа царя израильской нации. Громко первосвященники и народ требовали от Пилата, чтобы он вынес Иисусу приговор распятия на Христе. Хотя этот римский губернатор был убежден, что они делали это из зависти, он неохотно поддался их требованию, символически омыл руки свои пред народом и сказал: «Не повинен я в крови праведника сего, смотрите вы». 27 глава, 24 стих. Когда Христос страдал в страшной агонии на кресте, первосвященники с насмешкой выкрикивали по адресу своего Мессии-царя: «Других спасал, а себя не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с Христа и уверуем в Него». 27 глава, 42 стих. Иисус, что значит Спаситель, это чудное имя было дано Ему самым Богом. «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет от грехов народ свой». 1 глава, 21 стих. И сам Господь Иисус сказал тоже: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». 18 глава, 11 стих. Как жестоки были эти злобные слова! Не видели ли они во очи сами, что Он исцелял больных и увеченных? Грешники и грешницы очищались от пороков, преображались и были живыми свидетелями божественной силы Господа Иисуса Христа. Враги также делали вызов страдальцу на кресте, как царю Израиля: «Если он царь Израилев, пусть сойдет с креста». Всего только несколько дней назад множество народа следовало за ним, восклицая, радуясь: «Оссана сыну Давидову!» Христос родился в Вифлееме, царском городе, из дома и рода Давидова. Господь Иисус подтвердил и это. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 22 глава, 44 стих. Этими словами он привел в молчание фарисеев и книжников, и после этого никто уже не смел спрашивать его. Третий вызов первосвященники бросали ему: «Он уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он говорит и угоден ему, ибо он сказал: Я Божий Сын». 27 глава, 42 стих. Это была самая жестокая и злобная насмешка. Пророчество об этом мы находим в Псалме 21, 8 стихе. Евангелист Матвей говорит в 12 главе 17 стихе о том, чтобы исполнились слова пророчества на Христе Иисусе: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». В Евангелии от Иоанна 8 главе 29 стихе сказано самим Господом: «Пославший меня есть со мною. Отец не оставляет меня одного, ибо я делаю все, что ему угодно». А первосвященники упрекали Иисуса, что он не угоден Богу. Великая неправда и грех. Во время страданий на кресте Господь Иисус воскликнул: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Но этот тяжелый момент во время его искупительной жертвы связан с искуплением человечества от греха. Когда Агнец, Христос сделался жертвой за грехи мира. Читаем в книге пророка Исаии, 53 главе, 10 стихе: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его на мучение. Когда же душа принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться им». Здесь открывается план Божий, совершившийся на Голгофе. Во время голгофских страданий Иисуса совершилось 6 чудес. О 5 из них говорится в Евангелии от Матфея. Посмотрим на них. Первое. Тьма покрыла землю. 27 глава, 45 стих. Второе. Завеса в храме разодралась надвое. 27 глава, 51 стих. В это время Господь Иисус произнес слова «Совершилось». Агнец Божий искупил мир. Заметьте, что завеса разодралась сверху донизу. Это был акт Божий. Третье чудо. Произошло неожиданное землетрясение во время смерти Господа Иисуса. Даже природа потрясла совесть людей. Римские воины пришли в страх. 27 глава, 51 и 54 стих. Римские воины и другие устрашились и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Четвертое чудо. Открылись гробы. 27 глава, 52 стих. Пятое чудо. Дарование жизни святым, гробы которых открылись в день распятия. 27 глава, с 52 по 53 стих. Заметим, воскресшие были люди святые. Великое чудо. Несомненно, что это произвело на людей сильное впечатление и навело страх. Так как эти избранные святые люди оказались живыми чудесным образом, это укрепило веру учеников Христовых. И, наконец, шестое чудо, о котором говорится только в Евангелии от Иоанна, 20 главе, 6 по 8 стих. Это упоминание о погребальных пеленах Господа Иисуса. Они не были нарушены. В теле воскресения Он оставил их лежать в гробе. Они имели форму человека, пропитанные благовонием елеем. Читая боговдохновенные страницы Евангелия от Матфея о событиях на Голгофе, мы поражаемся ожесточением сердец человеческих в этот скорбный день. Если сердце не находится в связи с живым Богом, то оно особенно сделалось весьма жестоким. Как могли первосвященники и фарисеи оказаться равнодушными ко всему, что совершилось во время распятия Мессии царя их? Произошли сверхъестественные явления в природе и в храме. Казалось, что совесть их могла пробудиться, но этого не случилось. Наоборот, они идут к Пилату с просьбой поставить стражу у гроба Иисуса, помня слова Христовы, что Он говорил о воскресении Своем на третий день. Причем давали ложные сведения, что ученики Иисуса могут украсть тело Учителя Своего и провозгласить людям о Его воскресении. Пилат снова упрекал их за такое поведение, за зависть их и отказал им в удалении со креста Иисуса надписи «Иисус Назарей, царь иудейский», сказав: «Что я написал, то написал». почему они хотели поставить стражу у гроба. Эти сверхъестественные происшествия на Голгофе и в храме пугали их. Неожиданная тьма, землетрясение, открывшиеся гробы святых мертвых — все это, несомненно, действовало на них и наводило страх. Но сердца не пробуждались для покаяния и сожаления в поступке их. Наоборот, подобно сердцу фараона, они ожесточались все более и более. Они достигли своей цели, получив приговор смерти для Иисуса от Пилата. Но все дальнейшие происшествия тревожили их умы и мучили сердца, хотя и ожесточенные. Возникает важный вопрос. Почему евреи отвергли своего Мессию царя? Причина в том, что они не были способны принять его учение правды и любви. Не так ли в наши дни? Мир как бы стремится и желает всемирного братства, покоя и справедливости, но страх овладевает людьми перед будущим. Они хотят этого царства правды на их человеческих условиях, без руководства Христовыми заповедями, без Его учения. К великой скорби человечество отказывается вручить всю свою жизнь Богу, чтобы Он управлял ходом истории. Можем ли мы ожидать благополучия и счастья при таких ожесточенных сердцах? Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: В эфире библейское вещание BBN. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 16 стихе мы читаем такие знакомые слова «Бог есть любовь». Какой смысл в этих словах заложен?
1: Смысл слов «Бог есть любовь» очень глубок и кроется не столько в постоянном проявлении любви Господней, сколько в том, что любовь – это сама суть Бога. Знаем ли мы любовь Божью? И показываем ли ее сами? Сегодня нам задача – действительно проявить любовь Господню через нашу жизнь.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
0: Глава 14. В то время дошел до Ирода Тетрарха слух об Иисусе. И сказал он слугам своим: «Это Иоанн Креститель, он восстал из мертвых, и поэтому силы действуют в нем. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал и заключил его в тюрьму за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: нельзя тебе иметь ее. И хотел Ирод убить его, но страх перед народом его остановил от того, что Иоанна считали пророком. Но в день рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, поэтому он с клятвой обещал ей дать, чего бы она ни попросила. Она же по внушению матери своей говорит: «Дай мне здесь же на блюде голову Иоанна Крестителя». И как не огорчен был царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать. И послал обезглавить Иоанна в тюрьме, и голову его принесли на блюде и дали девице, и она отнесла ее матери своей. И пришли ученики его, и взяли тело, и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. Услышав же, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место отдельно от других, и народ услышал о том и последовал за ним пешком из городов. И, выйдя, он увидел много народа и сжалился над ними и исцелил их больных. С наступлением же вечера подошли к нему ученики и сказали: «Пустынное это место, и час уже поздний. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Иисус же сказал им: «Не нужно им идти, дайте им вы поесть». Они говорят ему: «Нет у нас здесь ничего, только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Несите мне их сюда». И, велев народу возлечь на траве, взял эти 5 хлебов и эти 2 рыбы, поднял глаза к небу, благословил и, преломив, дал ученикам хлебы, ученики же народу. И ели все, и насытились, и собрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Евших же было мужчин около 5000, кроме женщин и детей. И тотчас заставил он учеников войти в лодку и переправиться раньше его на другую сторону, пока он не отпустит народ. И, отпустив народ, он поднялся на гору отдельно от других помолиться, и с наступлением вечера был там один. А лодка была уже на середине моря, и била ее волнами, ибо ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи он пришел к ним, ступая по морю. Ученики же, увидев, что он идет по морю, были смущены и говорили: «Это призрак», и от страха закричали. И тотчас заговорил с ними Иисус и сказал: «Мужайтесь, это я, не бойтесь». А Петр ему ответил: «Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по воде». Он сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде и подошел к Иисусу. Видя же ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня». И тотчас Иисус, протянув руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, почему ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, прекратился ветер. Бывшие же в лодке поклонились ему и сказали: «Воистину ты Сын Божий». И, переправившись, они достигли земли в Геннесарете. И, узнав его, жители того места послали во всю округу и привели к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и те, которые прикоснулись, были спасены. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и книжники и говорят: «Почему ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не моют они рук, когда едят хлеб». А он им ответил: «Почему и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Сказал же Бог: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: дар то, чем бы ты от меня воспользовался, тот да не почтит отца своего или мать свою. И отменили вы слово Божие ради предания вашего. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия. Народ этот устами меня чтит, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно воздают мне почитание, уча учением, предписанием человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что исходит из уст, вот что оскверняет человека». Тогда подошли ученики и говорят ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав это слово, соблазнились?» Он же ответил: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. Если же слепой ведет слепого, оба упадут в яму». И ответил ему Петр: «Объясни нам притчу». Он же сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Не понимаете ли, что все, входящее в уста, в чрево проходит и извергается вон? Исходящее же из уст из сердца исходит, и оно оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые мысли, убийства, прелюбодеяния, блудодеяния, кражи, лжесвидетельства, хулы. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в пределы Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка из той области, вышла и начала кричать: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь мою жестоко мучит бес». Он же не ответил ей ни слова. И, подойдя, ученики его просили его: «Отпусти ее, потому что она кричит нам вслед». Но он ответил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она же, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». А он ответил: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». Она же сказала: «Да, Господи, ведь и собаки едят от крошек, падающих со стола господ их». Тогда Иисус ответил ей: «О, женщина, великая твоя вера! И была исцелена дочь ее в час тот». И, выйдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, поднявшись на гору, сидел там. И приступило к нему множество народа с хромыми, слепыми, немыми, увечными и многими другими, и повергли их к ногам его, и он исцелил их. Так что удивился народ, видя, что немые говорят, увечные здоровы, хромые ходят и слепые видят, и прославил Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, уже 3 дня остаются они со мною, и нечего им есть. И отпустить их неевшими не хочу, чтобы не обессилели в дороге». И говорят ему ученики: «Где нам взять столько хлебов в пустынном месте, чтобы накормить весь этот народ?» И говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». И, повелев толпе возлечь на землю, взял эти 7 хлебов и эти рыбы и, воздав благодарение, преломил и давал ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин полных. Евших же было 4000 мужчин, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в область Магаданскую.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание ББН. Исаии 40:10. Вот награда его, Господа, с ним, и воздаяние его пред лицем его. Что такое награда? Это вознаграждение, это дар за какие-либо заслуги или отличия. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее. Если мы подумаем о наградах небесных, то они бесконечны. Почести перед престолом Божьим многообразны. Чем больше

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы приступим к изучению 19 главы Евангелия от Луки. В ней мы видим обращение Закхея, притчу о 10 минах, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, скорбь и плач Господа об этом городе, изгнание торгующих из храма и заговор первосвященников и книжников убить Иисуса. Но сперва остановимся на обращении Закхея. Мы прочтем первых 10 стихов, где говорится следующее. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Иисус, слушатели, Иисус на пути в Иерусалим. Он был в Самарии, но потом повернул к Иерихону и прошел через него. Он это сделал потому, что там был грешник Закхей, который страстно-страстно хотел видеть его. Закхей был богатым человеком и начальником над мытарями. Мытари – это сборщики податей, люди, сильно презираемые в народе. Этим презрением, видимо, был окружен и Закхей. Он был, конечно, богат, имел все, что его душа хотела бы, но его душа не находила в себе покоя. Он знал, что живет греховной жизнью, вдали от Бога. Он слышал об Иисусе Христе, и его влекло к нему. И когда проходил Иисус, он влез на смоковницу, чтобы видеть его. В прошлой лекции мы читали о мытаре, вошедшем в храм помолиться. Возможно, друзья, возможно, что это был Закхей. Он осознавал глубину своего падения, сознавал, что ему не приличествует стоять вместе в храме. Он осознавал свою вину перед Богом. Он даже не смел поднять глаза, чтобы что-то сказать, но он только бил себя в грудь и говорил и повторял: «Боже, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот сейчас Закхей будет видеть того, кто исцелял больных, воскрешал мертвых. Он будет видеть Спасителя. Он видит того, кто прощал людям их грехи. Закхей нуждался в прощении. Тяжесть греха давила его. Он не находил удовольствия ни в чем в своей жизни. И вот Иисус, проходя мимо, взглянул вверх, увидел Закхея и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей едва ли мог поверить своим ушам. Он никогда, никогда не ожидал иметь в своем доме такого дорогого гостя. И Закхей с радостью принял Иисуса. Но вот мы слышим ропот, недовольство тем, что Иисус зашел к грешному человеку. Обычно ропщут те, которые исполнены фарисейской самоправедностью. Тем временем Иисус гостит в доме Закхея и ведет с ним беседу. И мы видим полную перемену в этом грешнике, в этом начальнике мытарей. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Друзья дорогие, Закхей не только получил спасение от своих грехов, но в нем совершилась полная перемена во всем. Его покаяние выразилось не лишь в сожалении о сделанном зле, но в решении исправить нарушенные в прошлом отношения с людьми, возместить нанесенные другим обиды, покрыть их изобилием своего добра. Закхей показывает свою веру сразу же делами. Он не только говорит словами, но он практически демонстрирует свое обращение к Богу. Сейчас мир, как никогда раньше, нуждается в делах веры, во свидетельство пережитого спасения. То сердце и тот дом, где побывал Иисус, делаются другими, отличными от тех, чем они были раньше.

Теперь мы переходим к притче о 10 минах. Мина – это фунт серебра. Вначале мы прочтем стих 11. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье». В притче, дорогие слушатели, которую будем сейчас читать, Иисус сравнивает себя с царем, отвергнутым народом и изгнанным из своей страны. По долгом времени, приняв царскую власть, царь возвращается в свою страну как правитель. Мы прочитаем от 12 до 27 стиха. «Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получил царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина моя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жесткий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жесткий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял, для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришел, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему, «Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Так читаем, друзья, в этом месте Священного Писания. И вот сейчас, слушатели, Иисус идет в Иерусалим, чтобы умереть там. А многие из народа, включая и его апостолов, думали, что он идет уже установить свое царство. Иисус этой притчей показывает, что пришествие его царства в действительности приостановлено, и что он уходит, чтобы после возвратиться в силе и славе. Он уйдет, чтобы взять царство у Отца. Не от вас и не от меня, но от своего Отца. И когда он придет в следующий раз, он придет в могуществе властелина, чтобы судить живых и мертвых. Первый раз он пришел как спаситель. Да, как спаситель. Теперь он уходит, чтобы принять царство. Теперь он отвержен людьми, восставшими против Бога и против его Мессии. Во втором псалме мы читаем, «Зачем мятутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Это, друзья, положение падшего человечества по отношению своего Творца. Люди не хотят Его господства над ними. И Иисус уходит печально, смотря
на отвергнувший его мир. И царь из притчи, оставляет свою страну, и на время своего отсутствия он дает рабам своим по фунту серебра. Это, друзья, это символизирует Божий дар спасения, дар вечной жизни. И что вы с ним сделаете, слушатели? Бог дает спасение своим избранным, чтобы они явили его в делах добродетели, во свидетельство людям. Мы также должны пользоваться жизнью вечной, которую мы получили от Бога, жить ею и приносить плод. Наша верность Христу проявляется тогда, когда мы пользуемся Его даром, пускаем Его в оборот. Раб лукавый и ленивый – это тот, который спрятал дар жизни вечной, а продолжать жить своей личной временной жизнью. Он будет как головня, да, он будет как головня, выхваченная из огня. Друзья, если Христос вас спас, вы должны быть деятельными христианами.

0: Дальше в стихах 37 и 38 мы читаем о триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим. Мы читаем в этой 19 главе следующее, друзья. «А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“». Народ думал, слушатель, народ думал, продолжал думать, что он идет установить свое царство. Потом в стихах от 41 по 44 Иисус плачет над Иерусалимом, взирая на его будущее. И мы читаем: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Иисусу, как вы видите, друзья, очень и очень тяжело было смотреть на этот город, который отвергал в лице Иисуса свое избавление. Однажды я, друзья, видел надпись на занавесе. Там была картина съезда, что они имели в Иерусалиме, и большой-большой лозунг на занавесе, где состоялся съезд, гласил: „Наука даст нам мир в наши дни“. Нет, наш Господь сказал, друзья, что они не узнали, что служит и к их миру. И наука не принесла для них мир, друзья. Она дала им, конечно, весьма хорошее оружие, а также атомную бомбу, но не мир. И потому Господь плакал, видя это. Хорошее оружие – это еще не мир. Мир на земле воцарится тогда, когда придет Царь мира и установит свою власть на земле, дорогие слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

эфире библейское вещание BBN. Иакова 1:3. Испытание вашей веры производит терпение. Если вы сейчас в беде, если сердцу нет покоя, может быть, Бог размягчает почву вашего сердца, чтобы в вас могло взойти семя Его Слова. Не упирайтесь. Пусть Бог сделает то, что хочет. Дайте Ему взрастить в вашем сердце терпение и зрелость. Когда-нибудь, поверьте, вы поблагодарите Его за то, что Он так заботливо разрыхлял почву. Доверьтесь Ему. Он самый лучший садовник наших душ и наших сердец. Будьте с нами.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче мы изучали 8 главу книги «Левит», в которой речь идет о посвящении Аарона и его сыновей на священническое служение. Обряд посвящения состоял из 4 актов. Вначале Моисей совершил омовение посвящаемых, что символически указывало на необходимость святости ветхозаветнего первосвященника. Вторым актом было облачение Аарона и его сынов в особые священнические одежды. Затем было совершено помазание священным елеем, что служило символом преподания им благодати Святого Духа. Последним актом посвящения было жертвоприношение от посвящаемых. Очень важно, что все эти действия совершались в четком согласии с Божьими повелениями. В каждой из рассматриваемых нами глав особо подчеркивается, что Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Послушание Моисея заключалось в непосредственном следовании распоряжениям Бога. Итак, Моисей совершил все, что надлежало ему сделать, и теперь действие переходит к Аарону и его сыновьям. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 8 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 8 главы книги «Левит» и перейдем к изучению главы 9. Говоря о служении священников в Скинии, нельзя не сказать и о том, как должны нести служение дети Божии во Христе. Апостол Иуда так писал в 23 стихе своего послания: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Дело в том, что мы можем пройти церемонию посвящения Богу и дать обещание служить Ему, но все это не будет иметь значения, если наши близкие и наши соседи не увидят служение Богу в нашей жизни. Что думают о вас люди, с которыми вы учитесь, работаете? Считают ли они, что вы служите Богу? Думают ли они, что вы посвятили себя на служение Ему? На днях я слышал прекрасный отзыв об одном христианине. Неверующий человек сказал мне о нем: «Я не знаю, что за религию он исповедует, но когда и мне тоже захочется удариться в религию, такая мне как раз и подойдет». К сожалению, слишком часто происходит наоборот. Мир не видит в христианах ничего особо привлекательного. А наша жизнь должна привлекать людей к Господу Иисусу Христу. Теперь давайте обратимся непосредственно к 8 главе книги «Левит» и прочтем о заповедях, которые были даны Аарону и его сыновьям. Я читаю 31 и 32 стихи. «И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне». Я уже говорил, что некоторые тексты книги «Левит» напоминают нам ассортимент бакалейной лавки. А вот как заканчивается эта глава. Священники здесь собираются съесть остатки еды. Их действия символизируют необходимость верующих насыщаться служением Христа. Мир и спокойствие будут долей верующих ровно в той степени, в какой они принимают Христа и насыщаются им. Ничего не должно остаться несъеденным. Съесть нужно все. А остатки должен поглотить огонь. Ничего не должно остаться испортиться. Детям Божьим крайне важно насыщаться Христом. Прочтем теперь заключительные стихи главы с 33 по 36. «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. «Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас». У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. За этим обрядом должны были последовать 7 дней посвящения и молитв. Священники должны были непрерывно дежурить у ворот скинии. Так и наш великий первосвященник жив вечно, чтобы заступаться за свой народ. Итак, все сделано по повелению Бога. Об этом снова и снова говорится в каждом из этих 3 последних стихов главы. А причина этого объясняется в следующей 9 главе, к изучению которой мы сейчас и переходим. В ней рассказывается о том, как Аарон и его сыновья начинают свое служение, и слава Господня является всему народу. Глава эта очень интересна не только потому, что она рассказывает о выходе Аарона и его сыновей на служение. Она также сообщает все подробности о совершении ежедневных обрядов в служении священников. За исключением повествования о празднике очищения, оставшаяся часть Писания приводит очень мало таких подробностей. Итак, в этой главе рассказывается о времени, когда священник в первый раз приступал к служению. Несмотря на то, что человек рождался в семье Аарона, священником он становился только после посвящения. Древнееврейское слово «посвящение» буквально означало «наполнить руку», из чего следует, что мы приходим к Богу с пустыми руками. Посвящение – это не обещание стать миссионером или сделать для Господа что-то еще. Посвящение означает прийти к Господу с пустыми руками и спросить у Него: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» А уж Он наполнит вашу жизнь и ваши руки. Это и есть посвящение. Многие уверены, что они должны что-то принести Богу, если хотят, чтобы их посвятили на служение. Многие считают, что отдавая Богу себя, они отдают невесть что грандиозное и непревзойденное. Нет, это не так. Не очень-то много мы из себя представляем. Когда я пришел к Богу, я принес с собой лишь кучу грехов, только и всего. Септуагинта, греческий перевод Библии, говоря о посвящении, использует слово «телеио», имеющее тот же смысл. Греческое слово «телос» означает «цель», то есть выполнение того, что повелел Бог, или достижение того предназначения, ради которого вы родились. А рождены мы для того, чтобы составлять тело Христа. А Христос, в свою очередь, был рожден для того, чтобы прийти на землю и выполнить волю Божию, то есть привести нас в свой небесный дом к славе. Вот как об этом сказано в 10 стихе 2 главы послания к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иисус был посвящен на служение Богу. У Него была цель, как сказано в 28 стихе 7 главы послания к евреям. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона – поставила Сына навеки совершенного». В этой главе мы рассмотрим не характер Иисуса, а Его служение, посредством которого Он достигает цели, вверенной Ему Богом. Вначале давайте рассмотрим структуру 9 главы, рассказывающей о служении священников. Стихи с 1 по 7: «Аарон готовится начать свое служение». стихи с 8 по 11, Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 12 по 16, Аарон приносит жертву всесожжения. Стихи с 17 по 21, Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Стихи с 22 по 24, Аарон благословляет народ и является слава Господня. Итак, Аарон готовится начать свое служение. Я читаю 1 и 2 стихи. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне». Как видим, все снова происходит по повелению Божью. Священники выполняли все указания, касавшиеся 7 дней, и теперь на 8-й день Аарон должен начать свое служение в качестве первосвященника. А ведь 8-й день – это первый день недели. В этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Он заступил на свое первосвященническое служение после смерти и воскресения. 4 стих 8 главы и стихи с 10 по 12 9 главы послания к евреям говорят нам, что если бы Христос остался на земле, то он не был бы первосвященником. Только после своего вознесения на небеса, в эту нерукотворенную скинию он стал первосвященником, и вошел он во святилище посредством принесения своей крови. Когда Аарон заступал на служение первосвященника в первый день недели, 4 его сына были с ним в качестве свидетелей. Точно так же и у нас есть 4 Евангелия, которые свидетельствуют факт смерти и воскресения Христа. Сегодня у нас есть совершенный и вседостаточный священник. Вот как говорит об этом 9 стих 5 главы послания к евреям. «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Аарон был несовершенным первосвященником. Он должен был сам каждый раз приносить за себя жертву. И вообще, любое священническое служение начиналось с того, что первосвященник приносил за себя жертву. Этим он возвещал всем, что он не Христос, но что еще придет тот, кто следует за ним. Он-то и будет великим первосвященником. Так сказано в 27 стихе 7 главы послания к евреям. Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Читаем 9 главу далее, 3 и 4 стихи. «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних, без порока, во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Аарону было велено, чтобы он приказал народу принести все жертвы Богу за исключением жертвы повинности. В самом начале не было нужды приносить жертву повинности, поскольку они еще не успели ничего совершить, за что им пришлось бы повиниться. А принесли они обычного козла в жертву за грех. Двойное приношение тельца и агнца в жертву всесожжения, двойную жертву вола и овна в мирную жертву и обычное хлебное приношение. В этот день им должна была явиться слава Господня. Все это было призвано показать нам, что прийти к Богу мы можем только через смерть Христа. и только обратившись к воскресшему первосвященнику, сидящему одесную Бога. Прочтем стихи с 5 по 7. «И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. Люди повинуются, и Моисей заверяет их, что им явится слава Господня. Прочтем теперь о том, как Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 8 по 11. «И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножью жертвенника. А тук и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана». Стихи эти подробно излагают то, что так досконально Аарон выполнял обряд принесения жертвы за грех. Жертва за грех приносилась первой. Почему? Ведь когда о жертвах упоминалось в первый раз, то первой была жертва всесожжения, а жертва за грех приносилась последней. Дело в том, что сначала Библия рассказывает о жертвах с точки зрения Бога, а вот теперь мы подходим к вопросу о жертве за грех с точки зрения человека. Человек приходит к Богу грешником, и вы, и я приходим к Богу грешными. И когда мы приходим к Нему, прежде всего должна быть принесена жертва за грех. Седьмой стих первой главы послания к Ефесянам говорит о том, что во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Далее мы читаем о том, как Аарон приносит жертву всесожжения. Обряд принесения этой жертвы тоже.

сожжением на жертвеннике. Затем приносят жертву за грех и всесожжение за народ, о чем повествуют 15 и 16 стихи. «И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение, и совершил его по уставу». Все это прекрасный образ Христа. В 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». А в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос понес на себе грех всего мира, целый мир, огромный земной шар, полный греха. Прочтем теперь, как Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Вот стихи с 17 по 21. «И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения, и заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную. И сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли тук из вола и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей». Хлебная жертва, как и жертва мирная, была принесена в соответствии с Божьим повелением. Аарон, как представитель всего народа, приносит жертвы пред Господом посредством пролития и кропления крови, после чего Бог принимает людей, а затем благословляет. Давайте прочитаем о том, как Аарон благословляет народ и как является слава Божья. Вот стихи с 22 по 24, это последние стихи главы. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Благословение следует за принесением трех жертв: жертвы за грех, жертвы всесожжения и мирной жертвы. Затем Моисей и Аарон удаляются в скинию. Во время вечерней жертвы они выходят и благословляют народ. Затем является слава Господня. Люди восклицают и падают на колени, благоговея пред Богом и славя Его. Христос вошел во святилище, которое сегодня находится на небесах, и воссел там рядом с Богом, чтобы ходатайствовать за нас перед Ним постоянно. Друзья мои, посмотрите на живого Христа и падите ниц пред Ним, благоговея и славя Его. Не все и не всегда проявляли уважение к повелениям Бога. Об этом мы узнаем из следующей 10 главы, где рассказывается, как Надав и Авиуд вошли в присутствие Божье, не имея на то никакого права. Наказанием им была смерть. Вообще в книге Левит мало повествований, но много всяких указаний, обрядов, правил, законов. А вот эта 10 глава как раз является повествованием о вполне конкретных событиях. Однако интерес людей к ним теряется почти полностью, поскольку речь идет о страшном.

0: страшной трагедии. Событие это – еще одно черное пятно в длинной грязной истории человеческого греха и упрямства. Произошло оно на следующий день после посвящения, о котором говорилось в предыдущей главе. Как часто так бывает? После полной победы вдруг следует поражение, точно как в книге Иисуса Навина, когда за победой при Иерихоне следует позорное поражение при Гае. Бунт, самонадеянность, неповиновение двух сыновей Аароновых Надава и Авиуда особенно пугает в свете ясных указаний, которые Бог дал у горы Синай. Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь, говорится в 22 стихе 19 главы книги Исход. И далее в стихах с 34 по 38 Бог дает Моисею формулу фимиама для использования в скинии, говоря: «Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего». О том, как произошло поражение Надава и Авиуда, вы узнаете из нашей следующей передачи.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Напомню вам, что вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. На нашей интернет-странице вы найдете много интересного материала, который вы сможете применить в своей духовной жизни. К примеру, открыв рубрику «Как попасть на небо», вы найдете там раздел «Чему учит Библия». Возможно, вам уже приходилось рассказывать о Боге другим людям, и они наряду с другими вопросами задавали и следующий: «А что написано по этому поводу в Библии?» Или, к примеру, «А почему вы основываетесь на Библии?» Мы имеем готовые ответы на такие вопросы. Вам остается только открыть соответствующий раздел на нашей странице. Если у вас возникают любые вопросы по поводу наших радиопрограмм, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Муха ест жабу, собака укусила человека. Подумаешь, события. То ли дело, человек укусил собаку. Аналогичным образом, нет ничего удивительного в том, что жаба ест муху. Но чтобы муха ела жабу, такое, безусловно, заслуживает внимания. Эту необычную драму «Поедание жабы мухой» впервые наблюдал в аризонской пустыне Томас Эйснер из Корнеллского университета. Он обнаружил там небольшой илистый пруд, заселенный жабами вида лопатоног берложный. Присмотревшись, натуралист заметил, что жабы были явно чем-то встревожены, а некоторых прямо на глазах затягивало в ил, на дно пруда. Стоило чуть-чуть копнуть, и обнаружился хищник. Им оказались личинки слепней. Дальнейшие исследования показали, что личинки зарываются в мягкий ил так, что над поверхностью едва виднеется голова. Когда ничего не подозревающая жаба прыгает мимо, личинка хватает ее мощными челюстями и утаскивает в ил. Там личинки выпускают в жертву яд, а затем питаются ею. Эйснер утверждает, что эта драма разворачивается везде, где обитают личинки слепней. Конечно, это далеко не самая приятная тема из затрагиваемых нами, зато наверняка одна из самых необычных. Однако вдумаемся в замысел создателя. Личинки слепней едят жаб, чтобы вырасти во взрослой особи, а жабы едят взрослых слепней, чтобы крепнуть и размножаться. Похоже, Бог придумал эту почти замкнутую пищевую цепь специально для пустыни, где так трудно добыть пищу.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь». Часть 11. Живые помощи. Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Откроем один из самых известных, наверное, псалмов из книги «Псалтырь». Это Псалом 90, псалом, который известен не только верующим. В России этот псалом был известен под названием «Живые помощи». Слышали, наверное, да? Что это значит? Дело в том, что в Псалме 90 очень много сказано о том, как Бог помогает. Это действительно так. Мы верим в Бога, который помогает. В этом суть нашей веры. Наш Бог, Бог, которого мы знаем, Бог, который сотворил небо и землю, это реальный и действующий Бог. Так вот, люди брали этот псалом, переписывали его в то время, особенно во времена войны. Трудно было достать отпечатанную копию Библии, а тем более отдельных ее частей. Поэтому люди брали и переписывали, и старались носить его всегда с собой, надеясь на то, что каким-то образом этот псалом будет напоминанием Богу о том, чтобы их не постигла никакая беда. Может быть, кто-то из вас слышал о том, что матери даже брали листочек с этими словами, складывали его и зашивали куда-нибудь в полу шинели, вот, или же фуфайки, которую носили люди, уходя на войну. То же самое в надежде, что эти слова, они создадут какой-то мистический ореол, и они сохранят их сына от того, чтобы вражьи пули, гранаты, снаряды, чтобы они не коснулись его. Живые помощи. Я хочу сразу предупредить, что идея какой-то мистической силы, которую имела бы Библия или часть ее, 90-й псалом или какой угодно псалом, эта идея суеверная, она не библейская. То есть независимо от того, какая часть Библии будет у вас в кармане, или даже больше того, может быть, Библия у вас в голове. И это не означает еще, что Бог будет вас защищать. Дело в том, что Библия должна быть у вас в действиях, чтобы вы могли иметь реальные бенефиты, реальное благословение от действия Священного Писания. Поэтому мы сегодня посмотрим, во-первых, кому относятся эти обетования. Я не буду сейчас все читать. Мы шаг за шагом их прочитаем, весь этот псалом. Я хотел бы, чтобы мы ответили в процессе изучения этого псалма на несколько вопросов. Самый первый вопрос, который стоит перед нами: кому касаются все эти благословения? Кто имеет эту особую привилегию быть под Божьей защитой? Это вопрос первый. Давайте посмотрим. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Старые слова, слова, которые, может быть, для многих, особенно выросших здесь, не очень глубоко и хорошо знающих и понимающих русский язык, может быть, эти слова нуждаются в дополнительном переводе каком-то. Тем не менее, очень сильные слова. Посмотрите, во-первых, Божья защита распространяется на определенную категорию людей, не на всех. Сколько бы человек ни зашивал эти слова себе в карманы, сколько бы он ни учил их наизусть и не твердил их, здесь ясно сказано, к кому они относятся. И они не относятся ко всем, кому попало. Они относятся к тем, во-первых, кто живет под кровом Всевышнего. Что это такое? Что значит жить под кровом Всевышнего? Дело в том, что псалмопевец, я скажу сразу, что неизвестно, кто этот псалом написал. Многие считают, что может быть, скорее всего, Давид, но тем не менее здесь не написано. Во многих псалмах написано «Псалом Давида». Здесь нет этого вступления, поэтому мы не можем точно сказать, кто был автором этого псалма. Может быть, кто-то из других авторов книги «Псалтырь», других псалмов, которые писали. Вот. И это не так важно для нас. Для нас важно, что этот псалом есть в Библии, он помещен в книгу «Псалтырь», и мы знаем, что он боговдохновен, и мы знаем, что он отражает реальность. И эта реальность говорит о том, что для того, чтобы нам решать вопрос вообще наших взаимоотношений с Богом, мы должны начать с того, находимся ли мы под Его кровом. Что это значит? В те времена, когда этот псалом писался, их была общая цель иметь тесные взаимоотношения, взаимоотношения зависимости. Дети жили под кровом родителей. Это означало не только, что они жили в одном доме. Это означало, что они были под властью родителей. Это означало, что они жили в одной системе с родителями. Они разделяли одну экономическую программу. У них было одно общее хозяйство обычно. Проблема блудного сына как раз и заключалась в том, что он ушел из-под крова отца. Пока он был под кровом отца, он был в безопасности там. Он был экономически стабилен. У него не было опасности залететь куда-нибудь так, что потом он потеряет все. Почему? Потому что кровь отца давала эту стабильность. И восстановился блудный сын только тогда, когда он вернулся назад. Это значит, что интересы этого человека под кровом Всевышнего. Это жить под кровом государства. То есть, если человек попадает в какую-то другую страну, но у него есть американский паспорт, это значит, что интересы этого человека защищает такое мощное государство, как Соединенные Штаты Америки. То есть, жить под кровом, жить под защитой. Но для того, чтобы иметь защиту государства США или другого какого-то государства, для этого нужно стать его гражданином. Так, да? Пока человек не стал гражданином этого государства, и крова нет, и защиты нет. Поэтому, когда мы говорим о тех людях, которые имеют право на вот эти обетования, которые перечислены ниже, это только те люди, которые стали гражданами Божьего Царства. Гражданами Божьего Царства. А точнее, не просто гражданами, а в старом русском языке было очень хорошее слово «подданными». То есть те, кто верны, те, кто подчинены, те, кто осознал свою зависимость. Когда мы изучаем Ветхий ли Завет, Новый ли Завет, мы постоянно возвращаемся к этой важной истине. Вы знаете, христианство – реальное, настоящее христианство всегда начинается с глубокого осознания нашей зависимости от Бога. Человек может стать религиозным, но это совершенно не принесет ему ничего ни в смысле вечности, ни в смысле его жизни здесь, пока он не осознает свое ничтожество и свою полную зависимость от Бога. Этот псалом говорит о том, что вы даже не сможете пользоваться защитой Божьей, пока вы не найдете этого счастья, пока вы не осознаете этого огромного благословения, которое принадлежит нам с вами, детям Божьим, счастье быть зависимым от Бога, счастье осознавать себя под кровом, осознавать себя подданным, осознавать себя приверженцем, последователем, человеком, который предан своему царю. Еще на одно слово я хотел бы обратить внимание. У нас здесь очень много интереснейших и важных слов, поэтому я попробую так быстренько сегодня коснуться всех их, или основных хотя бы. Посмотрите, здесь написано «живущий под кровом Всевышнего». Это один из интересных титулов или одно из интересных имен Бога. Он не просто говорит Бога, он подчеркивает, что это имя Бога, отражающее тот факт, что выше Него никого нет. Всевышний, то есть самый-самый-самый-самый высокий. Нет никого выше Его. И наша привилегия, братья и сестры, как раз и заключается в том, что мы живем под кровом не полубога, Не того Бога, который сегодня контролирует ситуацию, а завтра кто-то восстал, кто-то какую-то революцию сделал, и уже и Бог призадумался, а что же здесь делать? Речь идет о том Боге, которому подчинено абсолютно все, каждый атом Вселенной. Он Всевышний. Если бы хотя бы один атом во Вселенной не подчинялся Богу, он не был бы Всевышним. Он не был бы абсолютным. И наша надежда не была бы полной. Мы не могли бы уповать на него. Вот почему псалмопевец начинает и подчеркивает. Он сразу говорит, живущий под кровом Всевышнего. Кстати, в самом конце этого псалма мы немножечко коснемся этого калейдоскопа имен Божьих. Вот это одно из имен Бога. Всевышний. Вы знаете, каждый раз, когда авторы Священного Писания используют то или иное имя, они это делают с определенной целью. Они хотят подчеркнуть определенную характеристику Бога. Они хотят показать нам Его особое качество, на которое мы можем возложить свое упование и нашу надежду. Следующее, смотрите. «Под сенью всемогущего покоится». Это слово «всемогущий» – «эл-шадай». Слово о Боге или еще одно имя Бога. Эл-Шадай – это характеристика его безграничной силы, его ничем не ограниченных возможностей. Смотрите, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Знаете, если бы мы прочитали только этот стих и не пошли бы дальше, уже одного его достаточно для того, чтобы мы в этом мире, в нашем реальном мире, мире, где взрывают, мире, где берут в заложники, мире, где творятся самые страшные вещи, мы могли бы жить спокойно, живущий под кровом Всевышнего, самого высокого, под сенью всемогущего покоится. Посмотри, покоится, пребывает в покое. Это когда человек находится в самых стрессовых ситуациях, когда вокруг него все рушится, когда вокруг него все вращается, он спокоен. И он спокоен не потому, что он водки напился и не соображает, что происходит вокруг. Он спокоен не потому, что ему все равно, что вокруг происходит. Он спокоен, потому что он твердо знает, что Бог Всевышний и Всемогущий контролирует это все. Итак, мы говорим о том, что человек, на которого распространяется Божья защита, это прежде всего тот, кто живет под покровом Всевышнего. Давайте посмотрим второй стих. Второй стих говорит о другом качестве этих людей. Защита Божья распространяется на тех, которые не только живут под покровом Всевышнего, но и те еще, эти люди должны избрать Господа своим прибежищем. Что это такое? В чем разница? Я вам сейчас попробую объяснить. Посмотрите второй стих. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя». Смотри, фраза «говорит Господу» – это сознательное обращение к Нему. Вспомните тот момент, когда вы обратились к Богу, когда вы пришли, покаялись, когда Бог возродил вас, когда вы посвятили свою жизнь Христу. И вы наверняка, скорее всего, я думаю, что вы жили и ощущали эту полноту божественного действия. Имели покой в сердце. Но потом проходит время, и возникает какая-то ситуация в жизни, которая приносит в вашу жизнь беспокойство. Которая каким-то образом удаляет ваш взор с упования на этого всемогущего единого Бога, на какие-то вещи, которые угрожают вам вокруг. То ли это болезни, то ли это какие-то обстоятельства, которые складываются не в вашу пользу, то ли это какие-то отвлекающие увлечения, может быть, самые разные, страхи, суеверия и так далее. Дело в том, что здесь есть два аспекта. Первый аспект – это наше общее пребывание в Боге. То есть это мир с Богом вообще. Это человек должен быть верующий. Человек невозрожденный может этот псалом даже не читать. Он к нему не относится. Его он не касается. Этих благословений он не получит. Почему? Потому что здесь речь идет только о тех, кто живет под кровом Всевышнего. Но кроме того, что человек возрожден и является Божьим подданным, здесь еще есть один шаг. Этот человек должен сознательно каждый день говорить Господу: «Ты прибежище мое и защита моя». Речь идет о практическом доверии, шаг за шагом, ситуации за ситуацией. Однажды вы доверили Богу свою жизнь в общем. Теперь речь идет о том, чтобы вы доверили сегодняшнюю проблему ему. То, что вас сегодня беспокоит. У каждого из нас свои беспокойства есть. У каждого из нас свои проблемы, их 100% их невозможно измерить. Я только знаю, что всегда самая большая проблема – это та проблема, которую вы сегодня чувствуете. Которая сегодня перед вами стоит – это самая большая проблема. Речь идет о том, что если вы хотите, чтобы вот эти слова касались вас, вам нужно, во-первых, быть возрожденными, стать под кров Всевышнего, осознать свою зависимость от Него, отказаться от себя. Второе, вам нужно научиться день за днем говорить Господу: «Ты прибежище мое», искать своей безопасности в Нем. Вы знаете, люди ищут свою безопасность в самых разных вещах. Некоторые в том, чтобы иметь хорошую пенсию. Потому что старость придет, работать не смогу. И вот если у меня пенсия будет стабильна, тогда нормально я буду жить. Некоторые в детях. Вот дети позаботятся. Некоторые представляют безопасность в сильной политической системе. То есть если я буду жить в той стране, где стабильная политическая система, то я чувствую себя безопасным. И так далее. Самые-самые разные вещи, вопросы. Другие видят безопасность в том, чтобы выйти замуж или жениться. И думают, что да, если вот это произойдет, тогда я буду спокоен или я буду спокойна. Но заметьте, здесь речь идет ни о чем из того, что я перечислил сейчас. Ни о деньгах, ни о близости к царям, ни о политических системах здесь не идет речь, ни о здоровье крепком. Не о пенсии хорошей, не о детях. Абсолютно. Речь идет о том, что каждый из нас, дорогие друзья, верующие люди, эта защита не приходит автоматически. Она не падает сама с неба. Это каждый из нас делает сознательный шаг каждый день, доверяя Богу вашу практическую ситуацию. Вашу работу сегодня. Вашу учебу. Ваши взаимоотношения с теми людьми, с которыми не складываются эти взаимоотношения. Ваш взгляд в будущее, ваше понимание вообще того, куда мы все движемся, куда этот мир движется. Речь идет о том, что в этом защита, в этом благословение христианина, когда он может, когда он учится, когда он делает это каждый день, говорю Господу. Интересная форма глагола здесь применяется в еврейском языке. Говорит Господу, постоянно говорит. Есть такое продолженное время или такая форма, когда выражается действие, которое повторяется постоянно. Это не то, что он один раз сказал. Это то, что является его биением сердца. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя». Вы знаете, для нас это очень важно. Во-первых, себе напоминать о Божьей реальности. Во-вторых, исповедовать Божью реальность.

Тогда, когда люди разбираются в последних политических событиях, о том, кто где кого в заложники взял и какие где последние метро взорвали, тогда мы можем сказать: прибежище мое и защита моя. Мы знаем свою защиту. Мы знаем, на кого мы можем положиться. Мы знаем, кому мы можем доверить свою жизнь, доверить себя. Это очень важный аспект исповедания божественной защиты. Третье качество. Посмотрите, второй стих, его вторая половина и девятый стих. Эти люди, те, кто знают Бога и уповают на Него. Очень важный момент. Немножечко уточняется. Смотрите, да, живущие под кровом Всевышнего. Здесь просто другой немножечко аспект. Это человек, лично знающий Бога. Заметьте, знающий не понаслышке. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Не мама с папой уповают, не наше братство могущее, не пресвитер, который там проповедует, не кто-то еще, там бабушка у меня была очень верующая, она так уповала. Ничего подобного. Если бабушка уповала, бабушка и будет под защитой. Но нам нужно научиться лично знать Бога, друзья. Если вы хотите защиты, если вы хотите Божьего благословения, вы не сможете его получить без вашего личного познания Бога. Бог мой, на которого я уповаю. Это то, что вовлекает ваше сознание. Это то, что вовлекает ваш внутренний человек, который постоянно его познает, который открывает для себя его богатство, его благословение, его силу, его характер, его могущество. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Посмотрите 9 стих. В 9 стихе он объясняет, почему все эти благословения. Смотрите, ибо, потому что, по-русски. Ибо ты сказал: Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем своим. Итак, третье качество. Первое качество. Для того, чтобы иметь Божью защиту, нужно жить под его кровом. Нужно быть человеком, который отдал себя Богу. Если вы сегодня еще не отдали себя Богу, если вы сегодня еще не посвятили себя, не отказались от себя, вы можете это сделать сегодня. Но если этого не произошло, не рассчитывайте на живые помощи. Не рассчитывайте на эту защиту, о которой здесь сказано. У вас нет основания для того, чтобы на нее рассчитывать. Второе – это ваше сознательное посвящение себя Богу, когда мы ищем нашу защиту, наше прибежище в Боге. Третье – это когда мы познаем Бога и мы уповаем на Него. То есть мы доверяем Ему результат. Вот ваш практический результат. О чем вы сейчас переживаете? Ну, кто о чем? Доверьте ему результат. Итак, мы говорили о качествах тех людей, к кому относятся эти обетования. Теперь давайте коснемся вопроса, в чем выражается Божья защита. Будем читать дальше. Во-первых, Бог говорит о том, что Он готов нас спасать. То есть вот этих людей, о которых мы сейчас только сказали. Он готов спасать и оберегать. Первое, от коварства людей и обстоятельств. Давайте прочитаем третий стих. «Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы». Что это такое? В жизни всего не предусмотришь. Вот мы сегодня выезжали утром, все я спланировал, все должно было быть, мы должны были быть дома в 4 часа. Когда я пришел брать машину, я увидел, что колесо спущено. Пришлось его поменять, вот, потом пришлось искать где-то поставить запаску, потом пришлось искать где-то станцию, где его могут отремонтировать, потому что на том ехать долго нельзя. Ну, короче, туда-сюда 1.5 часа нету. Вот, потом едем здесь в Портленде, трафик, я сочувствую Гусенковым и всем прочим, кто ездит с той стороны Портленда сюда. Это подвиг действительно. То есть вещи, которые вне нашего контроля. Начальник что-то плохое о вас замыслил. Вы вроде

0: Вы стараетесь работать хорошо, а он как-то не с той стороны посмотрел. Кто-то нашептал ему плохое, сказал что-то о вас. И вы ничего не можете сделать. Вы честно работаете, вы хотите сделать все как положено. Или заболели вы чем-то. И еще хуже, ребенок ваш заболел. То есть есть такие вещи, которые вне нашего контроля. Так вот смотрите, здесь написано, что он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Знаете, о чем здесь речь идет? Речь идет о следующем, что Бог контролирует эти ситуации. Когда он говорит о гибельной язве, он говорит о эпидемиях, которые захлестывали деревни. В целой деревне умирали. Города вымирали. Страны опустошались. Чума, холера. Самые разные болезни, которые выметали буквально полностью, абсолютно неконтролируемо. Невозможно было остановить. Обращаясь к своим детям, он говорит, Бог своих детей оберегает от бесконтрольной стихии. Если когда-то что-то происходит с Божьими детьми, это происходит в строго дозированной форме. Именно столько, сколько нужно ему. Помните, когда дьявол пришел к Богу, и он говорил о Иове? И Бог ему разрешил. Не смести все подряд. Он сказал, вот досюда ты дойдешь, а дальше нет. И дьявол послушно, yes, sir. Абсолютно никаких вопросов. Никогда он не смеет спорить. Он не смеет, он пошел, и он доходит до той черты, которая ему разрешена. Почему? Помните, там он об Иове сказал, он говорит, ты ж его кругом оградил. То есть вокруг Иова Божья защита. И дьяволу нужно спрашивать специальное разрешение. Знаете, здесь живя в Америке, для того, чтобы сделать у вас в вашей квартире обыск, следователь должен взять в суде разрешение специальное. Он должен убедить судью, что есть доказательства, что этот человек преступник. И тогда только по специальному разрешению только это могут сделать. Они могут догадываться у них, но пока у них не будет твердых доказательств, им не дадут это разрешение. Что-то подобное мы переживаем с Богом. То есть Бог действительно контролирует то, что происходит вокруг нас. И мы можем на него полагаться. Второе. Первое – это спасение от коварства, от хаоса, от всяких разных, знаете, вот этих сметающих и беспорядочных бедствий, которые нам кажется, что они абсолютно неконтролируемы. Когда речь идет о детях Божьих, Бог каждого из нас знает и каждого из нас индивидуально ведет. Второе – это спасение от беспокойства. Не только спасение от коварства Бог предлагает нам, но и от беспокойства. То есть мы, находясь в жизни, можем иметь это благословение находиться в покое. Посмотрите 4 стих. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Очень интересно. Знаете, образ птицы – оберегающий своих птенцов под своими крыльями. Помните, когда-то Иисус Христос говорил, смотрел на Иерусалим и со слезами на глазах говорил, «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Иисус Христос пришел для того, чтобы не только логически каким-то образом решить проблему, Он пришел для того, чтобы на уровне наших эмоций успокоить нас, чтобы мы могли довериться Ему, чтобы мы могли осознать, что Он нежный Бог, Он любящий Отец, Он тот, кто заботится, и Он сравнивает себя вот с этим образом любви, заботы, образом безопасности. Посмотрите, Он продолжает и говорит, щит и ограждение истины Его. Дело в том, что вот эта безопасность основана не на том, что у Бога сегодня хорошее настроение. Наша безопасность, наше ограждение, наш щит основан на Божьей верности. Щит и ограждение, истина. Истина его – это его верность. Это он непоколебим. Это тот, кто Всевышний. Он не зависит от того, какое правительство сегодня, какое будет завтра. Он не зависит от того, сколько стоят акции сегодня на бирже, или сколько стоит доллар завтра будет. Он абсолютно от этого не зависит. Это Бог, который вне конъюнктуры рынка, вне того, что происходит здесь на земле, когда люди сегодня наверху, завтра ничего не имеют. Щит и ограждение истинное. Дальше он продолжает, и он говорит о том, что это спасение, это не только осознание безопасности, не только спасение от коварства, но еще и спасение от мистических, от духовных враждебных сил. Посмотрите, 5 и 6 стих. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень».
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

жизнь, всего основа. Им стало все, и все к нему идет. Он дух, он свет, он истина и слово. Бог есть любовь вовеки, в род и род. Христа Иисуса славлю непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, стотысячно осанна, великий, вечный, милующий Бог!

В эфире BBN, библейское вещание о том, как можно попасть на небо. В 13 главе Евангелия от Луки говорится, что ученики рассказывали Христу о том, как какие-то люди, жители Галилеи, приносили в храме жертвы. Но Ирод, который на то время был царем, послал солдат, которые их там избили и, может быть, даже и убили. Естественно, у всякого, кто слышал об этом, возникала мысль, что, наверное, эти люди так много нагрешили в своей жизни, что даже в святом храме, когда они приносили Богу жертвы, Бог их наказал. Но Христос им сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». А потом повторил ту же мысль по отношению тех 18 человек, которые были убиты во время падения Силоамской башни. При этом Христос не имел в виду, что все его ученики погибнут насильственной смертью, но он говорил о покаянии как о реальной возможности избежать вечной погибели. Эта возможность есть сегодня и для вас, дорогие радиослушатели. Воспользуйтесь ею сейчас.

Библия постоянно подчеркивает, что простое знание и подлинная мудрость – это абсолютно разные вещи. В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Итак, мы начали говорить о мудрости. Где же все-таки настоящая мудрость? Настоящую мудрость нам может дать только книга, которая рассказывает об Иисусе Христе, то есть книга Библия. Изучение Священного Писания, духовные песни на библейские темы в сегодняшней программе. Оставайтесь с нами.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Может быть, ты болен, и никто тебя не посещает, никто тебя не понимает. По крайней мере, тебе так кажется. Тогда эта библейская история для тебя. Ты помнишь, о чем мы говорили в прошлый раз? Иов очень страдает. Друзья его не понимают. Он очень хочет получить ответ от Бога. Почему он так страдает? Он не понимает Бога. И мы говорили о том, что нам нужно стараться не быть похожими на друзей Иова. Мы должны сочувствовать больным, посещать их и помогать им, а не укорять, мол, сами виноваты. Господь говорит с Иовом. Библия, книга Иова, главы с 38 по 42. Когда все они смолкли, разразилась ужасная буря. Молнии пронзили небо. Загромыхал гром, и ливень обрушился на землю. И Господь говорил Иову из бури. «Ты задавал мне разные вопросы, Иов, но ныне я буду спрашивать, а ты отвечай мне. Где был ты, когда я создавал мир? Где был ты, когда первые звезды ликовали и пели от радости? Или когда я затворил путь морю и положил предел его надменным волнам? Можешь ли ты сказать мне, где путь к жилищу света? Входил ли ты в хранилище снега? И видел ли сокровищницы града? Отвечай мне. Можешь ли ты велеть дождю пролиться на землю и дать жизнь зверям и травам? Можешь ли ты научить птиц летать и насытить диких зверей? Отвечай мне, достанет ли у тебя сил, чтобы удою вытащить Левиафана? Сможешь ли ты навсегда приручить зверей и станешь ли забавляться с огромным бегемотом? Отвечай мне». Иов ничего не мог сказать. Его терзал стыд. Он жил праведной жизнью и соблюдал заповеди Господни, но он думал, что может спорить с Господом так, будто обладает его мудростью и могуществом. Он думал, что его пониманию доступно все, что делает Господь. Господь не объяснил Иову, почему на него обрушились несчастья, но он заставил Иова понять и твердо запомнить, что все, что не делает всемогущий и мудрый Господь, все ко благу. «Я никогда не знал тебя прежде», — признал Иов. «Я знал лишь то, что другие говорили мне о тебе. Теперь же, когда ты говорил со мной, я вижу, что ты великий и всемогущий. И вот я раскаиваюсь в том, что слишком много возомнил о себе». Тогда Господь обратился к троим друзьям Иова. «Вы были неправы. Вы говорили обо мне неверно, а Иов говорил верно. Но Иов будет молиться за вас, и я прощу вас по его молитвам». Иов не затаил в сердце зла на своих друзей, хотя они были суровы и несправедливы к нему. Он молился за них. И Господь благословил Иова. Он возвратил ему все его имущество и даже больше. И у Иова вновь родились дети. Было у него 7 сыновей и 3 прекрасных дочери, которых он назвал Элима, Кассия и Керенгапух. И жил Иов до глубокой старости. Некоторые люди считают, что Иов жил в Узбекистане. Там даже могилу Иова народ почитает, но это только легенды. История Иова для нас очень поучительна. Мы знаем, что с нами не случается ничего, чего бы Бог не допустил. Поэтому мы, по примеру Иова, должны полностью довериться Богу. Он все сделает прекрасно. Но нам снова пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 108. Книга Екклезиаста, 2 глава, 13 стих. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою». Царь Соломон, назвавший себя экклезиастом, то есть проповедником, решил разобраться, что в жизни лучше – печаль или смех, добро или зло, труд или леность, мудрость или глупость. А разобравшись, посоветовал людям держаться в жизни того, что дает Бог – мудрости, помогающей человеку сделать правильный выбор. Преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. Наверное, многие люди и без экклезиаста сказали бы, что мудрость превосходит глупость. Тут и рассуждать особо не надо. Но зачастую поступки этих людей говорят об обратном. Зная о мудрости, они поступают неразумно. И это проявляется как в их словах, так и в их поступках. Ворона и котенок. На высоком тополе, что рос в конце нашего огорода у самой речки, ворона построила себе гнездо. Об этой вороне я уже немного рассказывал. Это она, углядев блестящие на солнце очки, оставленные на грядке, утащила их в свое гнездо. Этот же мой рассказ будет про то, как умная ворона решила поиграть с маленьким глупым котенком. Котенок был не совсем маленьким. Он уже понимал, что можно охотиться на мышей и птиц. Осторожно пробираясь по верху забора и штакетника, он вдруг увидел ворону, которая сидела впереди на одной из досок. В нем проснулся охотник, и котенок начал осторожно подкрадываться к вороне. Та же словно не замечала котенка, изредка кося в его сторону черным глазом. Но стоило только котенку приблизиться к ней, как она перелетела за его спину и снова уселась на заборе. Совсем рядом. Даже не потрудившись отлететь подальше. Котенок неуверенно и медленно развернулся на верхушках узких досок забора и вновь стал подкрадываться к вороне. Подпустив его к себе поближе, ворона сделала то же, что и в первый раз. Перелетела за его спину и спокойно уселась на заборе рядом с котенком. Все повторилось сначала, а потом еще раз и еще, и глупому котенку было невдомек, что ворона дразнит его. А вороне это доставляло удовольствие. Но вскоре и ей надоела эта игра. С громким криком «Карр!» ворона подлетела к котенку, схватила его клювом за шкирку и сбросила

0: приобретать? И за какую цену можно приобрести такую нужную мудрость, чтобы поступать правильно и не ошибиться? Оказывается, мудрость нельзя купить ни за какие деньги, даже за 100 тысяч миллионов. Но приобрести ее может каждый человек, всем сердцем доверяющий Богу и слушающийся Его слов. Мудрый человек – тот, кто послушен Господу. Начало мудрости – страх Господень и познание святого разум. Книга Притч, 9 глава, 10 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: О, Билочка! Ты почему еще дома сидишь? В пижаме! Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, точка, поэтические встречи. Точка, Белочка ведущая. Точка,
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках?
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что, что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи, никого видеть не хочешь.
1: Да, Кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, Кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ой. Ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, Кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перебивать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
1: Да тише ты, Кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с Кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
3: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». Это я говорю, пока Белочка не слышит. Она вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
3: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю осеннее? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
3: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! Такое хорошее стихотворение нам рассказал, урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его – Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла.
4: груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград. И, конечно, помидором, знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
0: Спасибо!
2: Белочка, можно и мне тоже? Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
0: Как? Бобрик, я думал, что мы этого день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?
4: Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем.
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги, постелился коврик прямо мне под ноги.
4: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка», я выписала. А можно я еще одно прочитаю, но опять же из «Тропинки»? Написала его «Любовь бледных», и называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажут, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал. Что падает не дождик, в траву летит листва, и будет невозможно все выразить в словах.
0: Молодец, Белочка! Спасибо! Я же тоже хочу! Что, я серый, что ли? Я вот тоже стихи знаю. Вот даже так, вот стихотворение загадка. Вот слушайте. Когда в школу там и тут дети с книгами идут, желтый лист и в небе просень, всем известно, это осень. Правильно! Правда, думаю, что это было очень просто.
4: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков из книги «Навстречу дню». Вот приходит вслед за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
0: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
4: Листья падают на землю, смотрит сад убого. Милость щедрую приемля,
5: мы прославим Бога.
4: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава.
4: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
0: Ну только не длинная, Белочка. А то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
4: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали, Воистину, Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
0: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время попрощаться с вами. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
4: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы на нашей волне. Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Бог задумал план искупления, в котором Он может явиться и праведным, и оправдывающим верующего в Иисуса, Римлянам 3:26. И Божьим совершенным требованием удовлетворяет совершенная жертва, Его собственный Сын Иисус Христос. Что получается в итоге? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1. Итак, сегодня есть время принять эту благодать из рук самого Господа. Не опоздайте!